0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Бим-радио. Думаю, ты в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-РАДИО.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-РАДИО. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Наслаждайся осенью с Бим-Радио.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Осень и время.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Ты просто

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама на БИМ Радио.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. БИМ Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ Радио.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Сестра подзывает санитарку.
1: Клава!
2: Да!
1: Клав, подойди сюда!
2: Чё?
1: На прошлой неделе, помнишь, я тебе говорила, чтобы ты пациентов не посылала на три буквы, помнишь?
2: Помню, чё?
1: Вот, тогда распишись, что ты прослушала лекцию по этике в медицинских учреждениях. Вот тут, подпись, так, подпись. Всё, пошла отсюда, давай.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В Китае, Камбодже, Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии распространенным приветствием является вопрос: «Вы уже поели риса?» Вежливым ответом на это, независимо от того, ели вы на самом деле или нет, является «Да, спасибо, а вы?»
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Кан Авто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Бим-радио.
0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Первые в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
3: Родителей, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте! В ближайшие минуты гороскоп для всех знаков зодиака. У микрофона Ксения Лайт. Овны, не отказывайтесь от приглашений, тривиальных в кино и особенно самых необычных. Тельцы, не бойтесь выражать свои эмоции. От того, насколько вы будете открыты, зависит буквально все. Близнецы, у вас яркий выходной день, который будет обеспечен множеством улыбок. Раки, вместо ожидаемого отдыха вам предстоит что-то сделать, но это будет полезно и даже выгодно. Львы, попробуйте сохранить сладкое умиротворение вплоть до следующей недели. Девы, в ваших словах будет присутствовать максимум иронии. Она будет почти неконтролируемой. Весы, сейчас должна возрасти общая подвижность дел и ваша активность в целом. Скорпионы, если вы пока не очень довольны тем, что происходит, доверьтесь обстоятельствам, они принесут облегчение. Стрельцы, сейчас возможно общение с родителями, братьями или сестрами. Козероги, звезды советуют вспомнить о своих желаниях, чтобы поставить себе условия действовать. Водолеи, у вас очень скоро будет много новой активности, а пока отдыхайте. Рыбы, ближе к вечеру вы благодаря какой-то влиятельной персоне получите хорошее известие. Это был гороскоп на сегодня. Продолжайте день в нашей компании.
5: Бим-радио.
6: Lately I've been losing. These nights were more heartbreak and I'm done with this. Shadows on the ceiling, they don't fight, but I still argue for the hell of it.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме хотят изменить подход к оценке агрессивного поведения животных. Предлагается не считать опасными такие реакции, как лай или рычание, если они стали ответом на провокацию со стороны человека. Так обычную реакцию собаки не будут принимать за агрессию. Согласно статистике, более 100 тысяч рублей в месяц получает около 21% россиян. Зарплату от 60 до 100 тысяч рублей имеют 23,3% жителей страны, а от 40 до 60 тысяч рублей – 14,8%. А вы знали, что чтобы вырастить ананас, потребуется около 2 лет? От посадки до сбора может пройти до 24 месяцев. Причина в требовательности культуры. Ей критически важны яркое солнце и стабильный температурный режим. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
4: Шоу «Утромены» на Бимрадио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Четверг же.
2: Вот это настрой у тебя.
1: Это же четверг.
2: Ну, четверг.
1: А ведь завтра пятница.
2: Еще какая.
1: Завтра же вечеринка.
2: О-о-о.
1: Клубный день.
2: У-у-у.
1: Андрей будет вести вечеринку.
2: Да.
1: И поэтому я предлагаю немножечко клубануться так вот. Чуть-чуть, давай.
2: Это сейчас мальчишки руки выше, выше, выше. Вот это вот.
1: Да. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air.
2: MC Фарид.
1: Yeah. Ой-ой, ну как хорошо, ну хорошо, ребяшки. Давайте приемнички погромче. Дискотека.
2: А? Это я оговорился.
1: Это же прям... Это твой голос,
2: да? Да-да-да.
1: О-о-о, ребята, давайте-ка!

0: будильник.
1: Ну, класс, класс, конечно, классный трек, да. Можно слушать вечно, кайфовать, бодриться, но мы должны начинать лучшее на свете утреннее шоу. Радио-шоу, конечно же, которое называется «Утро Мэнэ».
2: Но да. На самом деле в рамках шоу мы тоже будем и кайфовать, и бодриться,
1: конечно,
2: и
1: конечно.
2: Улыбаться, и смеяться,
1: потому
2: и вот
1: что,
2: все.
1: Потому что бодрый надо как говорить? Бодрее?
2: Ну.
1: А веселый как?
2: Веселее.
1: Вот, молодец, все понял.
2: Да, я запомнил это, конечно.
1: Ребятушки, ну что, четверг сегодня, четверг, или как говорят девчонки, все денежный четверг.
2: А почему денежный четверг?
1: Потому что пьем кофе с корицей, вот привлекаем деньги.
2: Даже так?
1: Ну, у девчонок вот есть этот Меркурий всякий, ретроградный всякий, корица с кофе, вот эта вся фигня.
2: Девчонки-астрологи.
1: Астрологи, да. Астрологи-самоучки. Так что, о, видишь, там Фарид там гоу-гоу вспомнил. Да, я что-то не вспомнил уже.
2: А вы не видели, он на столе танцевал на самом деле?
1: Да, кстати.
2: Он микрофон вверх поднял, прям как стойка такая, чтобы как стол был. И
1: ай, да, тут обязательно. А, друзья, ну что, время 7, уже 0.5 практически. Совсем скоро историческая справка. В этом же часе, конечно же, у нас будет, собственно, утромади.
2: Обязательно сыграем.
1: Мы еще проведем игру, разыграем билетики.
2: Может быть, в этом часе, а может быть, следующим.
1: Может, следующим. Вы слушаете. Самое главное, у нас сегодня будет еще и интервью. К нам придет офтальмолог.
2: Это классно.
1: А нам еще весь завтрак принесли. Ой, мы вам скоро расскажем.
2: Я уже принес его.
1: Мы вам покажем, что расскажем, что нам принесли. Ох, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну и все. Самое интересное, самое веселое. Классная музыка, хорошее настроение. Все на волнах любимого радио в рамках шоу «Утро Мэнэ». И всем хайрлирте. Доброе утро. Андрей Дмитриев напротив меня.
2: Фарид Галимов.
1: Да. Вон, написано, доброе утро, утро мыли. Сегодня опять диджей Андрюшка Клопушка. Ты Андрюшка Клопушка. Все, Андрюшка Клопушка и Фарид Галим.
2: Тогда я делаю.
1: Поехали, let's go!
3: Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.
3: Реклама на Бим-радио.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
6: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на «Максимилианс.ру». 18+.
8: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
9: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
10: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
11: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
12: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронофлор Лиам». 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
1: Любимые слушатели, у нас проходит шикарный конкурс от Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Мечтатели», который будет проходить с 10 по 13 сентября на территории Болгарского историко-архитектурного музея-исповедника. Можно будет выиграть бесплатный полет на воздушном шаре. Что нужно делать слушателям? Позвонить в прямой эфир вечернего шоу с 18 до 18.30. Первыми назвать кодовое слово. А, кстати, кодовое слово можно посмотреть в закрепленных ежедневных постах официальной группы фестиваля «Мечтатели» в ВКонтакте.
2: Надо глянуть.
1: Да. Первый, кто который назвал кодовое слово, проходит в полуфинал. Финал будет проходить в прямом эфире дневного шоу 12 сентября. Победителя выберем случайным образом. Итак, призы. Первое место. Бесплатный полет на воздушном шаре.
2: Это я бы хотел.
1: 13 сентября. Вторые и третьи места. Специальный приз от организаторов фестиваля. Возрастное ограничение 12+.
0: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
14: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я не говорю, что я Бэтмен. Но обратите внимание, что еще никогда никто не видел меня рядом с Бэтменом в одно и то же время.
2: Это чудо! Чудо! Чудо!
3: О, да, детка! Это шоу! Шоу Шепелявых!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Историческая справка.
10: Ну что ж, Андрей, уже 10 сентября.
11: Как быстро
10: летит время. Летит время вообще, да. Все, 3 сентября. Просто как фанера над Парижем.
11: Ну да.
10: Ну а что ж делать-то? Скоро зима.
11: Прям вот так вот грустно.
10: Я, наверное, похудею.
11: Почему, наверное?
10: А ты должен сказать, прости, а я?
11: А я?
10: А ты, суслик, ты, наверное, умрешь.
11: Спасибо. Оптимистичные прогнозы.
10: Старый добрый анекдот, когда толстый хомяк встретился с худым сусликом перед зимой.
11: Да я тоже не такой худой суслик уж.
10: Ну да уж. Ладно, ребятушки, начнем мы нашу историческую справку с праздников. Let's go! Ну что, сегодня Всемирный день предотвращения самоубийств. Вот такой вот есть праздник.
11: Серьезно?
10: Ну это же не праздник, потому что международная дата, учрежденная ВОЗ для повышения осведомленности о защите ментального здоровья. Ну, мы в России живем, нам до ВОЗа пофиг, скажем так. Что еще? Сегодня очень интересные праздники есть такие, смотри. Вот, допустим, сегодня день портвейна. Алкоголь вредит здоровью.
11: Ну, ты почему-то именно с этого праздника решил.
10: Причем сразу так, еще и день пивной кружки сегодня.
11: Кстати, у нас... мне надо всех своих друзей называть. Они просто в себя столько этой жидкости заливают. Мне кажется, они себя ощущают кружками.
10: А, кстати, у нас Махмуд Аракаев копит пивные кружки. У него прямо целая большая коллекция.
11: Ну, он, по-моему, вот баночки, вот это вот все, да?
10: Кружки, стаканы, бокалы, да. Да, он их активно тырил с баров. Ну, короче, у него большая коллекция.
11: Может, у него есть просто оружие, и он делает по банкам,
10: может,
11: по кружкам.
10: А, да, вот это все. Возможно, возможно. Что еще? Сегодня день, Международный день гинекологического здоровья. Всем девчонкам здоровья желаем. Международный день макияжа. О.
11: Не празднуешь ты, смотрю, сегодня, Фарид.
10: Я нет. А что бы мы делали без макияжа, Андрюх? Сколько некрасивых женщин мы увидели бы еще. Сегодня не праздник, такой день интересный. День... В кавычках. Во всем виноват большой андроидный коллайдер.
11: А, ну, нормально. Нормально устраивает нас. Нам лишь бы на кого-нибудь скосить это все, что это не мы. Это вот он.
10: День замедления интернета.
11: Сегодня?
10: Он у нас по-моему, каждый день это все.
11: Не, ну, видишь, прям есть, показывается, праздник даже по этому поводу.
10: Да. Из странных праздников, допустим, смотри, сегодня день занюхивателей. Я не знаю, кто это.
11: Что-то страшное звучит.
10: День тыков. Тыквы. Тыквы. Тыквы. Я не знаю, то ли про голову, то ли про тыкву они реально говорят.
11: Не знаю, может, это как там Хэллоуин, который тоже
10: где-нибудь
11: не с горами.
10: Возможно, скоро, да, в октябре же. День разноцветных букетов.
11: Ага.
10: День поиска в интернете, день ротвейлера еще.
11: О, как, слушай, много праздников-то и сегодня.
10: День альпака еще.
11: Альпака?
10: Альпака.
11: О, они милые такие, да.
10: Да. А еще есть праздники с разных стран. Давай пробежимся по ним. Поехали.
11: Давай.
10: Let's go. Смотри, сегодня, допустим, день учителя в Китае. Один из самых уважаемых профессиональных праздников в стране.
11: Поздравляем их.
10: Национальный праздник Гибралтара. Сегодня день памяти о первом референдуме о суверенитете 67-го года.
11: О, как серьезно.
10: Да. Что еще у нас из международных-то, из народных вели? В Китае, я же кажется, а в Австралии день. Ты в порядке? Вот такой день у них.
11: День в порядке? Ты в порядке?
10: Да, ты в порядке? А в Гондурасе день детей. Ага. В Аргентине день ихтиологии. Вот. Что еще? В Антигуа и Барбуда день молитвы. Также в Аргентине еще день эрготерапевта.
11: Интересно очень.
10: В Польше день футболистов.
11: Ага.
10: Интересно.
11: А еще день наследия американских индейцев сегодня.
10: О, все. Индейцы молодцы. Ну, а у нас есть свой народный календарь. Мы к нему переходим вот прямо сейчас. О-хо! Татушки-ри-та-та. В народном календаре 10 сентября называется днем Анны и Саввы Скирдников или Моисея Мурина.
11: Интересно, конечно.
10: Интересно, Мурина, смотри. Да. Слово «скирдники» означает, что к этой дате крестьяне завершали жатву и активно вывозили с полей снопы, складывая их в скирды. Ага. Большие стога хлеба, хлеба вот называется. Ага, ага. Вот. Традиция, обычай этого дня. Благодарение за урожай, конечно же. Надо благодарить. Собственно, чтобы как бы вся, до завершения всех работ хлеб старались не хвалить, чтобы не сглазить.
11: А, вон оно
10: вот,
11: как.
10: Да. Сегодня также, ну, по традиции, осенние ярмарки. С 10 сентября повсеместно открывались большие торги, где продавались излишки свежего урожая, одежды и утварь. Мы, кстати, тоже с вами потом расскажем про один, правда, ярмарку. Нам тут рассказали, да?
11: Ну да, конечно, что традиции соблюдаются до сих пор. Ну, да. Ярмарки.
10: Поход в лес. Тоже вот было такое, отправлялись за грибами или орехами, люди обязательно оставляли на пеньке пирожок, как бы, ну, забревая лешим, задабривая.
11: А, да, а я думал, это если что, на обратном пути вернуться и съесть.
10: Ну, может быть, потом, да.
11: Потому что ты возвращаешься долго уже такой, сам лешим стал уже.
10: Да не говори. Знаешь, что нельзя делать? Свататься и ходить в гости к родителям невесты.
11: О, это я и не собирался.
10: Вот считал, что визит жениха в этот день навлечет в будущую семью беды, ссоры и приведет к разрыву отношений.
11: Ну, все, не пойду, тем более жена не разрешила.
10: Да, да, не говори. Тратить большие деньги. Ой, последние деньги. Сегодня
11: последние нет, деньги последние. Нельзя.
10: Покупки должны быть обдуманными, иначе можно надолго остаться в нищете. Все. Рассказывать о своих планах и хвастаться.
11: Все, не будем.
10: Да. Знаешь, что я буду сегодня делать?
11: Ничего.
10: Не скажу.
11: А у тебя, значит, что-то такое, что прям похвастаться можно.
10: И народные приметы. Если журавли еще не улетели на юг, зима наступит поздно.
11: А у них этот рейс перенесли же.
10: У нас, да.
11: Они сидят, ждут в аэропорту.
10: Да, у них отмены. Много паутины на траве. Осень выдастся сухой, теплый и затяжной.
11: Не наблюдал.
10: Нет, тоже нет. На рябине много ягод, зимние месяцы будут морозными и долгими.
11: Ну, я видел до этого несколько дней назад рябину, и много ягод было.
10: Да, вот если березы и дуб начали дружно сбрасывать листья, к скорому резкому похолоданию.
11: А да как это дружно? Они
10: как
11: такие,
10: дружно? В обнимку такие?
11: Стоят рядом березы и дуб такие, давай, на 3-4.
10: Давай, раз, три, четыре.
11: А дуб такой еще ржет, потому что береза начала скидывать, а дуб оставил в итоге.
10: Вот, вот, вот. Вот такой, друзья, народный календарь, а мы с Андреем переходим к хроникам событий этого дня. Поехали! Так, что в этот день происходило? Да, что только не происходило, на самом деле. Как обычно, издалека начнем.
11: Давай, насколько издалека?
10: 587 год до нашей эры.
11: С ума сойти.
10: По приказу вавилонского царя Новохудоносора II.
11: Какое красивое у него имя.
10: Да.
11: Это имя?
10: Это имя Новохудоносор. Новохудоносор. Помнишь, что такое?
11: Все, называйте меня тоже Новохудоносор.
10: А в «Матрице» помнишь, у них корабль так назывался? Новохудоносор.
11: Да.
10: Сожжен храм и дворец Иерусалима. 18 лет, что так?
11: А, ну все, мы тут, смотри, как о нем хорошо. А он в итоге взял и сжег храм-то.
10: Да, да. Так.
11: В 1172 году правители Египта Аюбиды, если быть точнее, да, признали духовную власть аббасидов.
10: Ничего себе.
11: Да. Аюбиды аббасидов признали.
10: Аюбиды аббасидов?
11: Ага.
10: 1509 год, в Стамбуле в 10 часов утра произошло землетрясение, известное как Малый Судный День.
11: Ух ты.
10: В ходе которого погибло до 10 тысяч человек, нанесший серьезнейший урон столице Османской империи, представляешь?
11: Да. Слушай, а вот эти вот судные дни, они прям в предыдущем тысячелетии, там под конец, прям чуть ли не раз в несколько лет бывали у нас.
10: Да,
11: там.
10: Да.
11: И 2012, это уже в этом тысячелетии, получается, 2012, там что-то и 1999, что-то прекратили, все.
10: Ну да, да, кстати. 1588 год, английский мореплаватель Томас Кавендиш завершил третью успешную кругосветную экспедицию. Mm. Прикинь, это же 1588 год.
11: А он уже третью.
10: А он уже третью, то есть молодец.
11: Да.
10: Так, 1724 год.
11: Ага.
10: В Александро-Невскую лавру перенесены мощи Александра Невского. Mm-hmm. Это событие отмечается в Русской православной церкви 12 сентября, кстати.
11: Здорово.
10: Нормально, нормально. Так, что еще? Вот, 1790 год. Торжественно освящен Троицкий собор Александра Невской лавры, который был построен по проекту зодчего Ивана Егоровича Старого и заложен ровно 12 лет назад.
11: Mm-hmm. Интересно. А в 1839 году состоялись торжественные мероприятия закладка храма Христа Спасителя в Москве в память об Отечественной войне 1812 года.
10: Это какой год?
11: Это 1839.
10: А вот чуть позже, в 1846, Элис Хоу, такой человек, запатентовал свою швейную машину.
11: У-у-у.
10: Да, она называлась Сингер, что ли, нет? Какой он? Элис Хоу.
11: Ну, Зингер, по-моему, были такие.
10: А есть еще Сингер тоже
11: был. А еще Сингер?
10: Да, еще и Сингер.
11: С восточной стороны?
10: Да, да, да, да.
11: Чуть поменяли название.
10: Так, что еще?
11: Вот я вижу, что в 1875 году русские войска взяли Коканд, что укрепило позиции России в Средней Азии и изменило баланс сил в большой игре.
10: Название мне нравится.
11: Да. Войска взяли Коканд.
10: Да. В 1925 году в Кызылорде основан первый казахский национальный профессиональный театр. Вот. А вот в 1929 году в Гусь-Хрустальном, тут недалеко от нас, пущен механизированный стекольный завод, ныне Гусевский стекольный завод, который работает до сих пор. Вот.
11: Да. Так. В 1972 году в Мюнхене сборная СССР стала олимпийским чемпионом по баскетболу благодаря легендарному броску Александра Белова на последней секунде матча сборной США.
10: Да, замечательная игра была. Фильм сняли на эту тему, очень классный, кстати. Я думаю, есть повод пересмотреть, почему бы и нет, да? Ну что ж, и давай-ка мы с тобой пробежимся, что ли, по именинникам этого дня. Я думаю, да, почему нам этого не сделать? Let's go. Так, сейчас, секундочку. Ну, еще, кстати, вот подожди, прежде чем мы именинников назовем, еще давай немножко вот про музыки пробежимся. 1988 год. Более 5,5 лет пришлось ждать Филу Коллинсу, чтобы повторить Кызылорде, основан первый казахский национальный профессиональный театр. Вот. А вот в 1929 году в Гусь-Хрустальном, тут недалеко от нас, пущен механизированный стекольный завод, ныне Гусевский стекольный завод, который работает до сих пор. Вот.
11: Да. Так. В 1972 году в Мюнхене сборная СССР стала олимпийским чемпионом по баскетболу благодаря легендарному броску Александра Белова на последней секунде матча со сборной США.
10: Да, замечательная игра была. Фильм сняли на эту тему, очень классный, кстати. Я думаю, есть повод пересмотреть, почему бы и нет, да? Ну что ж, и давай-ка мы с тобой пробежимся, что ли, по именинникам этого дня. Я думаю, да, почему нам этого не сделать? Let's go. Так, сейчас, секундочку. Ну, еще, кстати, вот подожди, прежде чем мы именинников назовем, еще давай немножко вот про музыки пробежимся. 1988 год. Более 5,5 лет пришлось ждать Филу Коллинсу, чтобы повторить свой успех снова.

0: думает, да, почему нам этого не сделать? Let's go. Так, сейчас, секундочку. Ну, еще, кстати, вот подожди, прежде чем мы именинников назовем, еще давай немножко вот про музыки пробежимся. 1988 год. Более 5,5 лет пришлось ждать Филу Коллинсу, чтобы повторить свой успех, снова заняв первое место в британском хит-параде с песней «I Grow Kind of Love». Американский же хит-парад впервые удалось возглавить группе Guns N' Roses с песней «Sweet Child of Mine».
1: Mm-hmm.
0: Ну, музыкальные новости мы не можем пропустить. Ну и давайте-ка по именинникам, let's go! Так, в этот день... Ну вот смотри, кого я нашел.
1: Кого?
0: Во-первых, Вольф Мессинг родился в этот день.
1: Ну, что-то знакомое.
0: Это тот самый интересный советский эстрадный артист, менталист, выступавший с психологическими опытами по чтению мыслей. Ну, там, например, фильмы даже снимали, там такой предсказатель, говорят, был такой. Ну,
1: да, интересно,
0: крутой,
1: конечно.
0: Крутой чувак был.
1: В 1968 году родился британский режиссер, сценарист, продюсер, известный криминальными комедиями своими. Горич родился, да.
0: Горич, крутой. Mm-hmm. Чуть раньше, к сожалению, уже ушел от нас, родился в 1933 году. 1933-м. Карл Отто Лагерфельд. Тот самый. Мне вот как раз на мне как раз штаны за этот Карл Лагерфельд.
1: У меня кроссовки дома лежат.
0: Да, мне хороший модельер был, жалко тоже. Он, к сожалению, не стал его, сейчас скажу. Не так давно, кстати, в 19-м году. В этот день тоже отметил день рождения. Или отмечает она, подожди-ка. Да, отмечает Синтия Леннон. Это первая жена Джона Леннона.
1: Я так и думал.
0: Она, кстати, красивая блондинка прям. Ну, не то, что Йоко Оно, честно говоря. Что еще? Так, про этого сказали мы. В этот день родился Джо Перри. Этот человек, известный как основатель и участник группы Aerosmith.
1: Ну, знаем таких, конечно.
0: Да, конечно. Также, смотри, сейчас многие станут там, не знаю, креститься. Наверное, Лариса Долина родилась в этот день.
1: Не креститься, тут это, на всякий случай. Выписки из ИГРН проверять начнут люди.
0: Да. Ей, кстати, исполняет, смотри, 71 год.
1: Да ладно?
0: Да.
1: Нормально тогда. В 1972 году родился российский актер Максим Виторган.
0: Давай, это уже живущий, давай, поехали. Вот, смотри, Кёлин Фёрд еще родился в один. Колин Эндрю Фёрд. Ну, этот знаменитый «Гордость и предупреждение» играл. Ну, много где играл, да. Собственно, как мы... Вот жалко, нет человека, но вот хочется назвать Евгений Белоусов. Помнишь, девочка моя синеглазая?
1: А, ну да.
0: Да, у нее тоже сегодня был бы
1: ночное
0: день рождения.
1: Такси.
0: Да, и сегодня отмечает свой день рождения Александр Рева.
1: Да?
0: Да, у него сегодня день рождения, ему исполняется, о, ничего себе, 52 года.
1: О, ну, Александр Рева, если хочешь танцевать, танцуй.
0: Танцуй, не говори. Ну что ж, друзья, вот такое вот исторические события мы вам немножко рассказали. Давайте и мы также этот день сделаем великим для истории человечества. Доброе утро.
1: Ну и спустя время расскажем об этом.
0: Обязательно. Хайдлерта, доброе утро.
1: Доброе.
2: Историческая справка. Перезагрузка по-взрослому.
0: Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Биврадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс».
1: Будем зажигать.
0: Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», «Любимые хиты», много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айона, ведущий вечера.
1: Кто?
0: Андрей Дмитриев.
1: Я.
0: Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru 18+.
3: Реклама на бирже.

0: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
0: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная-2». ООО «Сазостанция спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте.

0: 174.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани. Нравится.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте! В ближайшие минуты гороскоп для всех знаков зодиака. У микрофона Ксения Лайт. Овны, не отказывайтесь от приглашений, тривиальных в кино и особенно самых необычных. Тельцы, не бойтесь выражать свои эмоции. От того, насколько вы будете открыты, зависит буквально все. Близнецы, у вас яркий выходной день, который будет обеспечен множеством улыбок. Раки, вместо ожидаемого отдыха вам предстоит что-то сделать, но это будет полезно и даже выгодно. Львы, попробуйте сохранить сладкое умиротворение вплоть до следующей недели. Девы, в ваших словах будет присутствовать максимум иронии. Она будет почти неконтролируемой. Весы, сейчас должна возрасти общая подвижность дел и ваша активность в целом. Скорпионы, если вы пока не очень довольны тем, что происходит, доверьтесь обстоятельствам, они принесут облегчение. Стрельцы, сейчас возможно общение с родителями, братьями или сестрами. Козероги, звезды советуют вспомнить о своих желаниях, чтобы поставить себе условия действовать. Водолеи, у вас очень скоро будет много новой активности, а пока отдыхайте. Рыбы, ближе к вечеру вы благодаря какой-то влиятельной персоне получите хорошее известие. Это был гороскоп на сегодня. Продолжайте день в нашей компании.

0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Ну что, ребятушки, вот тут нам один слушатель наш, Кирюха, по-моему, да, он говорил, а давайте обсудим, говорит, айфон новый, который вчера, говорит, презентовали якобы.
2: А, тут же надо немножко иначе, тут же, смотри, Акбар вчера выиграл трактор, в связи с этим презентовали новый айфон.
1: Это с этим связано?
2: Я вот так вижу новости просто.
1: Пусть будет так, пусть будет так. Ну так вот, смотрите, Акбарс, поздравляем, конечно.
2: Поздравляем.
1: Акбарс, молодцы. Вот так, Кирюха говорит, доброе утро, давайте обсуждать новую тему айфона 18. Он будет стоить от 147 тысяч рублей, пишет, он не знает, куда он взял.
2: А я 102 видел.
1: А будет, говорит, работать 36 часов без зарядки.
2: Это я не видел.
1: Будет 4 цвета, типа вишневый, синий, белый и черный. Но! Залез я тут в новости. И вот здесь нахожу такой, знаешь, первый, вот написано, первый складывающийся iPhone Ultra в России может обойтись примерно в 400 тысяч рублей.
2: А я нашел 170.
1: Ультра именно.
2: Да, вот этот склад мой, который.
1: А вот тут написано 400, я в двух местах нашел.
2: Там Duo было написано, а тут еще ультра есть. Они сколько всего вчера
1: складывающие, которые вот это, да.
2: Это тоже складывающийся.
1: iPhone 18 Pro Max на 256 гигов обещает продавать от 200 тысяч. Ну, массовые поставки ждут в октябре из Японии, Китая и ОАЕ.
2: А дайте свой, я твой проверю, складывается, не складывается?
1: Нет, мы не складываться, точно. Можешь не проверять.
2: Может, ты плохо старался просто.
1: Нет, можно постараться сложить, просто работа перестанет. Че тут? Нарсагал без гига. iPhone, майфон, говорит у нас Ленар. Не знаю, я пользуюсь айфонами, я вот, ну... Не знаю, мне нравится. Я уже многие эти айфоны...
2: Мы привыкли просто уже.
1: Да, я вот как первый айфон появился, у меня был первый айфон.
2: У тебя прям первый был?
1: Сам первый, да, вот, который появился.
2: Не, у меня 4S был первый.
1: Такое, не, у меня был первый, вот этот, когда там дальше 30 был, потом следующий.
2: А второго у тебя не было?
1: Нет, там не было такого.
2: Смотри, Фарид четный не берет, говорит, четный неудач, там вот это все, только нечетные.
1: Не было, по-моему, их таких. Нет, в смысле, их не было вообще.
2: А второй
1: не было
2: вообще?
1: Сразу айфон, потом айфон, по-моему, 3 вышел, если не ошибаюсь. Вот честно, даже не помню, надо посмотреть будет. Но не суть, короче. Вот, видишь, как обычно все ждут. Сейчас опять девчонки будут ждать от своих мужиков, что они подарят новенький iPhone.
2: Ну, я уж думаю, что они скоро начнут презентации ближе где-нибудь там к марту делать сразу.
1: Вот вообще все паблики вот пишут. Вот опять iPhone 18 Pro заявлен на уровне 1199 долларов. Это 102 и 500 примерно рублей.
2: А представляешь, вот ну люди, которые всегда покупают себе последнюю модель подобной техники, они же, ну,
1: такие?
2: Они же такие прям ходят, у меня последний. И все, вот сегодня утром они уже стали, получается, обладателями не последней версии. Прям надо подходить и спрашивать, а что у тебя сегодня не последний iPhone, что ли?
1: Все, лошара.
2: Да.
1: Ну, прикольно, прикольно. Будем посмотреть. Видишь, ну они насколько отстали-то? Вот уже когда Samsung, да когда уже выпустил складной iPhone, в первый iPhone, говорю, сам телефон первый раз, уже давно же уже?
2: У меня еще Motorola была складная.
1: А у Huawei, так у него вообще в три складывается, у него есть такое.
2: Три складывается?
1: Да, он там открывается, как планшет становится.
2: Такое ощущение, что вот скоро как карту будем раскрывать такой. Раскрываешь.
1: Просто сверток такой достаешь, такой тубус такой, просто так вот разворачиваешь такой, просто и на стену так вот развешиваешь такой, метр на два.
2: Метр на два?
1: Ну, такой развернул просто. Ну, а что, будущее впереди просто, ну.
2: Ну, может быть, так и будет, конечно, да.
1: Да, ну, будем смотреть, друзья, вот здесь тоже пишут. Ну, информация везде разнится, на самом деле. Вот он называется то Ультра, то Дуо, вот кто пишет.
2: А может быть, это все-таки разные модели, я, если честно, так глубоко не погружался.
1: Да вряд ли там у них несколько, а хотя бог его знает.
2: Но они там, смотри, и 18-ю модель какую-то презентовали.
1: Ага.
2: И вот складное.
1: Нет, 18.
2: Что-то...
1: Кстати, вот 18, как говорят, от 17-го отличается не особо-то, как бы.
2: Ну, это как всегда у них, на самом деле, так, в общем-то. Если вспомнить, 17-й от 16-го тоже не сильно отличался. Ну, то какие-то немножко приколюшки есть.
1: Ну, да, по сути-то, да.
2: Это же как раз, они могли бы сразу сделать, может быть, круче, но так же невыгодно. Надо же, чтобы каждый год кто-нибудь менял.
1: Ну, не знаю, мы об этом не знаем, друзья. Вот какая погода будет, мы с Андреем вам сейчас вот и расскажем, в принципе.
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Ну что ж, точнейший прогноз погоды на волнах любимого радио. Мы расскажем, какая погода будет в Казани. И не только в Казани, по республике. Вот сейчас мы за окошко смотрим, а там прямо солнышко яркое, солнечно, хорошо. У меня вот Яндекс.Погода показывает, что в Казани плюс 10.
2: Плюс 10 у меня тоже так же показывает. А с утра, когда я выходил, было осень-осень, и на улице градусов 8.
1: У меня 7 было, я выезжал. 7? Ну, за городом вся чуть холоднее.
2: Ну,
1: прям
2: да.
1: 7, я еще такой сел, думаю, какой тупак. Вообще просто.
2: Но при этом солнышко красиво, на самом деле. Плюс 10, ясно, сегодня осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха днем сегодня в Казани составит плюс 18. Ну, в принципе, нормально.
1: Нормально.
2: С учетом того, с чего мы начинаем утром и к чему мы придем днем. Ну, 18 градусов, в общем, даже неплохо. Ночью будет плюс 6, соответственно. Ну, вот сегодня без осадков, а если посмотреть на ближайшие денечки, то там везде по 2 капельки. Ну, и температура такая. 18, потом 16, потом 17, потом 19, потом даже 20 нам обещают.
1: Ничего себе.
2: Ну, это еще только в следующую субботу нам 20 обещают. Ну, в целом, пока для сентября, я считаю, это вполне себе даже нормально. Ну, мы расскажем обязательно о погоде по республике. Вдруг там тоже есть небольшие отличия. Например, возьмем сторону Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. Там ночью плюс 5, плюс 9, днем плюс 14, плюс 18. Альметьевск, Бульгульма и Азнакаево. Ночью плюс 5, плюс 9, днем плюс 14, плюс 18, соответственно. В Нур-Лате у нас что будет? В Нур-Лате у нас будет ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 17, плюс 19.
1: Нормально.
2: Ну и осадков также пока не ожидается.
1: Вот я сейчас обновил плюс 9 в Казани.
2: Плюс 9. Холоднее стало?
1: Холоднее на градус.
2: Не трогай больше, не обновляй.
1: Я попробовал, нет, не помогает. Ветер небольшой, друзья, 2,1 метра в секунду, прямо сейчас в Казани, с северо-востока. 753 миллиметра ртутного столба давления воздуха и влажность высокая, 78%. Ну, хотя вчера весь день дождь лил, конечно.
2: Ну, да.
1: Ну, не весь день, но... А позже вчера такой, дождя не будет.
2: Кто это такой говорил?
1: Как ливанул, надо же вот такое.
2: Кто это вчера говорил, что дождя не будет?
1: Кстати, сейчас вот, если вы вдруг аллергик, то сейчас пыльца полыни, сорняков всяких там.
2: Да?
1: Да, если вдруг вы аллергик, будьте внимательны. Вы не аллергик?
2: Немножко.
1: Немножко?
2: Ну, я не знаю, на что у меня аллергия. Я в августе чихаю.
1: На жену, может?
2: Нет. Жена у меня круглый год со мной.
1: Все нормально?
2: Я только в августе. Хотя, может, накопительный эффект, да?
1: Да, уж и не говори. Ну что, друзья, время уже 7.40, кстати. Ждем прибытия наших утроманщиков. Сегодня должен прийти отец с детьми.
2: О.
1: Будем ждать. Пойдем посмотрим, вдруг пришли уже. Ну, а у нас, кстати, впереди еще будут еще и золотые нулевые.
2: Ой, что только не будет. Золотые нулевые. Душу мою радуют. А, ладно, там своя есть обивка,
1: да? Да, поехали.
3: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
5: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: А я думал, сова.
1: Попели с Андреем такие, знаете, вот... вспомнит песню-то, да? Сливки.
2: Классно. Будет кто-то бегать, но не я, да.
1: Но не ты.
2: Не, ну я тоже, может, когда-нибудь буду бегать. Я, во всяком случае, себе такой мысль в голову периодически сажаю, но не бегаю.
1: Кстати, Альфиана написала продолжение темы телефона. Она говорит, доброе утро. У кого-то яблоко, когда у меня Samsung, не изменяю со времен раскладушки и слайда.
2: Ну, каждому нравится свое, да? Это, да, в принципе, нормально, я думаю.
1: Я что-то не знаю, я сколько брал в руки, вот сейчас эти современные Samsung брал в руки, не понимаю их вообще. Ну, то есть, вот просто вот я говорю, чего в них находится? Ну,
2: лучше дискового телефона ничего нет.
1: Ну, это да, это, вот это классика.
2: Какие звуки он издавал, ты понимаешь, там же, даже если не звонишь, и уже от этих звуков вот этого вот хруста возвращаешься, когда возвращается диск, уже успокаиваешься автоматически.
1: Да. Ну, как-то вот привычнее, что ли. Он, кстати, безотказный был. Помнишь, что этот дисковый телефон?
2: Да.
1: Ну, да.
2: Ну, это у тебя был такой.
1: У меня был.
2: У меня один раз отказал, и потом пришлось кнопочный брать. А потом вот эти радиотелефоны, помнишь, да, появились? Некоторые даже ходили с этими радиотелефонами, такие, как будто это мобила. Подальше уходит. Он уже не ловит, его бесполезно с собой взять, но зато он есть в руках. Люди смотрели в корень, чувствовали будущее, что именно так и случится, что все будут ходить с телефонами.
1: Согласен, согласен. Кстати, у нас уже прибыли наши утроманчики. Вот буквально совсем скоро уже мы поиграем в нашу любимую игру. Так что, друзья, слушайте внимательно.
3: Утромены сделают твое утро.
1: А спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз клиник», офтальмологическая клиника «Омикрон». Кстати, там сегодня интервью будет тоже с врачом. Внимание всем! В клинике «Омикрон» супер акция на коррекцию зрения, всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по супер цене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на Зинина 1. В клинике «Омикрон» действует акция до 15 сентября. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
6: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
7: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-329-44-741, 16+.
9: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
10: Где встречается такое, что земля над головой?
11: Не знаю. Где?
10: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
11: Где?
10: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
11: О, это я знаю. В автокресле.
12: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух. А теперь время для себя.
14: Родители, начинаем новый сезон. БИМ Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru.
15: 18+.
16: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
17: Радио ускорит ваш бизнес.
0: Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
2: Давайте быстренько пробежимся по ситуациям на казахских дорогах. 5 баллов по данным Яндекс.Карты в Казани. Снова на первом месте улица Мира, Сибирский тракт. От Парковой улицы до улицы Журналистов. 24 минуты там потратите. Далее улица Гали Дин Мухаметова, улица Ногтинский спуск. И от наклона улицы до дома номер 29. 16 минут. Проспект Победы от улицы Академика Глушко до остановки строительной фирмы Тектоник. 16 минут. Улица Академика Сахарова, улица Адели Куты. От проспекта Альберта Камалеева до Гвардейской улицы. 15 минут потратите. И улица Юлиуса Фучика от улицы Рихарда Зорги до проспекта Победы 15 минут. Мосты и дамбы. Ленинская, Миллениум 000. Кировская дамба в центр 2 из центра 0. Третий транспортный в центр 2 из центра 0. Что на карте, Андрей, есть ДТП, вижу сразу же. Во-первых, на Мамадышском тракте.
3: Нам даже писали об этом, кстати говоря.
2: Прям перекресток с Натана Рахлина. Там ДТП, поэтому пробка и на Натана Рахлина, и на Мамадышском тракте. Да.
3: В Кировском районе еще на пересечении Краснококшайской, Большой Крыловки, ну, Вахитова сюда же можно приписать. Есть целых две отметочки, вот пишут в среднем ряду, и получается, еще раз, средний ряд, это по направлению в сторону метро, видимо, так.
2: Проспект Победы, вот если ехать от Чишмайли в сторону Ломжинской, собственно, вот у нас ДТП одно в серединке, другое прямо на перекрестке уже с Ломжинской тоже указано, правый ряд написан, но там вроде такого особого какого-то затруднения не вызывает, если это ДТПшки. И так вроде бы и все, да, у нас?
3: Недалеко от Малых Кабанов есть еще в левом ряду отметочка.
2: Да?
3: Ну, там все зеленое, опять же.
2: Да, это рядом со мной, можно сказать. Соблюдайте правила дорожного движения, а мы пойдем немножечко поиграем.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор игры «Утромани» П.А. Сатарова Эльвира Гакилина. Салон напольных покрытий «Квикстеп». Ищите напольное покрытие. Ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин «Квикстеп» на Альберта Гамалеева, 32. Телефон 245-21-50. Ну что, друзья, у нас игра «Утромани». Сегодня все в порядке. Участники подошли, и не один человек. Пришел, во-первых, Алмаз Нуриев. Алмаз, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Уже не в первый раз. И сегодня он пришел уже не с одним сыном, а с двумя сыновьями. Это Алишер и Алан. Ребят, привет.
5: Привет.
2: Привет, привет. Так, старший у нас Алишер же постарше вас?
5: Да.
2: Ты у нас средний, Алан?
5: Да.
2: А младшего как зовут?
5: Амаль.
2: Амаль еще, все на А у вас. Ну, молодцы, молодцы.
3: Такая команда А получается.
2: Команда А, действительно, да. У меня тоже есть друг, у него 7 детей, прикинь. У него есть 7 детей, только один не на А, все остальные все на А.
3: Ну, это мощно, классно, конечно. А я хотел бы предложить пройти людям в прямую трансляцию, для того, чтобы оценить, какие красивые нарядные к нам участники пришли.
2: Да, ребят.
3: В костюмчиках такие.
2: Все на стиле, парни, да что, женихи.
3: Они прям чувствуются, за большими деньгами пришли. По внешнему виду.
2: Ну, ребята, ладно, Алишер. Алишер, ты в каком классе, ты говорил, нам?
5: Пятом.
2: Пятом? А ты у нас еще в садике, наверное?
5: Нет.
2: Пошел в школу?
5: Да.
2: Первоклашка?
5: Да.
2: О, ну как, скажи, как тебе школа? Ты же только-только учиться начал.
5: Ну, нормально.
2: Ничего нравится?
5: Да.
2: Или в садике лучше было? В садике лучше было? Кормят, гуляют?
3: Пока сложно делать вывод. Еще сентябрь, еще тут 10 число.
2: Ну да. Какая у тебя школа-то?
5: Пятый лицей.
2: О, пятый лицей. Ну и какой ты первый кто? А, Б, В или как там сейчас?
5: А.
2: Первый А? Красавчик, красавчик. Ну что ж, Албас, у нас все просто. Правила не поменялись. 5 вопросов на 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч. То есть разного номинала. 100 рублей сумма несгораемая. В любой момент можешь остановить, собственно. Ну и как бы дальше. Ну вообще, как у тебя дела? Как в жизни все?
4: Все хорошо, все. Алагашка,
2: мальчишки растут?
4: Мальчишки растут, радуют, да.
2: За девчонку пойдем?
4: Это вопрос жене. Боится, что будет четвертый мальчик.
2: Ну, прекрасно, прекрасно. Ладно, ребят, вы, я думаю, готовы. У нас вопрос первый на 100 рублей, такой разминочный. Отвечаем?
4: Да.
2: Поехали.
0: Утромани.
2: Вопрос очень-очень простой. Он такой прям разминочный-разминочный. Скажите, пожалуйста, как называется приспособление для жарки мяса на углях?
5: Мангал.
2: Ох, смотри-ка, сразу нажарил. Мангал. Любишь мясо, что ли, жарить? Да. Да, говорит. Конечно, это мангал. 100 рублей.
0: Утро мании.
2: Молодцы, смотри-ка.
3: Мне по ощущениям, в следующий раз пацаны папу не возьмут, сами придут отвечать будут.
2: Ну, походу, да. Ладно, мы тогда не что будем тянуть-то. Давайте вопрос на 500 рублей. Поехали. Знаете ли вы, ребят, вот все трое, сколько землекопов фигурирует в мультфильме «В стране невыученных уроков»?
3: Там задачка была такая про землекопов.
2: Да. Но шуточно там говорится, то есть, то есть в реальности такого не может быть, как бы скажем так.
3: Неровное число.
2: Неровное число, скажем. Скажем так. Итак, сколько землекопов фигурирует в мультфильме «В стране невыученных уроков»?
4: Что-то не припомнится, да?
2: Алишер такой ля-ля-ля-ля.
3: Могу математическую подсказку сделать там.
5: Это 7?
3: 7? Меньше, меньше.
2: Алан, давай.
3: Сильно меньше.
2: Бомби. Вот прикинь, неровное число.
5: Один.
6: Один.
3: Ну вот чуть больше. Если чуть больше и неровно.
2: Говорят, что вот типа...
5: Два.
3: А посерединке между одним и два?
5: Четыре.
3: Ну, в первом классе.
5: Три.
2: Посерединке между один и два не может быть же четыре, ребята. И три тоже.
5: Три.
2: Итак, Алмаз, давай, говори.
4: Полтора.
2: Полтора, говорит нам Алмаз. Ну, мы не могли не подсказывать, действительно. Да, там фигурирует цифра полтора землекопа. Да, я же говорю, такой в жизни не может быть. Полтора землекопа. Верно, 500 рублей.
0: Утро мани.
2: Да, ну это вот все-таки 500 рублей мы еще с Андреем имеем право подсказывать. Далее не дождетесь. Ну что, 1000 рублей у нас впереди. Мы же идем? Ну, конечно, идем. Что останавливаться, да? Вопрос на 1000 рублей. Поехали. Эта традиция зародилась еще в 13 веке в Германии. Немцы верили, что в этот день дым доносит желание прямо к Богу. О какой традиции идет речь, собственно?
3: Я бы даже еще раз вопрос повторил.
2: Еще раз, да. Эта традиция зародилась еще в 13 веке в Германии. Немцы говорили, что в этот день дым доносит желание прямо к Богу. То есть желание, понимаете? О какой традиции идет речь? Мы с вами... Ну, ты еще тоже можешь подсказывать же.
3: Не знаю. Ну, это какая? Такая...
2: Традиция, короче, она традиция. Ну, зародилась в Германии, но она и у нас прижилась, и до сих пор это и есть все.
3: Мне кажется, даже по всему миру.
2: По всему миру. Мне, да, сейчас это по всему миру уже. Это традиция. Когда желание вот вместе с дымом доносится до Бога.
4: Молитва?
2: А вот молитва и дым причем? Желание.
5: Химера? Желание.
2: Какая химера?
3: Какие серьезные варианты у нас звучат. Нет, тут простой на самом деле очень ответ.
2: Да, ребят, вопрос сложный вроде бы, а ответ очень простой.
3: Я думаю, даже ребята уже неоднократно участвовали неоднократно, в этой традиции.
2: Да, вот неоднократно это делали. Одному 7 лет, другому сколько у нас там. Эта традиция зародилась еще в 13 веке в Германии. Немцы говорили, что в этот день дым доносит желание прямо к Богу. О какой традиции речь?
4: Сжигание чучела?
3: На масленице.
2: В Германии.
3: Там желания как будто не загадываются.
2: Да, на чучело желание загадываться же. А тоже желание же прямо к Богу. Итак, времени немного. Ребята, жду от вас ответа.
3: Наверное, самая популярная традиция, когда
2: во всем мире.
3: Желание.
2: Мы же все подсказали, как могли уже. Антон пишет, я пятый лицей 25 лет назад закончил. Удачи, говорит, ребят. Ну, ребят, давайте. Все, вопросы у меня уже нет времени ждать. Традиция в Германии, как я напомню, зародилась в 13 веке. Они, немцы, вот, верили, что в этот день дым доносит желание прямо к Богу. То есть желание. Вот вам подсказка. Сейчас все это делают.
5: Я же сказала желание.
2: Какое?
4: Какое желание? Что желание?
2: Ну, что за традиция-то? Вот.
4: Рождение семьи, ребенка.
5: Рождение матери и ребенка.
2: Ну, мне нужно ответ от вас окончательный.
3: Да вы близки уже прям.
2: Вы близки прям,
5: желание,
2: да.
5: Желание жизни.
4: мира.
2: Не-не, смотрите, вам ваша задача ответить, что за традиция.
4: А, традиция.
2: О какой традиции речь?
3: Как раз традиция, там есть дым, и вот загадывается желание, соответственно. Да. Дыма немного там, так уж чуть-чуть.
2: Да я же говорю, даже ребята, я думаю, уже все это делали в своей жизни.
4: Гадали?
2: Вряд ли они гадали, конечно. А вот желание, я думаю, загадывали. Желание, наверное, загадывали. Итак, раз, два, три, ваш ответ.
6: Желание?
3: Когда загадываете желание?
6: Четверг.
2: Четверг? То есть традиция? Новый год. Традиция, загадывать желание в Новый год, ответ уж.
4: Ну, давайте в Новый год.
2: Хорошо, мы принимаем этот ответ. Сейчас вы узнаете правильный ответ.
0: Утро мании.
2: Ребят, мы очень сильно вам подсказывали, что вот это загадывание желаний.
3: Что и... Вопрос сложно сформулирован.
2: Вопрос сформулирован сложен, но мальчишки тоже это делали не раз. Я даже поэтому подсказал. Одному 7 лет, другому больше. Когда мы загадываем желание?
4: День рождения,
2: в день рождения, свечи. Когда мы что делаем?
4: Задуваем свечи.
2: Когда мы задуваем свечи на тортике. Вот это был бы правильный ответ. Когда мы же загадываем желание, мы же задуваем свечи.
4: Да.
2: И вот этот дым, вот по преданиям у немцев, он уходил прямо к Богу.
4: Интересно,
2: и, да? Вот такой вот. На самом деле, друзья, это вопрос как будто бы сложный, но мы могли, мы подсказывали, как могли.
3: Ну, вы близки были, и про рождение уже говорили.
2: И про рождение говорили, но, к сожалению, не удалось. Ладно, друзья, зато у вас есть... наши подарочные 100 рублей. Вы же сотку-то ответили, Андрей, вручай.
3: Конечно, сейчас торжественно вручим сотку.
2: В прошлый раз у нас Алишер, по-моему, забрал сотку. Ну, теперь мелкому. Вот так, с автографами держите. Ну и передавайте привет, у нас есть буквально 30 секунд.
6: Так это же в России.
2: Что в России?
6: Еще в России есть.
3: Это с тортиком-то традиция, со свечками?
6: А?
3: Тортик со свечки в России, да.
2: Да, это... мы же и говорили, что...
3: Началось там, что, а потом везде.
2: Да, мы же говорили, что в Германии это началось, а потом во всем мире. И у нас в России тоже это делают, и прям во всем мире. Даже, говорю, даже вот вы делали это, я уверен, я один 7 раз уже, наверное. Ну, 7 не 7, но раз 4 точно делал.
6: Это носил.
2: Ну что, ребят, привет передаем?
6: Да. Всем привет. Всем родственникам и всем в семье.
2: Алла, давай одноклассникам передай привет.
3: Он еще не запомнил их.
2: Он еще не запомнил. Ну, окей, тогда Алмаз.
4: Да, передаю всем своим близким, друзьям, коллегам большой привет. Всем желаю здоровья, вам процветания, как всегда. Вы большие молодцы, что радуете людей каждое утро. Каждое утро слушаем и только вперед.
2: Спасибо, спасибо. Давай, в следующий раз с тремя приходи, со всеми, да. У нас в гостях, друзья, Алмаз, Алишер и Алла Нуриева. Ребят, спасибо большое, дружная, классная семья. Еще раз приходите, 100 рублей у вас сумки сгораем. Это была игра «Утро мании».
0: «Утро мании». Никаких шуток, только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Татарстане вводят новую меру поддержки семей. При рождении тройни будут выплачивать 100 тысяч рублей на семью. Раньше пособие было меньше, по 10 тысяч на каждого ребенка. То есть в сумме семья получала лишь 30 тысяч рублей. В Госдуме выдвинули инициативу сделать парковку возле школ и детских садов бесплатной в течение часа по утрам. По мнению авторов проекта, это установит понятное и четкое правило на время самого активного подвоза детей. При этом регионы смогут при необходимости вводить более длительные бесплатные периоды, полностью запрещать платную парковку или предоставлять дополнительные льготы. От забот о комфортной дороге к школе, к возможности ненадолго забыть обо всем. Робот iBeam сообщает. Родительский режим отключен. Для запуска режима отдых необходимо назначить встречу одноклассников, прибыть 11 сентября в Максимилианс и активировать режим перезагрузка по-взрослому. Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом DJ Ion. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
8: Реклама на Бим-радио. Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
9: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
10: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35, 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
11: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
12: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
13: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
14: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
15: Реклама 0+.
16: В ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
17: Рестораны вкусом порадуют вас.
18: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
16: Сможете одеть ребенка, будет как с картинки.
17: Есть кинотеатр, посмотри новинки.
19: Торговый центр «Республика», улица Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая, без возрастных ограничений.
0: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей и увидел, как они клеили обои. Пришлось им помогать.
2: Время! Соусы-сериалы!
0: Давай! Я
3: тащусь! Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
9: Ну что, друзья, ну, обещанное интервью прямо сейчас и только для вас. И вновь в нашей студии врач-офтальмолог, офтальмохирург клиники «Омикрон» Динара Наиловна Нафиева. Динара, доброе утро.
10: Доброе утро.
9: Как
10: доброе
9: дела
10: утро.
9: У вас?
10: Все супер.
9: Или можно на «ты»?
10: Можно на «ты»?
9: Как ты, на «Динара», скажи.
10: Ой, да вообще отлично.
9: Отлично.
10: Погода хорошая, настроение
9: да,
10: отличное.
9: Прохладно немножко, ну,
10: да.
9: Но главное солнышко. Но у нас тема сегодняшнего нашего общения – это лазерная коррекция зрения. Сейчас вот многие ее делают. Вы, кстати, вот тоже об этом говорили, что сейчас у вас там идут классные акции в «Омикроне» тоже, да, вот поэтому, ну и, соответственно, надо же понять, что это такое. Мы об этом уже говорили, конечно, но повторение мать учения, как говорится.
10: Все верно.
9: Что такое, скажите, пожалуйста, Динара, скажите, пожалуйста, что такое лазерная коррекция зрения и как она работает вообще, что это?
10: Лазерная коррекция зрения – это такая хирургическая процедура, при которой изменяется именно форма роговицы. Роговица – это такая полупрозрачная, ну, прозрачная, преломляющаяся до глаза. Через нее проходит свет, и как раз-таки при близорукости, дальнозоркости, астигматизме свет фокусируется не на сетчатке, а там перед ней, за ней или на несколько фокусов. И вот лазер как раз-таки позволяет вот этот изменить кривизну роговицы и сделать так, чтобы фокус падал ровно на сетчатку. Вот. И, ну, также важно понимать, что мы ничего не вставляем при лазерной коррекции. Мы, наоборот, просто убираем. То есть мы воздействуем только на роговицу. И работа идет, ну, так скажем, всего несколько минут, а лазер вообще несколько секунд работает.
9: То есть прям моментально
10: да.
9: Получается. Да. Ладно. А какие виды лазерной коррекции существуют и в чем отличие? Как бы?
10: Существует несколько видов лазерной коррекции. У каждого есть свои показания. То есть это метод LASIK, ФРК, FemtoLASIK, SuperFemtoLASIK и SMILE. То есть при методах LASIK и FemtoLASIK формируется такой тонкий роговичный лоскут, то есть как крышечка. Она приподнимается, далее шлифует лазер, промывается и закрывается.
9: Ух ты!
10: И вот, да, то
9: есть, звучит жутковато немножко.
10: Жутковато, да. И больше скажу, что там при методе, например, LASIK это делает механически. Такой кератом, это как маленькое лезвие. То есть более такая улучшенная версия, это когда работает фемтосекундный лазер, это FemtoLASIK. То есть она более точная. А вообще самый последний метод – это методика SMILE. То есть там вообще мало она травматична. Коррекция выполняется через маленький разрез, там в 2 мм. И там лоскут не формируется, там, грубо говоря, формируется такая лентикула. И она извлекается хирургом. То есть поэтому даже ограничений особо после коррекции нету.
11: Это то есть на физическую нагрузку?
10: Вот да, можно на следующий день уже все. Единственное, вот бани, сауны, бассейны все-таки ограничить до 2 недель точно нужно.
11: Ну, 2 недели уже не 3 месяца.
9: Ну да. И название «Смайл», наверное, потому что пациент при операции сидит, улыбается просто.
11: Мне кажется, самая широкая улыбка на следующий день.
10: Да.
11: Когда он уже увидел.
9: Потому что все видит, да. Вот наш же коллега Альберт, он сколько, 12 лет назад сделал коррекцию, он до сих пор довольный вообще, как удав.
10: Да.
9: Хорошо. Тогда вот такой вопрос. Допустим, человек все, решился, все, надо делать лазерную коррекцию. Как вот правильно подготовиться к операции? Что надо делать вообще? Есть какие-то, ну, не знаю, какие-то секреты, тайны, что вот вот. Вот не есть жирного, я не знаю, там, не ходить в зал, жену не трогать.
10: Ну, подготовка, конечно, начинается еще и до операции. То есть, если человек носит контактные линзы, то есть за 5 дней их важно снять, так как они могут временно как менять форму роговицы, даже больше влиять на слезную пленку, и будут такие неточные результаты могут получиться. Вот. А также в день операции нужно исключить косметику, крема, духи, вот, любые летучие вещества. То есть, удивительно, но даже они могут повлиять на работу лазера.
9: Угу.
10: А также приходить...
9: Преломление какие-то, видимо, от испарения,
10: ну,
9: или
10: да,
9: что?
10: Да, то есть может мешать, как пары, потому что у нас все на таком микроуровне. Вот. А по поводу одежды тоже, в принципе, ограничений нет, но мы говорим, чтобы без шерсти и таких большого ворота. Вот, то есть пациент приходит в обычной одежде, мы его одеваем, и вот уже как в стерильных условиях, и все, он уже идет на операцию.
9: А то придет в шерстяной штуке, да, молния.
10: Да, надо будет снять.
9: Начнет молнии извлекать от статики.
11: Ну, там пыль какая-нибудь может, наверное, просто...
9: Скорее всего, это тоже, ну, и статика, мне кажется, тоже влияет на все это.
10: Влияет, да.
9: Хорошо, вопрос такой вот еще. Все, ну, мы мужчин, нас с Андреем это не грозит, но есть девушки, которые бывают беременными, правильно же? Вот вопрос такой, беременность и роды после лазерной коррекции, правда ли, вот есть такой, стоит, скажем так, поверье, что операция влияет на возможность рожать самостоятельно? Вот правда это или миф?
10: Очень частый вопрос, но вообще миф. То есть сама по себе эта операция не является там показанием кесарево сечения, но важно понимать, что мы смотрим глаз в целом. То есть нам больше важна сетчатка. То есть если на сетчатке проблем нет, рожать можно самостоятельно. Чаще всего мы, так скажем, берем под наблюдение пациента с высокой близорукостью, потому что у них чаще могут быть какие-то разрывы на сетчатке, но даже в этом случае есть такая процедура, как укрепление сетчатки. То есть мы можем эти участки укрепить, и женщина может рожать самостоятельно. Вот. Также очень часто на приеме спрашивают, вот мне сказали, я вот рожу всех детей, только потом коррекцию сделаю.
11: Так то вы есть, тоже слышали.
10: Да, но это миф. То есть в целом во время беременности действительно зрение может меняться. Это больше зависит от того, что роговица оттекает, как и все тело женщины. То есть может оттекать,
11: ну,
10: и как будто туманить.
11: Нагрузка, да.
10: Но в целом, когда уже гормональный фон стабилизируется, зрение выходит, ну так скажем, на тот уровень, какой был до беременности. Если до беременности была коррекция, то возвращаемся к 100%.
9: Так что, скажем, всем девушкам, да, не надо ждать, да?
10: Не надо ждать, да.
9: То есть, условно, родили у ребенка, зрение подсело, не надо, вот рожу вторую, третью, только потом пойду. Да. Сходите, сделайте, и спокойно идите рожать дальше.
10: Все верно.
9: Все верно?
10: Все верно.
9: Прекрасно. Хорошо, а вот тогда, может ли зрение, вот, ну, допустим, вот Альберт у нас говорит, 12 лет уже, все нормально. Угу. Вот может ли после коррекции зрения вновь упасть?
10: Вот, то есть такое вообще,
9: ну,
10: возможно.
9: Ну, наверное, возрастное, наверное,
10: да,
9: может
10: вот
9: быть, да.
10: Да, вот именно. То есть вообще, возможно, здесь мы рассматриваем две ситуации. То есть, в целом, сам результат коррекции, если глаза здоровы, то есть до операции мы тщательно все проверили. За последние 2 года зрение не падало, никаких изменений больше нет. Прослужит зрение очень долго, то есть эффект сохраняется прям, ну, до старости, так скажем. Но если пациент, например, делает коррекцию, но недообследованный, то есть у него зрение с каждым годом падает, сделали коррекцию, то есть, соответственно, коррекция это не остановит. То есть зрение начнет падать дальше. То есть, и вот поэтому отсюда, наверное, и самые такие распространенные мифы, что вот пациенты говорят: ой, у меня там сосед когда-то делал, но здесь индивидуально. То есть, значит, где-то недообследовали, скорее всего. Вот. Но а так в целом, да, возрастные изменения где-то после 40-45 потихонечку начинает близить садиться. Зрение вблизи, то есть вдаль довольно долго.
9: Вот я от себя
10: долго.
9: Как раз и добавить хотела.
10: Да. Вот. Ну, то есть, в принципе, вблизи там уже, ну, так, ношение очков коррекции, она работает в основном на даль.
9: Да, вот давайте тоже как бы напомню нашим радиослушателям, об этом тоже говорили. Потому что, допустим, когда, ну, до 40 мне было, у меня не было проблем со зрением. Оно мне появилось уже вот с возрастом, когда, особенно после того самого ковида. То есть, действительно, я переболел, и у меня сразу так, зрение упало. То есть, вот мне приходится вот так вот теперь читать, вот так
10: ага,
9: вот.
10: Отдалять условно. Немножко.
9: Да, отдалять немножко, да. И я тоже спрашиваю, а мне может сделать? И вот все офтальмологи говорят, нет, вряд ли поможет, скорее всего, только если замена хрусталика идет.
10: Да,
9: там.
10: Да. Сейчас, конечно, тестируется, вот как знаю, в Москве есть пока как бы тестово делают вот для пресс-биопии, то есть снижение зрения вблизи, когда человек вдаль видит хорошо, вблизи снижено. Пока тестируется только тоже как лазерная коррекция считается, такие как насечки делают. Угу. Но пока понаблюдаем, то есть посмотрим.
11: Ну, мне кажется, еще уже не скоро
9: наука не стоит на месте, да, все же как бы движется вперед, действительно, сейчас, ну, вот не было же, это буквально, когда мое было детство, такого не было, что человек пришел, такой сел, несколько секунд вышел и уже на следующий день ходит довольно с улыбкой.
10: Все верно, да.
9: Да. Такого не было в моем детстве, действительно не было. И вот оно сейчас появилось. Надеюсь, что, как говорится, на моем веку появится такое, чтобы и мое зрение тоже было на 100%. Великолепно. Андрей, вот ты, у тебя же тоже со зрением беда. Вот.
11: Да, но у меня там сложно слишком, поэтому вот я предлагаю слушателя.
9: А ты спроси вот.
11: А у меня нистагм, все, у меня там астигматизм. Ну, астигматизм, ладно, это ничего. У меня глаза дергаются, нистагм.
10: А, да, но тут тоже
11: они убегать будут от вашего лазера просто.
10: Может, но нужно посмотреть, там есть мелко размашистый, крупно размашистый, то есть с какими-то мы можем.
11: Они у меня делать. Даже до виска убегают иногда, да, настолько.
10: Ну, нужно посмотреть будет, да.
11: Ну, естественно, частный случай, да. Я себя без очков просто не представляю, понимаешь? У нас вопрос есть от слушателя.
9: Да, интересный вопрос, кстати, такой есть от человека.
11: А я могу с атрофией зрительного нерва коррекцию делать, вот спрашивает нас Антон.
10: Так, здесь вопрос, какая острота зрения у него с коррекцией. То есть, если при атрофии зрительного нерва, если, например, ну, видит там 10% без коррекции, то есть вообще любые мы диоптрии подставляем, ничего не меняется, тогда смысла нет, то есть мы восстановить не сможем. Если какая-то коррекция есть, то есть, может, изначально была близорукость, вот атрофия случилась, то, в принципе, можно тоже в частном случае посмотреть, какую остроту мы получим после операции.
11: Ну, в любом случае, после консультации специалиста.
10: Все верно.
9: Да. Вот такой еще вопрос у нас от слушателя Хайрли Утро. Родинка на глазе. Это опасно, что бывает родинка на глазе?
10: Бывает.
9: Серьезно?
10: Да. Невус называется. Родинка на глазе. Часто
9: как
10: говорят...
9: Невус?
10: Невус. Да, ага. Часто говорят на вот именно белках. То есть так родинка может быть и на сетчатке, даже внутри глаза. Вот. Но люди замечают вот на белках, это... Чаще всего безобидно. Вот. Если она не растет, не изменяется в размерах там, за последние там, несколько месяцев резко, если выросла, лучше показаться офтальмологу. Но если, в принципе, там, ну, как так скажем, красивая, как пятнышко, которое вот каждый день вы видите, любуйтесь им, доставьте его в покое, все хорошо.
11: Да,
10: ваша трогать, уникальность, да, конечно.
9: А оно никак не мешает?
10: Нет, не влияет.
9: Человек не видит.
11: А ты его не видишь, да?
10: Нет, в поле зрения нет, только в зеркало, да.
9: Хорошо. Ну, вот здесь тоже...
11: Я попытался увидеть.
9: Тимур тоже писал, 46, можно ли делать коррекцию зрения? Тимур, поздно нам с тобой уже делать коррекцию зрения, менять хрусталики возможно. Но будем ждать, что...
10: Да, какие-то новые технологии, да, появляются потихоньку.
9: Скоро
10: да,
9: у нас еще вот скаканет.
11: От Эдуарда тоже есть вопрос. Мужчина, 45 лет, после чтения.
10: То есть так родинка может быть и на сетчатке, даже внутри глаза. Вот, но люди замечают вот на белках, это чаще всего безобидно. Вот, если она не растет, не изменяется в размерах там за последние там несколько месяцев резко, если выросла, лучше показаться офтальмологу. Но если, в принципе, там, ну как так скажем... красивая, как пятнышко, которое вот каждый день вы видите, любуйтесь им, доставьте его в покое, все хорошо.
11: Уникальность
10: его. Да, ваша уникальность, да, конечно.
9: А оно никак не мешает?
10: Нет, не влияет.
9: Человек не видит.
11: А ты его не видишь, да?
10: Нет, в поле зрения нет, только в зеркало, да.
9: Хорошо. Ну, вот здесь тоже...
11: Я попытался увидеть.
9: Тимур тоже писал, 46, можно ли делать коррекцию зрения? Тимур, поздно нам с тобой уже делать коррекцию зрения, менять хрусталики возможно. Но будем ждать, что...
10: Да, какие-то новые технологии, да, появляются потихоньку.
9: Скоро у нас еще вот скаканет.
11: От Эдуарда тоже есть вопрос. Мужчина, 45 лет, после чтения появляется раздвоение.

0: Хорошо. Ну, вот здесь
1: я,
0: тоже...
1: Я попытался увидеть.
0: Тимур тоже писал, 46, можно ли делать коррекцию зрения? Тимур, поздно нам с тобой уже делать коррекцию зрения. Менять хрусталики возможно. Но будем ждать, что...
2: Да, какие-то новые технологии, да, появляются потихоньку.
0: Скоро
2: да,
0: у нас еще скаканет.
1: От Эдуарда тоже есть вопрос. Мужчина, 45 лет, после чтения появляется раздвоение. Это астигматизм. Зрение 1.0 лечится?
2: Так, после чтения чаще всего это когда, грубо говоря, происходит перенапряжение мышц, фокусировка, долгая фокусировка вблизи и может немного раздваиваться. Здесь я бы, наверное, больше смотрела в сторону сухости глаз. Если это появляется только при чтении, вдаль все нормально, то... Может даже сухость давать вот такое двоение. То есть это даже не астигматизм.
0: Ну и напоследок еще один вопросик у нас такой. Здравствуйте, более 30 лет назад делал кератомию.
2: О, радиальная кератомия.
0: Кератотомия, да. С возрастом один глаз хуже стал видеть. Можно ли делать повторную коррекцию?
2: Так, возможно вот при ли? Кератотомии, да, вот. Это один из первых методов был. То есть здесь нет, к сожалению, повторной там до коррекции, как сейчас мы можем делать, не предоставляет возможным. Здесь тоже, в зависимости от возраста, можем предложить либо фокичную линзу, либо в замену хрусталик.
1: То есть... Но все равно варианты есть, получается.
2: Угу. Есть.
0: Да, ну и вот еще был такой вопрос у нас тоже. Доброе утро, а что такое, говорит, блефарохолязис?
2: Это... Так, ага, блефарохолязис – это в простонародье нависшее век.
0: Понятно.
2: Да, то есть вот блефаропластика – это... Ну, так скажем, коррекция блефарохолязиса. То есть она может быть как в эстетических целях, бывает, и когда, например, даже поле зрения мешает. То есть веко настолько опускается, что может мешать поле зрения. То есть это уже операция не даже эстетическая, а такая необходимая.
0: Косметологическая, можно сказать, да. Вот. Ну что ж, спасибо большое, друзья. Напомню, что у нас сегодня в гостях врач-офтальмолог, офтальмохирург клиники «Омикрон» Динар Найфиева. Динар, спасибо большое. Очень приятно всегда видеть вас. Красивый, бодрый, веселый. Приходите к нам еще.
2: Спасибо.
0: До новых встреч. Пока-пока.
1: До свидания.
0: Ну и, дорогие друзья, напомним, что спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз клиника» офтальмологическая клиника «Омикрон». Ха-ха, да. Внимание всем, в клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на ЗИН-1. В клинике «Омикрон» действует акция до 15 сентября. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Допустим, Динар, наверное, она здесь.
2: Да-да.
0: Так что консультируйтесь. Красивая девушка сделает вам красивую коррекцию. Так что не пропустите, как говорится.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская 20.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
8: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
9: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах.
11: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8-843-230-30-30.
12: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «КанАвто 18».
13: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак КанАвто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 719 000 рублей. «Джак Т9». Победитель премии.

0: компании «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Астане 131 230 30 30. Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Я налив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
4: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
7: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: «Утромены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Ой, народ, мы же с Андреем прям это кайфуем, что мы дружим с московским рынком.
2: Что ты прям доживать не дал прям?
1: Да, люблю. Команда московского рынка нас так балует, они нас утра привозят классные завтраки. Вчера гугу вкуснятину ели, да?
2: Да.
1: Вообще великолепно. Сегодня что-то новенькое нам, друзья. Сегодня они привезли...
2: Каролинский фалафель и смузи от кафе Спит.
1: Сид.
2: А, Сид.
1: Сид. Кафе Сид называется, да.
2: Офтальмолог ушел, вернись.
1: Команда Веган Дэй. Ну, такая немножко вегетарианская такая. Вы гугли. Но вкусно, кстати. Мы сейчас с Андреем открыли, там такие большие тарелки такие.
2: Да, там много овощей, хрустящий такой
1: овощи.
2: Картофель, да, баклажанчики я видел, что-то там перчики, брокколи, красная капуста, ну, в общем, много всего.
1: Да, нам привезли, это называется у них королевский комбо, королевский фалафель плюс хумус, вот. С хумус там еще есть, кстати.
2: Хумус?
1: Да, мы еще не доели, не добрались до него.
2: А-а-а.
1: Наш эфир плотный, мы такие быстро пробуем и бежим потом.
2: Но
1: потом.
2: Какой эфир, такой завтрак плотный.
1: Потом идем на перерыв, как поедим.
2: Ну, если честно, я на порцию посмотрел, это как будто не завтрак, это как будто обед прям полноценный.
1: Ну, смотри, там жареный баклажан, я видел, очень вкусненький такой, прям картошечек фри.
2: Баклажан я прям попробовал.
1: Брокколи там есть, ферментированная капуста там есть, красная.
2: А, вон она какая.
1: Соленые огурчики там, кстати, вкуснейшие.
2: Да, это я тоже уже заценил.
1: Ну, класс. И соус там интересный, кстати, он называется тахини.
2: Тахини. Я даже не знал такого названия, если честно.
1: А еще смузи у нас с тобой лежит, да, надо попробовать его.
2: Обязательно, до него тоже доберемся.
1: С петрушкой, бананом, брокколи, яблочным соком, льняными семечками, черникой, грецкими орехами, овсяном молоке. Ой, вкуснота.
2: Да, согласен, конечно.
1: Ой, кстати, Андрюх, а ты еще не решил, чем займешься в эти выходные-то?
2: Ну, я так думаю, как раз можно сходить на прекрасный праздник, который на московском рынке будет 12 и 13 сентября. У них там большой фестиваль. Вот как раз отлично. Отличный повод выбраться.
1: Да, мы же с тобой, кстати, говорили, это сейчас же такая тема как раз, эти вот ярмарки, все такое. Да, я как раз, кстати, про него и слышал, что он там будет на московском рынке. Говорят, будет очень атмосферненько там, самое главное там. И для взрослых там будет туса, и для детей.
2: Ну,
1: представляешь? Так... Горка из сена, говорят, будет там. Из
2: горка
1: сена. То есть, может быть, по силам прокатиться. А боулинг с тыквой и пинг-понг даже.
2: Ну, пинг-понг
1: красота.
2: У них там всегда вообще есть, а вот боулинг с тыквой, это прикольно, конечно. А еще вот эта вот фотозона и выставка овощей причудливая. Формы.
1: Да, да че?
2: Я свою редиску принесу туда. Как бы это страшно не звучало.
1: Ты про что сейчас говоришь вообще? Про какую редиску сейчас?
2: Про настоящую, какую красненькую редиску.
1: Хорошо. Кстати, что там?
2: Да, там какая-то командная игра, по-моему,
1: там командная игра. Там они сказали, что будет командная игра. Принять честь смогут там примерно что-то 10 команд по 5 человек. То есть так, что можете заявиться, как говорится. Победителям, кстати, они обещают подарок от московского рынка. Нужна только регистрация. Кстати, ссылочку мы, если что, прикрепим в наших соцсетях.
2: Ну, я думаю, проблем. Да. А ты все собрал уже команду?
1: Да я, конечно, собрал.
2: Тебе там еще не нужен нападающий, там, я не знаю, полузащитник?
1: Само собой, конечно же. Для детей, кстати. С 12 до 17 будет работать станция «Смена дети». Можно будет сделать овощной принт.
2: Ну, о, да.
1: Участие, кстати, свободное. Регистрация не нужна. А для взрослых отдельная тема барная зона. Ну, алкоголь вредит здоровью, конечно, но все равно. Бар на бокальчик там будет. Будет развиваться как. Коктейли на основе фирменных дофаминовых стаканах на вынос, кстати.
2: Чай, наверное, будет татарский.
1: Да, крафтовый чай. Там будет крафтовый чай, крафтовый.
2: Безалкогольный глинтвейн какой-нибудь, наверное.
1: Обязательно. И самое главное, это все это будет на дровяных самоварах. Представляешь, какой аромат там будет?
2: Ой, дровяный самовар. У меня на даче есть такой, кстати говоря, тоже, да. Ну, вообще, звучит заманчиво. Все это, в общем, будет проходить на московском рынке. Шамиля Усманова один, наверное, какой-то.
1: Да, он никуда не делся. Зачем? Он как стоял на месте, так стоит. Шамиль Усманова один, да.
2: Вот с него начинается.
1: Так вот, 12-13, Андрюха, 12-13 с утра и до вечера. Вход свободный. Большинство развлечений, кстати, бесплатные. Будет ярмарка, концерты, еда. Так что, Андрюх, собирай семью или друзей и вперед.
2: Ну, конечно. В команде-то место есть, нет? Что там?
1: Ну, есть, приходи, давай. Обязательно.
2: Смотри, напрашиваться в команду приходится еще.
1: Все, беру я тебя, беру в команду, беру.
2: Я так тыкву шмыряю.
1: А, серьезно?
2: Ну, я не знаю, хочу узнать.
1: Ой, давай, после погоды, давай, пойдем, поедим, что ли, а то там вкуснятина лежит, там будет что-то с тобой.
0: Шоу «Утромены».
3: А я думал, вставать.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: И вновь точнейший прогноз погоды на волнах Бим-радио. Андрей Дмитриев, прошу вас, коллега.
2: Вкусная погода. Ой, вкусная. Нормальная погода, я хотел сказать, да. Плюс 12 в Казани уже. Ясно, сегодня осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха днем сегодня составит плюс 18. Ночью будет плюс 6. А вот завтрашнего дня и заканчивая следующей средой, каждый день небольшие осадки, но обещают нам на самом деле, да. Что касается прогноза погоды по республике, обязательно о нем тоже расскажем. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. В этой стороне у нас плюс 5, плюс 9 ночью. Плюс 14, плюс 18 днем. Без осадков, соответственно. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево. Плюс 5, плюс 9 ночью. Плюс 14, плюс 18 днем. Также без осадков. И Нурлат. Здесь у нас плюс 6, плюс 8 ночью. Плюс 17, плюс 19 днем. И также...
1: У них как будто...
2: у них две капельки есть.
1: У них как будто теплее всех, да, как будто бы?
2: Ну вот что-то... Да примерно одинаково, по-моему.
1: Ну плюс-минус.
2: У нас тоже плюс 19.
1: Ну плюс-минус.
2: Да. Но у них есть вероятность осадков зато сегодня.
1: Отсадков?
2: Да.
1: Прекрасно, прекрасно. Замечательная погода, друзья. Продолжаем наслаждаться вот этой красивой осенью. Сейчас сегодня солнце. Такой класс. Вообще просто великолепно. А мы чуть позже вернемся к вам с Андрюхой.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Алисе.
1: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
5: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
7: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
8: Родители, начинаем новый сезон. Им радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
10: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
11: Ну что, друзья, уже совсем скоро игра «Слово за слово». Нам надо, как обычно, двоих участников.
12: Мальчик и девочка. 292-102-8. Надо звонить.
11: Звонить прямо сейчас. Мальчик и девочка. Ждем.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Тем временем в Казани 5 баллов по данным Яндекс.Карты. Самая большая пробка — это проспект Ямашева от проспекта Фатхамеркана до Сибирского тракта. 36 минут.
3: Ого, нормально так.
2: Далее второе место — Техническая улица от улицы Габдулла-Тукая, от Модельной улицы до улицы Сары Садыковой. Это же здесь. Прямо у нас 32 минуты. Ой-ой. Улица Мир, Сибирский тракт, от парка улицы до улицы Журналиста 25 минут. Фермское шоссе, Оренбургский тракт, проспект Универсиады, от Оренбургского проезда до улицы Аметьевская магистраль 20 минут. И Гвардейская улица от улицы Макаренко до улицы Николая Аршова 10 минут. Мосты и дамбы. Ленинская — Миллениум 000. Кировская дамба в центр 4, с центра 1. 3. Транспортная в центр 9. Из центра 0 баллов. Так.
3: Ого.
2: А что там на 3 транспортной? О, ну понятно. Там ДТП, друзья. Если вы движетесь в сторону, собственно, горок, вот когда вы подъезжаете вот к этой вот железнодорожной вот путям, есть там вот этот над головой проезжает?
3: Один? Ну да, мост.
2: Да, мост. Там авария, раз... Там две отметки даже, левый
3: ряд.
2: Одна
3: до моста как раз, другая после, видимо.
2: Другая после, да. И поэтому там вообще все стоит, начиная, ой-ой-ой, от Адарацкого.
3: Ой-ой.
2: Представляешь, там растянулся.
3: Да. Также есть отметочка ДТП на улице Ершова. Да. Недалеко от пересечения с Гвардейской. И как раз получается, если ехали в сторону Корстена, вот только повернули направо, и сразу же здесь в среднем ряду есть ДТП.
2: А почему-то пробка в обратную сторону.
3: Да, стоит Гвардейская вообще. Да, страдает она почему-то.
2: Так, ну и ремонт дорог везде идет, и больше ДТП вроде как будто бы не видно. Все, прекрасно, друзья, соблюдайте правила дорожного движения, у нас впереди игра слово за слово.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
2: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-18». «Джак Канавто». «Джак Канавто» – новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу улица Восстания, 131. В продаже «Джак РФ-8» и «Джак Т-9». В честь открытия действуют специальные предложения на «Джак РФ-8». Выгода до 300 тысяч рублей. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 8-843-230-30-30 и приезжайте познакомиться с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ну а победитель нашего сегодняшнего конкурса получит подарочный сертификат в семейный парк активного отдыха. А кто был первый, Андрей?
3: Да, первым был Андрей, тезка мой.
2: О, тезка, Андрей, привет. Андрей? Андрей?
4: Да, доброе утро.
2: Андрей, доброе утро, как дела?
4: Хорошо.
2: Все замечательно. А ну что ж, Андрей, тебе будет противостоять кто?
3: Дина.
2: Дина, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Вот, иди на месте, все прекрасно. Ну, давайте, рассказывай, Андрей, куда едешь или что делаешь?
5: Я почему-то вас очень плохо слышу, к сожалению.
2: Плохо слышите нас?
4: Я еду по работе.
2: По работе, а Дина, вы чем заняты?
5: Я работаю.
2: Поближе так к пульту принесите телефон, Андрей.
3: Давайте будем
2: так,
3: держать поближе.
2: Друзья, у вас будет, как обычно, всего лишь одна минута. За минуту вы будете называть слова, так как спонсор нашей игры — это, собственно, дилерский центр, который продает автомобили. Поэтому тема автомобильная. Что, Андрей, мы какие будем сегодня называть слова?
3: Даже не знаю, может быть, опять буквы какой-нибудь.
2: А может быть, марки автомобилей? Пойдем по старинке?
3: Давайте так.
2: Друзья, простейшая тема мы называем марки автомобилей. Так, приемничек надо выключить, у кого-то приемник там работает. Мы так не сможем.
4: У вас не слышно вообще в телефоне?
3: Вообще не слышно прям в телефоне нас.
4: Ну, прям, короче, ребит связь.
2: Так, странно. Но будем пробовать, ребят. Просто с радиоприемника включенным не получится. Да, у нас будет идти тройной голос идти, и мы будем просто умирать. Андрей, вы были первыми. Марка автомобиля ни на какую букву, просто любую марку автомобиля. Друг за другом всего лишь минута. Андрей, марка автомобиля, поехали.
4: Давайте, Mazda.
2: Mazda, let's go.
5: Kia.
2: Kia.
4: Toyota.
2: Toyota.
5: Jaguar.
2: Отлично.
4: Kia.
2: Было.
4: Deo.
2: Deo, прекрасно.
5: Haval.
2: Супер.
4: Hyundai.
2: Есть.
5: Toyota.
2: Было. Было.
5: Seat.
2: Какая? Seat?
5: Да.
2: Seat, отлично.
4: А, то есть марки тоже, ну, понял.
2: Марки автомобиля, любые
4: хорошо.
2: Марки.
4: Хорошо, Honda.
2: Honda, супер.
5: Suzuki.
2: Suzuki, супер.
4: BMW.
2: BMW.
5: Renault.
2: Отлично.
4: Mercedes.
2: Отлично.
5: Audi.
2: 20 секунд, Audi.
4: Maybach.
2: Maybach, супер.
5: Cadillac.
2: Cadillac, класс.
4: Audi.
2: Было.
4: Dodge.
2: Dodge.
5: Ака.
2: Ака. Это была Ака. Ака была последняя. Да. И, честное слово, прям вот бэм. И маленькая, малюсенькая окушка побеждает.
5: Спасибо. Единственное, вы знаете, что у меня дети взрослые. Я хотела бы подарить подарок моему оппоненту.
2: А, вы отдаете Андрею подарок свой?
5: Да.
2: Да. Даете Андрею подарок. Ой, у кого радиоприемник? Вырубайте радиоприемник, ребят, пожалуйста. Мы ничего не можем.
3: Давайте сразу к приветам тогда.
2: Давайте с приветом, быстренько.
5: Всем хорошего дня. Спасибо за игру.
2: Спасибо вам. Вы
4: спасибо большое вам.
2: Вы молодец, бились как львицы просто.
5: Спасибо, отдохнуть.
2: Спасибо, пока-пока. Андрей, с победой получается? Ну как с победой? С подарком?
4: Благодарю, да, очень приятно.
2: Андрей, тоже давай быстренько приветы передаем.
4: Да, всем привет, всем хорошего дня, всех, кто узнал.
2: Замечательно. Андрей, не клади трубку, сейчас себе второй. Андрей расскажет, как забрать подарок, хорошо?
3: Да, мы сейчас пообщаемся между собой тут, Андрей.
2: Да, все.
4: Спасибо.
2: Не клади трубку. Ну что ж, друзья, это была игра «Слово за звук», кстати. Ну что, молодец.
3: Так интересно, они все дороже и дороже называли автомобиль. А вон, раз, АК.
2: Да, кстати.
3: А наш, вот только АКУ вспомнили наш-то.
2: И не говори. Ладно, ребят, вот такая у нас классная игра получилась. Поехали дальше.
0: «Слово за слово».

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Рынок труда Казани демонстрирует повышенный интерес к курьерским и складским специальностям. Доход курьеров может составлять до 176 тысяч рублей, у складских работников медианная зарплата 74 тысячи рублей. В Госдуме хотят изменить подход к оценке агрессивного поведения животных. Предлагается не считать опасными такие реакции, как лай или рычание, если они стали ответом на провокацию со стороны человека. Так обычную реакцию собаки не будут принимать за агрессию. Сегодня отмечается Международный день макияжа. Его отмечают как праздник искусства преображения. Основатели стремились показать, что макияж служит не только косметическим целям, но и становится способом самовыражения. В сам праздник люди пробуют новые образы, публикуют советы по красоте в соцсетях и благодарят профессионалов индустрии. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: А время-то уже 9.03. Та-да-дан-та-дам, да? 9.03.
4: Это с каждой минутой прямо приближаемся к пятнице, получается.
3: Пятница. Кстати, в этом части мы с Андреем разыграем билет на нашу вечеринку.
4: Которая, кстати, в пятницу.
3: Уже завтра.
4: Да.
3: Уже завтра. Прям три билета как разыграем. Так как разыграем. Уже скоро, уже скоро.
4: А я еще прям точно буду на этой вечеринке.
3: Да.
4: Я ее веду.
3: Как ни странно. Друзья, кстати, смотрите. Осень наступила, 10 сентября.
4: Ну.
3: Так вот, что пишут. Осенняя хандра, бывает, что такое нападает на людей, так осенняя хандра. Может усиливать тягу к алкоголю, предупреждают психиатры. Алкоголь вредит здоровью, напоминаем. Грусть, одиночество и эмоциональный спад сами по себе не вызывают зависимость, но могут подталкивать людей использовать спиртное как быстрый способ расслабиться и отвлечься от неприятных переживаний. Вот у вас, ребят, бывает такое, что вот осенью вы так вот, что прям, ну реально так... Тяга у вас возникает какая-то. Бывает такое, Андрюти?
4: Нет, не ощущал. Ну, тем более, сегодня, знаешь, погода, если честно, такая солнечная.
3: Сегодня солнце, да.
4: Может быть, конечно, по градусам холодно, но в целом-то приятная погода, на самом деле.
3: Да, погода шепчет, как там, займи и выпей.
4: Да, и из окошка теплой студии наблюдать эту погоду очень приятно, на самом деле.
3: Да, мы сейчас что, у нас сейчас скоро пойдем на это солнышко. Будем получать витамин вот этот, как он там, Б?
4: Д.
3: Д?
4: Ну, я не знаю, может, и Б получишь даже.
3: Да, ребят, вот у вас плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8, наш номер студийный, Телеграм и Макс, они работают у нас. А вот у вас бывает такое, что вот осень наступает какая-то хандра?
4: Да, по своему настроению, не знаю, ощущаете или нет, или наоборот у вас осень, я бы это прилив силы.
3: Прилив сил, да, энергии, все порву, да. Или вы бы после-напросто, ну, от этой осенней хандры уезжать куда-нибудь?
4: Мне кажется, осенняя хандра, она у учителей должна начинаться. В первую очередь у них прям осенняя сезон.
3: У учителей, у учеников, у них у всех.
4: Да, да, да.
3: Такое себе, да.
4: Ну, ученики, что ладно, они с другой стороны, там, понимаешь, там они по классу скучали, давно друг друга не видели, им есть о чем поговорить. Сам,
3: скучали ли, Андрей, вопрос-то в этом?
4: Не знаю, я с сыном разговаривал летом. Что, в школу хочешь? В школу не хочу. Одноклассников бы увидел, но в школу не хочу.
3: Окей. Так что, друзья, пишите, будем ваши сообщения, обязательно зачитывать совсем скоро. Ну и пойдем подготовимся и проведем игрульку для вас, друзья наши. Вот это вот перезагрузка по-взрослому, да?
4: Доброе утро!
3: Хайрирта!
5: Утромены сделают твое утро.
3: Да, и напомним вам с Андреем, что спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз Клиник» – офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» супер акция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза, за оба.
4: Выгодно.
3: Да, да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по супер цене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на Зинина 1 в клинике «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
7: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Минниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас. Потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
6: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
8: Реклама на БИМ-радио.
9: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
11: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
12: И только

0: Арт-резиденция созвездия Йолдызлык. 11 сентября, 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». ОГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-18».
3: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Девушка говорит парню: мне важно, чтобы мужчина, который будет рядом со мной, был умнее меня.
2: Ну, я свободно говорю на 6 языках. Я музыкант, я кандидат юридических наук.
1: Фу, зануда.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
6: Новый учебный год начался, а мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, самое время выдохнуть, встретиться с друзьями и устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. 11 сентября «Перезагрузка по-взрослому» в Максимилианс вместе с Бим-радио. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. Вот он напротив.
7: Я там буду. Да.
6: За пультом ваш любимый диджей Айон. 11 сентября. Встречаемся в 20.00. Подробности на maximilians.ru. 18+. Ну что ж, друзья, новый сезон вместе с Бим-радио. Прямо сейчас Андрей Дмитриев задаст вопрос. Три варианта будет ответа. 1, 2, 3. Ваша задача в Макс.
7: Не, у меня, кстати, больше вариантов ответа.
6: А, 4 варианта?
7: Ну, может, кто сейчас понесется и 5 накидаем.
6: Окей, друзья, отвечаем только в Макс. Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 4, 2, 102 и 8. Пишем, ну, типа, 1, 2, 3, 4, там, какой вариант вы угадали, собственно.
7: Ага.
6: Его и пишете. Первые, какие у нас там? Кому отдадим?
7: Не знаю, какие тебе числа сегодня нравятся?
6: 10, 11, 12.
7: 10, 11, 12?
6: Да.
7: Далеко, ну давай, давай.
6: Пусть 10, будет.
7: 11, 12
6: сегодня. 10, 11 и 12 человек получит у нас, друзья, пригласительный билет на нашу вечеринку. Ну что ж, Андрей, прошу вопрос.
7: Итак, в основе сюжета этого фильма противостояние благородной команды пионеров и уличных хулиганов. Мальчишки тайно помогают семьям красноармейцев.
6: Ого.
7: Варианты ответа, собственно, поехали. Первый, 12 стульев. Второй, Тимур и его команда.
6: Ага.
7: Третий, приключения Буратино. Четвертое, Аватар. Пятое, Терминатор 2. 18 плюс на всякий случай.
6: Возрастная. Окей, пишите, друзья, ваш вариант ответа. 1, 2, 3, 4, 5. А в наш номер, на наш номер в Макс. Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 4, 2, 102, 8. О, я вижу, уже 2 миллиарда сообщений прилетело. Скоро мы вернемся и объявим победителей.
8: Утромены сделают твое утро.

0: шутку. Перезагрузка по-взрослому.
1: Ну что, пора подвести итоги. Мы с Андреем получили тут прямо несколько сотен сообщений.
2: Ну?
1: И нашли 10-го, 11-го, 12-го.
2: Нашли,
1: те,
2: конечно.
1: Те, кто правильно ответил.
2: Конечно, нашли. Ну, давай сначала правильный ответ. Значит,
1: давай.
2: Мы спросили в основе сюжета этого фильма противостояние благородной команды пионеров и уличных хулиганов. Мальчишки тайно помогают семьям красноармейцев. Ну и, конечно же, правильный ответ здесь был. Ответ под номером 2. Тимур и его команда.
1: Конечно,
2: именно таких ответов
1: конечно.
2: Пришло больше степени. Нам были, конечно, и другие варианты. Кто-то шутил просто. Победители наши сегодняшние. Фанис, Лиля и Роксан. Я им уже написал, они уже знают, они уже в курсе. Они даже мне данные свои уже отправляют.
1: Ну, молодцы, какие молодцы.
2: Билетик на вечеринку получить.
1: Ребят, мы вас поздравляем. И, конечно же, завтра Андрей с вами увидится уже на вечеринке нашей.
2: Может быть, даже в конкурсах затусим.
1: 11-е, друзья. 11 сентября в Максимилинце. Сбор в 20:00. Возрастное ограничение 18+. Не пропустите.
3: Утромены сделают твое утро.
1: Кстати, Андрей.
2: Да-да.
1: Нашел какую новость интересную. Смотри-ка, что. В Казани владельца Мерседес, чувака был Мерседес, арестовали автомобиль. Знаешь, за что?
2: За что?
1: За долги.
2: Ага.
1: А знаешь, сколько долгов у него?
2: Сколько?
1: На 64 миллиона рублей.
2: О-о-о.
1: Я вообще в шоке был. Во время профилактического рейда госавтоинспекции и судебных приставов выявили водителя, за которым числится задолженность более 64 миллионов рублей, более даже. В сумму вошли штрафы за нарушение ПДД, это раз,
2: ага.
1: Налоги и другие обязательные платежи. Сотрудники ФССП составили акт ареста, а Мерседес изъяли и отправили на специализированную стоянку.
2: Ну, вряд ли, конечно, его Мерседес стоит 64 миллиона.
1: Конечно, нет. А там Мерседес, кстати, такой, ну, неплохой, хороший Мерседес, но... Точно, он не стоит 64 миллиона. Ну, просто, как можно набрать долгов на 64 миллиона?
2: Ну, не знаю. Но если хочешь, наверняка этот парень может запустить курсы, как набрать долги на 64 миллиона. Научу вас.
1: О, кстати, да, курсы я отбить эти долги.
2: Ну, слушай, 64 миллиона, это прям надо уметь, наверное.
1: Ну, прикинь, там же написано, это штрафы ПДД, налоги. Ну, я не знаю. Но он, видимо, еще неплохо зарабатывает, видимо, налоги такие большие, что ли. Не знаю.
2: Скорее всего. Или, может быть, он никогда их не платит. Вообще?
1: Ну, тоже было невероятно. Но это вообще,
2: и
1: конечно.
2: Штрафы тоже никогда не платил.
1: Ой. Нет. Как говорят же, Андрей, заплати налоги и живи спокойно. Есть
2: и
1: такое.
2: Со штрафами тоже самое,
1: замечательная,
2: конечно.
1: Истина такая.
2: Вот лично я не люблю кому-то быть должным.
1: Согласен.
2: Мне всегда спокойнее, когда я никому не должен. Когда мне сильно долго тоже должны, я тоже не люблю, конечно.
1: Да, вот у меня сейчас тоже, знаешь, у меня вот как это, такой, как груз такой мертвый на мне висит, там пара таких кредитов, знаешь. Ну, вроде платишь, там проценты маленькие. То есть я брал, когда вот прям проценты вообще ерунда были.
2: Ага.
1: То есть один кредитный процент 5,2%. Ну, и ты понимаешь, что закрывать бессмысленно. Ну, наоборот. Наоборот, лучше платить.
2: Ну, вот у меня ипотека тоже такая же, да.
1: Да лучше по графику платить и не закрывать, потому что инфляция больше съедает. Но все равно вот он висит такой, блин, надо быстрее закрыть. Тут все равно, знаешь, такой как вот гнетет немножко, скажем так.
2: Ну ладно, когда там совсем маленькая сумма останешься, возьмешь и закроешь, да?
1: Абсолютно верно.
2: Вот то ли дело нам тут присылает наш слушатель по имени Грузоперевозки.
1: Ага.
2: Он все-таки добрал пробег, у него теперь тут аж 6 двоек подряд.
1: Нифига себе.
2: Да.
1: 6 двоек?
2: Да. Вот эта машина может с таким пробегом 64 миллиона стоить, конечно.
1: Вот она, наверное, да.
2: Чисто за пробег.
1: Кстати, друзья, уже скоро же будет уже следующий час, а у нас там будет утро-оки. Мы до сих пор с Андреем еще не придумали, что будем петь. Предлагайте. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-100-2-8. Леон сегодня предлагать.
0: Шоу «Утромены».
4: А я думал, вставать.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Перезагрузка по-взрослому.
2: Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло. Дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Биврадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев.
3: Это я.
2: Да, все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
6: За Илью Вольфсона. Он с уважением относится к истории Татарстана, нашим традициям и культуре.
5: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
4: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
0: Реклама на БИМ-радио.
7: 1, 2, 3, Яротель, супергуд, в Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
8: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
9: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок карты Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
10: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте takeaboom.ru.
3: ООО «Казаньпарк». ОГРН 120-47-300-12-912. 0+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2 930

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте! В ближайшие минуты гороскоп для всех знаков зодиака. У микрофона Ксения Лайт. Овны, не отказывайтесь от приглашений, тривиальных, в кино и особенно самых необычных. Тельцы, не бойтесь выражать свои эмоции. От того, насколько вы будете открыты, зависит буквально все. Близнецы, у вас яркий выходной день, который будет обеспечен множеством улыбок. Раки, вместо ожидаемого отдыха вам предстоит что-то сделать, но это будет полезно и даже выгодно. Львы, попробуйте сохранить сладкое умиротворение вплоть до следующей недели. Девы, в ваших словах будет присутствовать максимум иронии. Она будет почти неконтролируемой. Весы, сейчас должна возрасти общая подвижность дел и ваша активность в целом. Скорпионы, если вы пока не очень довольны тем, что происходит, доверьтесь обстоятельствам, они принесут облегчение. Стрельцы, сейчас возможно общение с родителями, братьями или сестрами. Козероги, звезды советуют вспомнить о своих желаниях, чтобы поставить себе условия действовать. Водолеи, у вас очень скоро будет много новой активности, а пока отдыхайте. Рыбы, ближе к вечеру вы благодаря какой-то влиятельной персоне получите хорошее известие. Это был гороскоп на сегодня. Продолжайте день в нашей компании.

0: Джентльмены.
1: А я думал, сова.
2: 9:34. Время просто для информации, чтобы знали.
3: Полезно, что это?
2: Вот смотри, какая информация полезная. Вот тут появилась такая информация, что в центре Казани временно перекроют движение на нескольких улицах. С 20.00 10 сентября, то есть сегодня, до 23.59 11 сентября. То есть прямо на 2 дня практически.
3: Ого!
2: Ну, типа того. Перекрытие затронет улицу Пушкина на отрезке от Карла Маркса до Большой Красной. Раз.
3: Ага.
2: В обе стороны. И улицу Театральную на том же участке. Также будет закрыта парковка на улице Карла Маркса между Пушкиной и Театральной. Что-то там будет делать.
3: Интересно, конечно.
2: Интересно.
3: Ну, мы в любом случае вас проинформируем, так что вы будьте в курсе.
2: Да.
3: Маршрут свой прокладывайте там заранее.
2: Ребят, названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Казани. Внимание, больше всех предлагают водителям автовозов.
3: Ого.
2: От 150 до 350 тысяч рублей.
3: А что им не предлагают продукцию прям автомобилем, который привез, платить?
2: Не знаю. В топе также детский невролог, менеджер по продажам и мастер участка.
3: Мастер участка?
2: Да, просто мастер участка.
3: Да? Прям любого участка мастер.
2: Вот я не знаю, просто написано мастер участка. Слушай, автовоз нормально, от 150 до 350, да? Ну, работа, конечно, такая сложная.
3: Ответственность, представляешь, какая?
2: Да еще какая. Это же, получается, автовоз, это, ну, это водитель фур, получается.
3: Ну, автовоз, это прям машина, которая возит другие машины.
2: Но
3: не эвакуатор.
2: Автовоз, да, только большие, которые только не габаритные, крупногабаритные вот эти перевозки, да, тракторы возят, там, кам этих, катки, допустим, там эти.
3: У меня в голове представляется просто вот... к автосалону подъезжает вот этот автовоз, там штуки 4 внизу, штуки 4 наверху у машины где-то, ну, может, да, я уж не считал, сколько их там. Вот я себе в голове автовоз так представляю как-то.
2: Да, слушай, ну все равно, ну зарплата, конечно, достойная, если вот 350 тысяч получаешь в месяц.
3: Ну, ты максимальную взял, да, по-моему?
2: Да, ну написано от 150 до 350.
3: Ты сразу такой, ну, за 150 не пойду, конечно, за 350, ну, покатался бы.
2: Да, 250 тоже неплохо, в принципе.
3: Ну, в принципе, на такой большой машине
2: интересно. Середину, да.
3: Ты, многие, мне кажется, даже доплатят немножко, чтобы чуть-чуть покататься. Ну, естественно, не работать, а чтобы покататься просто на таком транспорте.
2: Ну, да.
3: Ты ездил когда-нибудь на таком большом?
2: За рулем на большом? Да. Нет. Ну, в детстве меня вот так вот на колени садили, вот на какой-то там большом Зиле, там, таком трехмостовом.
3: Не, сам большой, на чем я ездил, это газелька удлиненная.
2: А, да?
3: Да.
2: Ну, на мини-венчике я управлял рождение, там, вот, Рено Трафик я управлял, там, вот такие вот. Что-то такое вот.
3: Мощь чувствуется?
2: Я спринтер еще, на спринтер ездил тоже.
3: Белазом не управлял еще, да?
2: Белазом нет, кстати.
3: У меня есть товарищ, который мечта такая, поуправлять Белазом.
2: Как там? А я еду на Белазе. И до правил дорожных мне до звезды.
3: Да, там пробки не будешь смотреть. Ты будешь за собой их создавать просто.
2: И не говори. Слушай, ну Белаз реально мощная техника. И, кстати, молодцы, вот белорусы, сколько лет уже выпускают, весь мир раскупает их. Они же такие гигантские карьерные грузовики.
3: Ну да.
2: Там они же сколько тонн за раз поднимают, просто же.
3: Мощно выглядят, конечно же. Мы тут еще спрашивали, как вообще с осенней ходрой обстоят дела. Вот Рамиль нам прислал. Осень люблю, не жарко, отдыхать от жары, золотая листва, красиво, короче. Плюс работы меньше, чем летом, так как я работаю в продажах пенных напитков, собственно. Коллегам привет.
2: Ага.
3: Тут еще кто-то дно пишет.
2: Кстати, Евгений нам уточняет. У нас Евгений, кстати, он шарит в этом. Автовоз — это перевозка автомобилей. 2 евро с машины, которую ты езжу.
3: Ну вот, я себе в голове так и представил.
2: А вот трактора, говорит, перевозят, это негабаритные перевозки, так называют, негабарит называют, вот.
3: Ну, все-то знает все. У нас, да. Накидывают нам еще тут наши слушатели песни для утра-оки. Самое время, в общем-то, время-то уже неумолимо бежит вперед. «Детство Шатунова» вот нам предлагают спеть.
2: Штуно детство, а вот детство. Лондон Гудбай предлагали. Песенку енота вот эта. От улыбки станет светлей.
3: Тут вспомнили песню даже про как сейчас я скажу, как это сказать там. Убили, в общем, очень темного парня там.
2: Убили негра, убили нет. Да.
3: Но я пытаюсь завуалировать, значит, а ты тут сразу в лоб.
2: Боюсь, наши друзья негры обидятся.
3: Кармен Лондон Гудбай предлагали еще.
2: Да, что нам пишут? «Гранитный камыш» предлагает спеть. «Божья коровка». Кстати, хорошая песня.
3: Ну, в принципе, неплохая.
2: Да, и не пели вроде ее давно уже, да?
3: Ну, погода такая вот солнечная, как будто что-то солнечное, радостное, веселое хочется.
2: Ну да, сегодня. У нее как гранитный камыш в груди, все нормально. Вот, кстати, солнечно или нет, давай-ка посмотрим прогноз погоды прямо сейчас.
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
2: Так, Так, прогноз погоды. Мы сейчас с Андреем как расскажем. Вот я смотрю, вот, ребят, вот сегодня по республике вообще переменная облачность 10 сентября. Местами кратковременный дождь, даже говорят.
3: По республике, да?
2: Да, по республике. Ночью, утром местами туман. Угу. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Вообще по республике минимальная температура воздуха ночью 4-9 плюс, конечно же. Максимальная 14-19.
3: Нормально, так. А в Казани сегодня осадки не ожидаются. Плюс 14 уже. В виде максимума нам сегодня обещают плюс 18, ночью плюс 6 будет. А вот завтрашнего дня и до среды, начиная уже, и в Казани обещают нам осадки. По две капельки рисуют, поэтому не везде и не всегда будет дождик, я так чувствую, да? Если по городам республики пробежаться, быстренько Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны. Ночью плюс 5, плюс 9, днем плюс 14, плюс 18. Так, если взять Альметьевск, Бугульма, Азнакаево, там примерно такая же погода. Ночью плюс 5, плюс 9, днем плюс 14, плюс 18. А в Нурлате у нас обещают плюс 6, плюс 8 ночью и плюс 17, плюс 19, соответственно, днем.
2: Прекрасно. Видишь, осенняя погода, все начали предлагать осенние песни. Вот Алинар говорит, синий туман, похож на обман, можно спеть. Mm-hmm. Вот и осень, Асмолов, я не знаю, кто это Асмолов. Группа Крови кто-то предлагает.
3: Mm-hmm. Вот. Видишь, осень у всех разная.
2: Да, кстати, вот, ну, видишь, ну, вариант есть. Группа Крови, Цоя, конечно, предлагает что-нибудь из кино. Ой, Бутусову предлагает. Девочка по городу шагает босиком. Девочка. Помнишь эту песню?
3: О, интересно, кстати, кстати, да.
2: Хороший выбор, да, тоже неплохой. Ладно, ладно, мы... о, тут сообщения пошли. Ладно, мы их потом почитаем. Друзья, вот такой прогноз погоды на волнах любимого радио. Поехали дальше.
0: У природы нет плохой погоды.

0: «Ультрамены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: А вот Равиль предполагает, что там обманывают вот в этой новости, что зарплата такая большая. Да. Он говорит, доброе утро, это обман по зарплатам. Если менеджер или региональный представитель пишет от 150 до 300 тысяч рублей, то по факту оклад 50-70 тысяч рублей. Остальное типа должен заработать. Также мастера и начальники участков ЗП от 110 до 150, это с годовыми премиями, со всеми прибавками и так далее. По факту 70-80. Вот так вот.
2: Он еще написал бы, это я вам как HR пишу. Ну, просто если владеть такой информацией. Спасибо, в любом случае, да, мы учли эту версию.
1: Нам какие только песни предложили. Вот и «Лондон Гудбай», и «Кузьмин, зачем уходишь ты», и «Вот и лето прошло», и «Лицей осень». Ну, «Лицей осень» — классная песня, великолепная, но она все-таки поет с тремя девушками. Как-то не айс, если мы будем петь от женского имени.
2: У нас даже трех не хватает.
1: Да, нас трех не хватает. От женского лица как-то петь, ну, такое, конечно. А песни классные.
3: А что такого? Почему ты не нос?
2: Высоковато будет для нас, наверное.
1: Это 100%.
2: Мы что-то такое, мужской брутальность поем.
1: Ну, вот научился споем, чего бы нет. Бутусу какой-нибудь. Классная же песня.
2: Может быть. Давай интригу все-таки держать немножко.
1: Хорошо, будем держать интригу. А пока мы с Андреем расскажем, кто же является спонсором утреннего шоу. Let's go! Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» супер акция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, в клинике «Омикрон» до 15 сентября коррекция зрения по суперцене. 12 500 рублей за оба глаза. Поторопись, запишись на Зинина 1 в клинике «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Бим-радио.

0: весе.
1: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-18».
2: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 719 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Астане 131. 230 30 30. Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на Car.ru. Не оферта.
3: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
5: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
6: 18+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: 3 балла в Казани. Великолепно. Все наладилось. Самая большая пробка 10-минутная. Это улица Патриса Лумумба, от улицы Шуртыгина до улицы Космонавтов. А дальше все по 5-4 минут. Даже смысла нет говорить, мне кажется, такое количество. Мосты и дамбы. Ленинская дамба в обе стороны 0. Миллениев в центр 4, с центра 0. Кировский в центр 1, с центра 0. 3 из транспорта в центр 5, с центра 0.
4: Зато ДТПшки есть, к сожалению.
3: Да, ну третий транспорт все так же, там под мостом этот ДТП сохраняется. Плюс еще одно ДТП появился, получается, заезжая на мост вот через Казанку. Вот когда
4: даже, опять же, две отметки еще.
3: Тоже две отметки, левый ряд указано, ну-ка, вторая отметка. Левый ряд стоит синяя лачица написано.
4: А еще есть отметочка такая, восклицательный знак, вскипела двенашка стоит.
3: Вот, пожалуйста. Ну, да. Вот, видимо, когда пробка там была, видимо, там и закипела она.
4: Ну, наверное, да.
3: Да.
4: На Миллениуме есть отметочка о ДТП, если двигаться в сторону центра. Ну вот, букву М проехали, дальше в среднем ряду.
3: Да.
4: Но в целом зелененько, проехать можно.
3: На проспекте Универсиады тоже вижу отметочка ДТП, если двигаться в сторону центра, подъезжая к... Так, от какое-то место. Ну, практически уже вот до Вишневского практически доезжаете, чуть-чуть там вот еще. Вот когда над вами мост...
4: Улица Ипподромный?
3: Да, да, вот, вот подъезжая к этому мосту, друзья. Ну и все, вроде, да, больше нет ДТП.
4: Вроде нет.
3: Ну и все хорошо, соблюдается.
4: А, на танковом кольце, смотри, есть отметочка, если приближать еще. Да? Да, если прям приближать, прям смотреть на танковое кольцо. 8.37 там есть отметка. Ну, прям на кольце.
3: Соблюдаем правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
5: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спрашивают нас: привет, а где Анас Ананасович?
6: Ассаламу алейкум, Анас Ананасович пока отдыхает, я сгоняю маленько отдыхает. Пока отдыхает, я ехал, ехали, шляберел.
4: Ну, может быть, это да, готовит там сезон, собственно, осенний.
3: Но.
4: К зиме готовится, может быть.
3: А Алена написала, а погода там, вот такие поцелуйчики. Прям, да? Ну, погода классная.
4: Ну, есть
3: классная,
4: такое. Еще да. По градусам, конечно, чуть пожарче было бы, вообще красота была бы. Но в целом, да, днем будет довольно хорошо сегодня.
3: И не говори.
4: С учетом того, как я оделся утром, я сейчас буду выходить и потеть, мне кажется.
3: А я, кстати, нет, легко одет. Кстати, Равиль нам добавляет, он тоже сказал, что неправда все это про зарплату. Он говорит, нет, говорит, я не менеджер там вот этот. Я работал, говорит, мастером в Таттрансгазе. Ушел в компанию из Москвы, производителя технического сложного оборудования. Не буду рекламировать. Говорит, сейчас региональный инженер по техническому сопровождению по ПФО и Уральскому округу. Коллеги, которые остались в «Газпром», «Трансгаз», «Казань», мастера участков, разные службы, газоснабжения, аварийные и так далее. Поэтому он и знает. Зарплата 65-75, говорит, это правда.
4: Mm-hmm.
3: У меня же 2 раза, говорит, выше сейчас.
4: Ага.
3: Ну, видишь, вот, нашел же, где лучше. Молодец.
4: Да, да, молодец, конечно. Алена вот написала, наше лето началось, говорит.
3: Баби.
4: Угу.
3: Да, вот и лето началось. Кстати, я тут сейчас, вот эту новость сейчас я ее найду. Так. Вот она. А казанцы, оказывается, тратят на чужую свадьбу в среднем 30 тысяч рублей.
4: На чужую свадьбу?
3: На автопистак. Главная статья расходов – подарок. Его заранее закладывают в бюджет 91% гостей.
4: Ну,
3: чаще
4: конечно.
3: Всего дарят деньги. Обычно 10-20 тысяч рублей. При этом 59% казанцев не считают, что подарок обязательно должен отбить стоимость банкета. Ну, наверное. Ну, я, кстати, вот был на свадьбе же в воскресенье. Ой, в воскресенье, говорю, в понедельник я был на свадьбе.
4: Но.
3: Да, ну что, я купил розы. Розу на розу потратил 4 тысячи. И подарок 10 тысяч я положил. Понятно, как уж без этого. Ну, получается, сколько? 14 потратил. Ну, еще, да. Еще и свадьба была далеко очень.
4: Транспортные расходы были.
3: Да, да. Причем, учитывая, что я около аэропорта, а это вообще в другой стране, в Зеленодольске было.
4: А-а-а.
3: То есть, ну, понимаешь, да?
4: Ну, да.
3: То есть, мне такое такси в одну сторону стало в 2,6. В 2,600.
4: А ты потом такой, из конвертика вычтем эту сумму.
3: Да, не надо было так далеко свадьбу устраивать. Минусуем.
4: Это, ладно, у тебя по роду деятельности есть костюм, еще есть в чем идти, соответственно, да? Потому что это твоя, так скажем, униформа рабочая практически.
3: Зато обратно, да.
4: А кому-то пришлось еще костюм покупать, девчонка, платье обязательно, представляешь, на свадьбу жить. Вот, ну, да. Прибавляя еще сюда гардеробные траты.
3: А вот обратно меня до города довез Альберт Путякнет.
4: А, да?
3: Да.
4: Только до города, не до дома, что ли?
3: Нет.
4: А, смотри, какой.
3: Да, вот так вот. Да нет, я сам не стал уж его мучить, но он же отработал, он вел же эту свадьбу, ага. Просто, понимаешь? И некрасиво был такой, не, Альберт, давай сюда аэропорт сгоняй, а потом вернешься в город обратно.
4: Вот я тоже как-то, знаешь, вот это слушаю про то, что на свадьбу тратят, я как будто больше этот, наоборот, с деньгами возвращаюсь оттуда.
3: А, да? Ты вот тот человек, который...
4: Надо уметь ходить просто на свадьбу.
3: Вот эту корзину забирает, которая с конвертами уходишь, да? А что, ну... Тоже одна тема, скажем так. Ой, ребят, сколько вы тратите, кстати, если что, так пишите. Так, что нам пишут? Он в творческом запое после дня рождения.
4: Это про... это про «Анас ананас», видимо, да.
3: Да, у него творческий запой.
4: Ну, а что, нормально, да, у него буквально тут 5 дней назад же только день рождения-то было. Так, у меня родственники с Москвы приехали на свадьбу на двух машинах. Вот это расходы.
3: Ну, класс.
4: Но они просто одну машину, может, в качестве подарка гнали вам, нет? Я бы надеялся. Просто Москва, с Москвы сразу это.
3: Вряд ли. На каршеринге приехали.
4: На каршеринге приехали. Но с другой стороны, одним каршерингом в городе больше стало. Тоже неплохо. Только прическа и макияж у жены обошлись в 7 тысяч рублей. Платье, маникюр и так далее. Еще пятнашка. И это без подарка, смотри.
3: Вот, пожалуйста. Кстати, вот Анна написала, что типа наше лето пришло. Бабье лето может наступить в Казани уже на следующей неделе. Пишется, ну, заявили уже гидромедцентр РТ. А завтра ожидается 22, они пишут.
4: Даже так?
3: Не знаю, это, короче. Ну, короче, в следующей неделе тебе будет тепло. Ладно, посмотрим.
4: Ну, прогноз погоды, да, тоже говорил о том, что там какие-то дни 20. Я видел, во всяком случае, 22, конечно, не видел. Да, с другой стороны, и зрение у меня плохое тоже.
3: Да, кстати. Друзья, мы скоро вернемся. В начале часа будем поздравлять именинников. Так что, если вы подписаны на нашу группу в ВК... И вы еще и именинник?
4: Да.
3: Обязательно будьте у себя на страничке.
4: Да, будьте онлайн, и мы вас поздравим.
3: Да, совсем скоро.
7: Утро мэны сделают твое утро.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошел круглый стол «Татарстан. Возможности для жизни и развития». Темой заседания стала экономика Татарстана в эпоху цифровизации. В заседании принял участие председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике Максим Топилин. Он, среди прочего, отметил, что закон о платформенной экономике, который вступает в силу 1 октября, это результат поиска баланса между платформами, производителями и потребителями. Депутат особо выделил экспериментальные правовые режимы для тестирования технологий до появления готового законодательства. В Минэкономразвитии рассказали, что Россия планирует установить безвизовый режим с Индонезией и Малайзией. В министерстве рассчитывают, что нововведение существенно увеличит число туристов. Интересный факт. Исследования показывают, что при переживании зависти в мозге активируются те же участки, которые реагируют на физическую боль. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: Приглашаем всех именинников поближе к радиоприемникам, потому что мы с Андреем будем сейчас вас всех поздравлять.
5: С днем рождения.
4: Да, но для начала хотим напомнить, что любой житель нашей республики, нашей планеты, может заказать на волнах любимого радио индивидуальнейшее поздравление. С любым поводом, с любым. День рождения, свадьба, рождение ребенка, да все что угодно.
5: Машину купили.
4: Машину купил, квартиру продал.
5: Айфон новый раскладной купил.
4: Вот, кстати, да, потратил 400 тысяч. Да. А это можно, друзья, сделать. Заходите на сайт bimradio.ru. Там в правом верхнем углу сайт такой новый, у нас красивый. В верхнем углу такая оранжевая, такая прямоугольная такая плашка. На ней написано «Заказать поздравление». Туда кликайте и вперед, вуаля. Заказывайте, ну а мы можем позвонить вашему любимому человеку, прямой эфир его выпустить. А, разыграть можем его, кстати.
5: Да, сюрпризы тоже могут быть у нас.
4: А можем в личку можем отправить даже.
5: Аудио или видеофайл с поздравлением от любого, ну, любимого, наверное, ведущего.
4: Да, абсолютно верно. Ну, а еще проще, друзья, позвонить с 10 утра до 17.00, то есть вот в будние дни, просто на, на наш телефон в студии 2-930-800.
5: Да, наш менеджер с большим удовольствием ответит на все ваши вопросы. У нас, и кстати, вместе, вот, я думаю, получится потрясающее поздравление сделать.
4: У нас вот Катя болела немножко, она сегодня уже вышла, она вот прямо сейчас уже в студии, 10.03, звоните, заказывайте. Кстати, допустим, сегодня вы не знаете, как поздравить, допустим, да, кого-то. Позвонили, и уже бац, в дневном шоу его поздравили. Или вечерним. Как
5: да,
4: хотите.
5: Все быстро можно придумать, да.
4: Так что, let's go, друзья. Ну, а мы отправляемся в нашу группу ВКонтакте и будем поздравлять тамошних именинников. Let's go!
5: Ну что, именинники, готовьтесь, краснеть и принимать теплые слова в свой адрес. Да, сегодня день рождения отмечает Айгуль Габдуллина, Олеся Елисеева, Елена Яйла, интересная какая фамилия, Лидия Муравьева, Татьяна Амирханова и Ильнар Бикмухаметов.
4: Счастья.
5: Также поздравляем с днем рождения.
4: Успехов, благополучия. Че, все?
5: Все, да.
4: Так вот, мало сегодня?
5: Да, да, я прям специально обновил с фотографией, чтобы были в сети. Вот ровно 5 человек.
4: Ну что ты скажешь? Друзья, те, кто сегодня отмечает день рождения именно 10 сентября, мы вас поздравляем. Желаем крепчайшего здоровья.
5: Потрясающего настроения.
4: Финансового благополучия. И вот все эти слова.

0: и чумового настроения,
1: и самых преданных друзей.
0: С днем рождения! Ура!
2: Утро мэны сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой
4: «Поднимаем
3: руки вверх». Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
6: И только

0: Арт-резиденция созвездия Йолдызлык. 11 сентября 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Специалисты Смитсоновского института охраны природы в США заявили, что кошки являются одной из главных угроз дикой природе. Только в США ежегодно они убивают до 4 миллиардов птиц и до 20 миллиардов млекопитающих. В целом, кошки ответственны за исчезновение не менее 30 видов животных на планете. В основном истребление случалось в тех местах, где кошек исторически не было. Но затем они были завезены человеком и нарушили экологический баланс.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Утро-оке на БИМ-радио, все верно. Ну что ж, ребят, у нас один слушатель предложил классную песню.
6: Да.
5: Которую в далеком 2004 году Вячеслав Бутусов
6: исполнял.
5: Не Константин Бутусов наш, комик из Comedy Club, а Вячеслав Бутусов. Так вот, он написал классную песню, называется она «Девушка по городу». Нам ее предложили спеть. Мы с Андреем говорим, а кто мы такие, чтобы не спеть?
6: Ну, тем более здесь уже какие-то намеки идут на бабье лето, поэтому пусть эта девушка, как бабье лето, по городу идет, по республике, по стране, и дарит нам как раз вот эту теплую, прекрасную, почти летнюю погоду.
5: Да, и здесь она немножко такая весенняя, скажем так, эта песня-то по большей части, но мы решили так вот немножко настроение такое весеннее вам добавить. Да?
6: А почему бы и нет?
5: Ну, вот сейчас подождите-ка вот так вот.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Пожалуй, начнем.
6: Сразу такие до боли знакомые нотки.
5: Классно. Класс. Ребят, подпевайте вместе с нами.
7: Девушка погода.

0: как каждое утро на волнах любимого радио начинается лучшее на свете утреннее шоу «Утро Мэнэ». Та-там-та-там. Великолепная песня. Великолепная песня. Вячеслав Бутусов, большой респект и уважуха.
1: Такая она быстрая какая-то, ритмичная,
0: вообще,
1: оказывается.
0: Вообще. Спасибо, Марат, хорошего дня всем, да. Спасибо, ребят, всем вам тоже, что вы слушаете нас. Оставайтесь с нами. Наслаждайтесь, веселитесь классной музыкой, хорошим настроением. Ну, а у нас уже впереди рабочий полдень, который для вас проведет голос вселенной, Махмуд Аракаев.
1: Потрясающе просто. Да, с летом линейный ведущий появится, конечно
0: обязательно.
1: А потом и вечерний Трубин.
0: Да, вечерний Трубин. И, как обычно, в завершении, друзья, у нас идет программа «Привет-привет», в которой вы можете заказывать свои любимые композиции, передавать приветики. И, конечно, самая лучшая музыка, веселое настроение. Все это 24/7 на волнах 102.8 FM.
1: Да, причем слушать можно нас не только на волнах 102.8 FM. Можно нас слушать и в интернете. Сайт beamradio.ru, наше приложение на Android и iOS. И, конечно же, умные колонки. Если скажете, умная колонка, по имени к ней обратиться. Включи, пожалуйста, Beam Radio. Я думаю, она тоже не устоит и поддастся этому
0: соблазну. Колонки с нами на вообще... На дружбе, на дружбе. Я думал, сколько раз включил. Говорю, включи, она включает, все нормально.
1: Слушается, реально умная получается.
0: И приложу, правильно сказал Андрей, приложение для мобильного телефона очень классное. Вот мы, казалось бы, работаем на Beam Radio, но у нас приложение все скачано. Оно удобное, оттуда тоже, кстати, может передавать привет на секундочку. Да, там все удобно.
1: Пользуйтесь.
0: Ну и сегодня, друзья, вот в таком составе Андрей Дмитриев.
1: Фарид Галимов.
0: Мы завтра в таком же составе вернемся, собственно, на студию. И не забывайте, Андрей еще вечером с вами сможет увидеться, если вы придете на нашу вечеринку.
1: Да-да-да.
0: 11 сентября, помните, да? Сбор в 20:00, Максимилинс, 18+. А мы прощаемся с вами, хорошего всем дня. Пока!
2: Шоу «Утро Мэнэ».
3: А я думал, сова.
2: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
4: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».

0: 94. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800.
1: Приветствую всех.

0: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошел круглый стол «Татарстан. Возможности для жизни и развития». Темой заседания стала экономика Татарстана в эпоху цифровизации. В заседании принял участие председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике Максим Топилин. Он, среди прочего, отметил, что закон о платформенной экономике, который вступает в силу 1 октября, это результат поиска баланса между платформами, производителями и потребителями. Депутат особо выделил экспериментальные правовые режимы для тестирования технологий до появления готового законодательства. В Минэкономразвитии рассказали, что Россия планирует установить безвизовый режим с Индонезией и Малайзией. В министерстве рассчитывают, что нововведение существенно увеличит число туристов. Интересный факт. Исследования показывают, что при переживании зависти в мозге активируются те же участки, которые реагируют на физическую боль. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
3: Бим-радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Мадонна в золотых нулевых сегодня, ну, заслуженно, я считаю. Действительно был хип-джамп. И напомню всем, напоминаю информацию на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Мемрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», летние любимые, всевозможные хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru, 18+. Ну вот Андрей точно готовится в полную силу, да, по офису бегает с этим баллоном с водой. Думаю, будет что-то очень интересное. Встречаемся 11-го.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
4: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
5: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
6: Родителей, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Бим-радио. Первое в Казани. Путевые заметки на Бим-радио.
1: Ну что, Яндекс.Карты нам помощь и вам полезная информация. 2 балла, дороги почти свободы. Ну, шикарная ситуация. Улица Большая Крыловка от улицы Серова до Вахитова. 7 минут, 1 километр, 9 километров в час скорость потока. Это единственное затруднение на данный момент сейчас в нашем прекрасном красивом городе. Ну, там, естественно, что и следовало ждать. Авария. Левый ряд, средний ряд, аж на 2 ряда. Все это дербышка, что неужели закончили? Даже не верится. Все зелененькое практически. В дербышке. Ну что, радостно. Дорожники заканчивают свое дело. Да, ну, главное, чтобы на зиму ничего не свернули. Да, никуда-нибудь там. В поля, в рулоны.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому»,
1: которая уже завтра ворвется в ваши уши, в ваши головы. Громкой музыкой и приятными эмоциями, разумеется. Ну что, я вам задам вопрос, дам вариант ответов. Вы правильно ответите. Два человека. Первый, кто это сделает, отправится на перезагрузку по-взрослому. Ответы присылаем на Макс. +7 9 2 7 2 4 2 1 0 2 8. +7 9 2 7 2 4 2 1 0 2 8. Ну что, готовы? Поехали. Песня из какого фильма начинается с таких вот строк? Ветер ли старое имя развеял? 3 варианта ответа вам и не снилось. Чучело, курьер. Еще раз напомню, какая песня? Что я? Фильм начинается. Из какого фильма начинается песня? Со строк «Ветер ли старое имя развеял?» Вам и не снилось. Чучело, курьер. Вспоминаем песни, вспоминаем фильмы. «Ветер ли старое имя развеял?» Вам и не снилось. Чучело, курьер. Вот такой очередности. Один вам не снилось, 2 чучела, 3 курьер. Присылайте, ну а я напомню вам пока о том, что уже завтра новый учебный год начался, а мы предлагаем начать новый сезон хорошего отдыха. Дети заняты учебой, самое время выдохнуть, встретиться с друзьями и устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. 11 сентября. Перезагрузка по-взрослому в Максимилиас вместе с Бим-радио. Ведущий вечер Андрей Дмитриев. За пультом ваш любимый диджей Айон. 11 сентября. Встречаемся. Не забудьте, в 20.00 подробности на maximilians.ru. 18+, новый сезон вместе с Бим-радио. Ну что, и давайте посмотрим, насколько у нас все хорошо со старыми фильмами. Юлию не только прислал цифры, но еще и написала «Вам и не снилось». Это совершенно правильно. Фильм называется «Вам и не снилось» о трагической, собственно говоря, любви. Итак, Юля становится у нас первой правильно ответившей. Теперь вторым курьер нет, «Вам и не снилось». Это Алекс. Это Алекс. Алекс, большое спасибо. Вы молодец. И билет достается вам. Ну, готовьтесь уже завтра. Думаю, успеете и пошить и костюм, и создать, соответственно, настроение, ауру и прочее. Ну и мы давайте вспомним этот нетленный хит. Это Ирина Отьева и Вера Соколова. И замечательная любовная история «Вам и не снилось».

0: радио.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: наше лето.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Татарстане вводят новую меру поддержки семей. При рождении тройни будут выплачивать 100 тысяч рублей на семью. Раньше пособие было меньше, по 10 тысяч на каждого ребенка. То есть в сумме семья получала лишь 30 тысяч рублей. В Госдуме выдвинули инициативу сделать парковку возле школ и детских садов бесплатной в течение часа по утрам. По мнению авторов проекта, это установит понятное и четкое правило на время самого активного подвоза детей. При этом регионы смогут при необходимости вводить более длительные бесплатные периоды, полностью запрещать платную парковку или предоставлять дополнительные льготы. От забот о комфортной дороге к школе, к возможности ненадолго забыть обо всем. Робот iBeam сообщает. Родительский режим отключен. Для запуска режима отдых необходимо назначить встречу одноклассников, прибыть 11 сентября в Максимилианс и активировать режим перезагрузка по-взрослому. Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом DJ Ion. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте.
6: Реклама 0+.
7: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В 1962 году американцы запустили первый космический аппарат для изучения Венеры, потерпевший аварию через несколько минут после старта, так как загруженная в него программа содержала единственную ошибку — черточка над буквой, отсутствие которой коренным образом поменяло смысл уравнения. Журналисты окрестили эту черточку самым дорогим дефисом в истории. Стоимость утерянного аппарата составляет 135 миллионов долларов.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ну и мы с вами не забываем, что у нас есть еще одна традиционная встреча в этом часе. Это любимейшая игра миллионов наших слушателей. Это игра «Смотри на мир». Ярче место, где можно выиграть замечательный приз. И это будет подарочный сертификат развлекательный центр. Хотите выиграть? Вперед к телефону 292-102,8. Прямо сейчас на

0: Сбим радио.
1: Доброго дня всем. Это игра «Смотри на мир ярче» и спонсор ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну что, друзья мои, давайте познакомимся с Ильназом. Ильназ, здравствуйте. Ильназ и... Ильназ! Что у нас опять тут? Где это? Вот, Ильназ.
2: Алло, здравствуйте.
1: Да, да, вот, это Ильназ. Доброго дня, Ильназ, как настроение?
2: Так, у меня тут плохая связь, что ли, не слышно вас прям гудками и рывками как-то. У меня прекрасно слышно, нету, радио выключил.
1: Я вас вообще отлично слышу, прям прекрасно, все четко, все отчетливо, прям вот как будто сидишь на собрании акционеров.
2: Тогда я сейчас в машине дверь открою, радио включу, выйду на улицу, буду вас оттуда слушать, наверное.
1: Не могу вам запретить открывать или закрывать двери в машине, это не мои полномочия. Я даже не представляю, что за человек такой, слышь, дверь не открывай, вот это... Что должно быть за история, что человек подходит и запрещает открывать дверь, не знаю. Ну что, Ильназ, давайте слушать вопрос. Значит, смотрите. Какой император России официально запретил носить очки в общественных местах? И у меня тут три варианта вам в помощь. Значит, это Павел I, Николай I или Александр I. Все они, естественно, родственники. Вот. Ну что, как думаете, какой царь-император? Павел I, Николай I, Александр I?
2: Павел I.
1: Молодец, думаю. Молодец. При Павле I ношение очков в обществе было запрещено. Допускался лишь лорнет. Его можно было поднести глазам, только поднести. При этом использование очков дома не запрещалось. Но появление в них на улице или в общественных местах считалось неуместным. Дворяне с дефектом зрения были вынуждены передвигаться осторожно и напрягать взгляд при встрече со знакомыми. Вот так вот все и ходили, прищурившись. Ну что, я вас поздравляю, Ильназ, привет, кому передадим?
2: Ура! Привет, в первую очередь, передаю как бы своей семье, угу, которая тоже едет со мной в машине.
1: Ну, им супруге
2: Лисан, троим детям, Даниэру, Ранелю, Рани. Вот. Вам, Бим Радио, большие приветы и за участие, всякие хорошие музыки, которые передачи передаете. И всем-всем-всем, казанцам, татарстанцам, родителям, знакомым.
1: Спасибо родителям, передавать крепкого здоровья, чтобы все у них было хорошо, у них любящий сын, внуки, сноха, все прекрасно. Спасибо вам большое, Николай Деструбович, сейчас объясню, что, где, да как. Вот так вот все легко всегда набирать.
0: Смотри на мир ярче. Сбим радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto. Специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Татарстане вводят новую меру поддержки семей. При рождении тройни будут выплачивать 100 тысяч рублей на семью. Раньше пособие было меньше, по 10 тысяч на каждого ребенка. То есть в сумме семья получала лишь 30 тысяч рублей. В Госдуме выдвинули инициативу сделать парковку возле школ и детских садов бесплатной в течение часа по утрам. По мнению авторов проекта, это установит понятное и четкое правило на время самого активного подвоза детей. При этом регионы смогут при необходимости вводить более длительные бесплатные периоды, полностью запрещать платную парковку или предоставлять дополнительные льготы. От заботы о комфортной дороге к школе, к возможности ненадолго забыть обо всем. Робот iBeam сообщает. Родительский режим отключен. Для запуска режима отдых необходимо назначить встречу одноклассников, прибыть 11 сентября в Максимилианс и активировать режим перезагрузка по-взрослому. Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом диджея Ion. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
3: «Не спеши» — известная песня, но это версия Татьяны Куртуковой, которая вчера была день рождения. Мы ее, естественно, продолжаем. Новых замечательных песен. Ну, а кто родился сегодня, узнаем в 12.30 в программе «Гитару и тост». Кстати, помните, что вы можете тоже поздравить своих близких, знакомых, любимых. Делается очень просто. Нужно дозвониться до нашего офиса 2903.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс» встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.

0: Без возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте! В ближайшие минуты гороскоп для всех знаков зодиака. У микрофона Ксения Лайт. Овны, не отказывайтесь от приглашений, тривиальных в кино и особенно самых необычных. Тельцы, не бойтесь выражать свои эмоции. От того, насколько вы будете открыты, зависит буквально все. Близнецы, у вас яркий выходной день, который будет обеспечен множеством улыбок. Раки, вместо ожидаемого отдыха вам предстоит что-то сделать, но это будет полезно и даже выгодно. Львы, попробуйте сохранить сладкое умиротворение вплоть до следующей недели. Девы, в ваших словах будет присутствовать максимум иронии. Она будет почти неконтролируемой. Весы, сейчас должна возрасти общая подвижность дел и ваша активность в целом. Скорпионы, если вы пока не очень довольны тем, что происходит, доверьтесь обстоятельствам, они принесут облегчение. Стрельцы, сейчас возможно общение с родителями, братьями или сестрами. Козероги, звезды советуют вспомнить о своих желаниях, чтобы поставить себе условия действовать. Водолеи, у вас очень скоро будет много новой активности, а пока отдыхайте. Рыбы, ближе к вечеру вы благодаря какой-то влиятельной персоне получите хорошее известие. Это был гороскоп на сегодня. Продолжайте день в нашей компании.

0: на Бим-радио.
1: Традиционное время заглянуть на карты Яндекс, разумеется, карты, дабы рассказать вам, что происходит на дорогах, какова загрузка сейчас. Выставляется 3 балла местами затруднения. Напомню, час назад была просто фантастическая какая-то загрузка, 2 балла, и дороги были почти свободны. Сейчас 3 балла, и самое серьезное затруднение — Астрономическая улица от Кремлевской улицы до Правооблачной, 5 минут, 600 метров, 8 километров в час. На проспекте Победы стоял, уже нет. Вот минуту назад была, и уже все нет. И было там за ней желтенькое, уже все прекрасно, все красненькое. А вот на той стороне Казанки, на третьей транспортной дамбе, сразу 2 аварии при движении с центра, 2 средних. И средний правый ряд, 2 аварии прямо друг за другом. Будьте предельно аккуратны. Ну, проблем вроде бы не создают эти аварии на третьей транспортной, но вы все равно будьте предельно внимательны за рулем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона «Айбим» и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили ввести комплекс мер поддержки студентов и аспирантов. Среди ключевых инициатив – поднять стипендии до уровня МРОД с индексацией, создать единые стандарты общежитий и разработать федеральный норматив оснащения вузов. Это должно сократить региональные различия в условиях обучения и помочь удержать молодых специалистов в регионах. В России прозвучало предложение выплачивать родственникам, ухаживающим за тяжелобольными, не менее одного МРОД. Выплату планируют назначать при подтверждении врачами необходимости постоянного ухода и при условии, что ухаживающий из-за этого оставил работу. Ученые выяснили, что физический контакт облегчает переживание стресса. Объятия и иные приятные прикосновения уменьшают концентрацию кортизола в организме и способствуют выработке окситоцина, отвечающего за ощущение эмоциональной связи и умиротворения. Если же человеку долго не хватает тактильности, это может ухудшить его эмоциональное и общее состояние. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
1: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
2: Да, за Илью Вольфсона. Он решает реальные проблемы семей, садиками, решением жилищных вопросов и больницами рядом с домом.
1: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата. Илья Вольфсон. Создавать, развивать, беречь.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: В ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
8: Рестораны вкусом порадуют вас.
9: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
7: Сможете одеть ребенка, будет как с картинки.
8: Есть кинотеатр, посмотри новинки.
10: Торговый центр «Республика», улица Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая, без возрастных ограничений.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Реклама использовалась еще в Древнем Риме, правда, нелегально. На стенах писали о предстоящих гладиаторских боях, продажах животных и даже рабов. Правда, городским властям это было не по душе, и они старались с этим бороться.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Да, доброго дня, всем приветствую, всем замечательного настроения. Ну, из таких глобальных праздников сегодня День учителя в Китае. У нас глобальный праздник будет, ну, во-первых, завтра перезагрузка, завтра Всероссийский день трезвости. Это два взаимосвязанных праздника, между прочим. Ну и шикарные праздники в воскресенье. Ну, во-первых, День танкиста в России. Всех танководов, всех танкистов, всех причастных к празднику. У нас все-таки танковое училище. Сколько вышло выпускников за все эти годы. Стоять бояться. И День парикмахера в России также в воскресенье. Не забудьте поздравить своего. Им счастья, удачи парикмахерам, добрых, нежадных клиентов, ну и ловких рук, конечно. Вот. Целый день люди на работе вокруг, как белка вокруг головы, понимаете ли. Так, счастья, здоровья. О наших с вами планах. Прямо сейчас жду ваших телефонных звонков. 292-102-8 в музыкальном пересказе. Будем, стал доброй традицией, разыгрывать баварские клубные, кормить вас. И мы разыграем сертификат на бизнес-ланч баварский клубный ресторан «Максимилис». 292-102-8. Будем угадывать песенку, очень известную песню. В один момент она вдруг стал таким реквием по Жанны Фриске. Неожиданно. 292-102-8. Наберите. Участвует традиционно двое. Побеждает один. Ну, а в 12.30 будем поздравлять. Традиционное время про

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Время музыкального пересказа на любимом радио. И у нас две участницы, это очень приятно. Такой колумбарий сегодня вокруг меня. Вот. И первый дизайнер нас Юля. Юля, здравствуйте. Юля!
2: Здравствуйте!
1: Вот, это Юля. И, Юля, ну как у вас настроение?
2: Ой, хорошее.
1: Вот сразу видно, у человека нет поля с картофелем. Хорошее настроение у Анны. Вам противостоит Юля. Юля, добрый день.
3: Аппарат выключен или находится вне зоны действия сети.
1: Вот интересно, кто выключился? Юля, вы здесь?
2: Да.
1: Так, это значит, у нас вырубилась, получается, Анна. Сейчас мы до Анны будем достукиваться. У нас же, от нас же просто так не уйдешь. Вот. От нас просто так не уйдешь. Никто еще не уходил от нас. Сбой вызова. Значит так, у нас что-то там с Анной проблема. Мы ждем звонка, собственно говоря. 292... 102,8, а может быть, вот сейчас мы сами дозвонимся до Анны, и все будет прекрасно. Но если нет, то придется вам стучаться и ломиться. Нет, мы не дозваниваемся до Анны. 292,8. Юле срочно нужен партнер по битве. Человек, который дозвонится прямо сейчас, вот есть такой человек, это радует. Ну, давайте познакомим. Попробуем во всяком случае. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло.
4: Алло.
1: Алло. Да, зовут вас как? Алло. Да что?
4: Алло.
1: Как? Да, алло, говорите. Говорите, как вас зовут. Скажите,
4: пожалуйста. Извините, связь прервалась.
1: Да что
5: Sorry,
1: такое?
5: The connection is lost.
1: У нас остается Анна. Анна, добрый день еще раз. Здравствуйте, вы где? Или Юля у нас? Я уже сказал. Юля у нас где-то была. Юля?
4: Да.
1: Да, вот, да, все. Да. Все, Юля объявляется победительницей. Все. Можно уже не мучить телефон. Но на всякий случай, хотите, я вам задам. Проверить себя, угадайте, не угадайте.
4: Ну, давайте.
1: Ну, смотрите. Почему-то все считают, что эта песня звучала в «Дневном дозоре», а в самом фильме ведь нет. Не смогли договориться, вот, пока снимали фильм. Уже сняли фильм, смонтировали, фильм вышел. И только потом договорились о том, чтобы песня, так сказать, использовалась в саундтреке. Но в диск к фильму она вошла. И вышел потом еще клип, где были нарезки из фильма «Дневного дозора». Обожаю эту книжку. Вот. И это 2006 года. Вот. Поет песня в названии группы «Есть телефонный код Бишкека», потому что они родом из Бишкека. И вот эти начальные цифры кода, ну, как указание, да, 432, вот, а у Бишкека свои цифры там вот используются. Вот. Шикарная песня. И вообще у этой группы очень много. В Питер ФМ у них вот звучало «Вне зоны доступа». Хороший тоже трек такой спокойный. Ну, а вообще эта песня стала одной из самых узнаваемых баллад того времени. Очень любили ее петь в караоке поющие люди. Не поющие люди ее не вытянут никогда. Вот. Ну и вообще мотив застревает в голове вот прям с первой секунды. И как-то в голове такой вот баланс такой идет между надеждой и грустью. Ну и вот когда не стала Жанна Фриске, она как бы реквием стала по этой замечательной легендарной даме. Ну что скажете?
4: Да. Вот в голове есть, но не да. Помню.
1: Бишкек, давайте.
4: Помнила да. Просто Жанна Фриске там в красном машине,
1: да,
4: она
1: да,
4: есть.
1: Да. По гостинице «Космос» гоняет она там, понимаете ли, все. Вот.
4: Вот.
1: Ну и вот Бишкек. Бишкек, телефоны. Вот какие есть группы в русскоязычные, в названии которых есть цифры. Цифры какие-то хоть, какие-то. Какие вот вы знаете группы такие? Есть такая.
4: Би-2.
1: Не, ну что вы, этих запрещенные иноагенты, вы что вы, ну.
4: Ну да, но я имею в виду.
1: Где-нибудь ближе к Донецку бы хуже к дереву привязывали, если бы они сейчас ехали. Ага. Ну, Бишкек. Да. Ну, а Бишкек, это что? Вот Бишкек сам по себе, это что? Ну, там, деревня, аул. Поселение?
4: Нет.
1: Это город. Вот, мы уже на дороге к разгадке. Город. Город и код Бишкека. Ну?
4: Нет.
1: Ну, город... 300... Ладно, город 312. Шикарная песня «Останусь» называется она. Вот, вам большое спасибо, Юля, за то, что мы с вами тут мучили и телефоны, и друг друга мучили.
4: Да, просто... Ну, давным-давно я это кино смотрела, и поэтому как-то вот из-за этого.
1: Не наговаривайте на себя по голосу, 19 лет, что вас на некоторые фильмы еще, наверное, не пускают для взрослых. А приветы бы кому передали?
4: Ой, всему Татарстану, нашей республике.
1: Шикарный.
4: Слава Богу, дождик кончился.
1: Солнечный весело. Татарстан. Обожаю Татарстан. Да. Все города вообще, все объездил уже. В Татарстане все районы, везде был. Большое спасибо вам. Не кладите ручки, сейчас объясню, что где да как. Ох уж эти телефоны. Останусь, город 312.

0: на учебу. А у нас начинается новый сезон 11 сентября. Уже завтра Бимрайд зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилис». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсов и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своим и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilis.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Казань вдохновляет, и мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
3: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
6: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон», ООО «Глаз Клиник».
0: Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilis.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Казань вдохновляет, и мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
3: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
6: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон», ООО «Глаз Клиник».

0: Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
1: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон», ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте teikaboom.ru.
2: ООО «Казаньпарк», ОГРН 120-47-00-12-912. 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «СМР Инжиниринг».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили ввести комплекс мер поддержки студентов и аспирантов. Среди ключевых инициатив – поднять стипендии до уровня МРОТ с индексацией, создать единые стандарты общежитий и разработать федеральный норматив оснащения вузов. Это должно сократить региональные различия в условиях обучения и помочь удержать молодых специалистов в регионах. В России прозвучало предложение выплачивать родственникам, ухаживающим за тяжелобольными, не менее одного МРОТ. Выплату планируют назначать при подтверждении врача.

0: кроме необходимости постоянного ухода и при условии, что ухаживающий из-за этого оставил работу. Ученые выяснили, что физический контакт облегчает переживание стресса. Объятия и иные приятные прикосновения уменьшают концентрацию кортизола в организме и способствуют выработке окситоцина, отвечающего за ощущение эмоциональной связи и умиротворения. Если же человеку долго не хватает тактильности, это может ухудшить его эмоциональное и общее состояние. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
1: Программа для именинников «Первый тост».
2: Ну что, давайте поздравлять. Начнем традиционно с тех, ну, не со всех, но с некоторых, кто состоит в официальной группе любимого радио. Ильнар Ильгизович сегодня именинник, с чем мы его и поздравляем. Алина Сибгатуллина из Зеленодольска справляет свое день рождения. Руслан Халилов, молодец, отец двоих очаровательных девчонок. Ильфат Рамазанов, Кнетук АИ, вот правильный жизненный выбор. И волейбольщик, похоже, поигрывает. Мне тоже правильный выбор. Альберт Сагитов, лично знаком с Дедом Морозом. Вот, человек лично, на короткий, так сказать. Наталья Пахмутова, именинница, шикарная у нее тут фотосессия. Дочь, сын, муж с несчастным лицом. Ну, а где вы видели счастливого человека на фотосессии? Ильфат Файрушин. Цените, любить каждый момент. ТН-сервис. Место работы, наверное. Резида Курбиева из Альминска справляет сегодня день рождения. Лилия Цветочек Гараева. Тоже именинница сегодня. Что это у нее? Блестящее такое. Ящерица, это где ж такое? Рамиль Замалеев. ТК Ника Транс трудится, да. Где-то сфотографировался. На море. Во Владивостоке был. Ну, вот на фоне этого. Катюня Жданова. Держать себя в руках в 10 раз сложнее, чем сойти с ума. Но оно того стоит. Да, в руках себя надо всегда держать. Заместитель начальника УГИБДД МВД ПРТ Пономарев Алексей Валерьевич. Сегодня именинник. Назарова Наталья Александровна. Заместитель генерального директора. Директор по экономике и реализации услуг АО «Сетевая компания». Евгений Васильевич Хрунов. Летчик-космонавт СССР номер 15. Второй человек, вышедший в космос. И первый космонавт осуществивший стыковку двух кораблей, когда Леонов полетел, он был его дублером. Ким Джу Рён, актриса театра и кино, исполнится роли Хан Миньо в сериале «Игра в кальмара». Че вот менять, да? Ким Джу Рён на Хан Миньо. Дмитрий Сергеевич Воронков, хоккеист-нападающий. Андрей Викторович Караулов, журналист, телеведущий, замечательной программы вел, «Момент истины», «Русский век». Колин Эндрю Фёрт, актер театра и кино, обладатель премии «Оскар», сыграл Гарри Харта в шпионской боевике «Кингсман. Секретная служба». Гай Ричи, режиссер, сценарист, продюсер, замечательный фильм снимает. Ну и мы помним, что он в свое время Мадонну, ведь он был ее мужем. Хотя кто Мадонну? Егор Летов, поэт, музыкант, певец, звукорежиссер, лидер группы гражданской обороны. Игорь Матвеевич Костолевский, актер театра, кино и дубляжа. Лариса Александровна Долина, урожденная под фамилией Кудельман. Вадим Степанцов, замечательнейший музыкант, создатель ордена куртуазных манеристок, ну и лидер группы Бах и Компот. И, кстати, он писал еще и для Браво тексты, для Нана писал, для Тату, разносторонний человек. Евгений Викторович Белоусов, Джо Перри, основатель Aerosmith, Владимир Клавдевич Арсентьев, военный востоковед, путешественник, географ, ну и писатель, его друг Урсула Зала, ну, литературный. Евгений Маркович Татарский снял множество фильмов, «Приключения принца Флоризеля», «Улицы разбитых фонарей», «Убойные силы», это все он. Вольф Григорьевич Мессинг, эстрадный артист, выступавший с психологическими опытами по чтению мыслей зрителей. Такие замечательные люди родились сегодня. Если у вас день рождения, мы вас тоже поздравляем. Счастья, здоровья, всех благ. Ну, ждет

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

Настоящее имя Придзе Эрик Шеридан Придз. Ну, просто Шеридан убрал. Один из самых влиятельных шведских диджеев. Музыкой увлекся в детстве. Учился играть на фортепиано. Уговорил родителей купить ему синтезатор. Ну и все. И понеслась. Тут же засел и начал создавать музыку в стиле Депешмода. В 1994 году пошел барабанщиком в группу Animal Alliance. Играли электронную музыку в духе Крафтверка такого. Но вскоре он решил, все, я хочу совсем прям, ребят, электронную музыку. Это все не для меня, вот это ваше. И начал подрабатывать диджеем. Диджеем в клубах. Многие так начинали. Ну, а впервые песню, которую мы будем слушать, «Пиано», он сыграл в клубе на севере Великобритании еще в 2006 году. Но реакция была нулевая. То есть народ даже там это, что за... Что ты включил? Убирай! Поставь наш компакт-диск! И диск с записью лежал долгие годы, целых два года. И вот в августе 2008 года он попался ему под руку. И такой, ну а что, сыграю? И поставил, смиксовал в своем диджинге в клубе. И кто-то снял это выступление, выложил на видеохостинг. И, что называется, дело пошло. Дело пошло. Вот там 13 миллионов, по-моему, просмотров этого трека. Ну и мы давайте с вами послушаем.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ilman. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ilman 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
8: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
10: Мечтал полетать на воздушном шаре? Мечты сбываются! Фестиваль воздухоплавания «Мечтатели» в Болгарском музее-заповеднике с 10 по 13 сентября. Полеты на рассвете и закате над Волгой, Белой мечетью и древними памятниками. Хочешь полетать с семьей? Сделать романтический подарок или исполнить мечту? Выбирай тариф и успевай купить полет по специальной цене. Вход на фестиваль свободный. Подробности в группе ВК «Мечтатели» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
11: 0+.
12: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Хабим радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
2: Ну что, настало время нам с вами вновь посмотреть на карту. Яндекс. Карты помогают нам узнавать загрузку казанских дорог. Мы рассказываем об этом вам вновь, как и час назад, три прекраснейших балла. Сегодня прям балует нас дорожная ситуация. Ну и рассказывать, в общем-то, не о чем. Чернышевск, склад на Риману, Далев, Балачный, 5 минут, 600 метров, 7 километров в час скорость движения. Ну, все остальное полтора светофора прям буквально. Ленинская, Миллениум, Кировский, третья транспортная. Все по нулям, все шикарненького зеленого цвета. Ну что, будем предельно аккуратны за рулем, наслаждаться отличной летней солнечной погодой. Ну, во всяком случае, столица Татарстана сейчас прекраснейших 14 градусов, 16 даже уже, 16 градусов, что и здорово.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. От любимых слушателей.
3: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио. The legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. В Татарстане появился виртуальный семейный помощник ГАИЛя. Сервис работает круглосуточно и помогает разобраться в процедурах ЗАГСа и доступных семейных услугах. Его задача – давать жителям республики быстрые и понятные ответы, а также улучшать работу органов ЗАГС. Исследование показало интересную тенденцию. На фоне общего снижения спроса на такси в России, за год число поездок упало на 20%. Зумеры же, наоборот, этим летом стали пользоваться сервисом заметно чаще. Стоимость ежедневной заботы и домашних дел, которые выполняет мама в Казани, оценили внушительную сумму. Почти 155 тысяч рублей в месяц – это около 39 тысяч рублей в неделю для семьи с одним ребенком. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
1: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
2: За Илью Вольфсона. Он оказывает всестороннюю поддержку и бойцам на фронте, и их близким.
1: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
5: Рестораны вкусом порадуют вас.
6: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
4: Сможете одеть ребенка, будет как с картинки.
5: Есть кинотеатр, посмотри новинки.
7: Торговый центр «Республика», улица Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая, без возрастных ограничений.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
9: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Любопытно, что в Великобритании полицейские возят в своих машинах плюшевых медвежат для того, чтобы успокаивать детей в случае аварии. Также в автомобилях, которые выезжают на место аварий, помимо аптечки и огнетушителя, должны находиться одеяло, полотенце, лопата, веник, дорожные шипы и некоторые специальные приборы.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
6: Да, доброго дня всем, хорошего, замечательного, пусть и осеннего, но все-таки солнечного настроения. Грибная пора, переходящая в картофельный период, вот оно, здесь сейчас. Кстати, в этот день Петром Первым заложено первое судно, 24-пушечный корабль «Святой Павел». Случился в 1693 году. В августе Петр прибыл в Архангельск, где он впервые увидел море. И первый голландский военный корабль. Тогда Архангельск был единственным морским портом России, связанным ее с западом. И по указанию царя на остров Соломбала на Северной Двине завезли строительный материал и начали сооружение строительной верфи. Вот так и начинался российский, серьезный, взрослый флот. Ну и мы помним, что для самого Петра все началось с ботика. И вот этот ботик в 1723 году, ботик Петра Первого, торжественно перевезен из Москвы в Санкт-Петербург, установлен на государевом бастионе Петропавловской крепости. Да-да-да. Ценил и хранил. Ну и в петровские же времена, в 1721 году, в финском городе Ништадте был подписан мирный договор между Швеции и России, который завершал Северную войну. 21 год воевали. Договор изменил российско-шведскую границу, ранее закрепленную Столбовским мирным договором от 1617 года. Ну, серьезные переговоры нас давили не только дипломатией, но еще и военными успехами, продолжая периодически поддавать шведам, чтобы договоры шли. По Ништадтскому мирному договору Россия получила Лифляндию с Ригой, Исляндию с Ревелем и Нарвой, и часть Карелии с Кёльсгюльмом, и Жоржскую землю. В общем, тоже получили, это здорово, всегда приятно что-то получать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
3: И только

0: Арт-резиденция созвездия Йолдызлык. 11 сентября 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: любимое радио. Первое в Казани. Бим-радио. Бим-новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Татарстане появился виртуальный семейный помощник ГАИЛя. Сервис работает круглосуточно и помогает разобраться в процедурах ЗАГСа и доступных семейных услугах. Его задача – давать жителям республики быстрые и понятные ответы, а также улучшать работу органов ЗАГС. Исследование показало интересную тенденцию. На фоне общего снижения спроса на такси в России, за год число поездок упало на 20%. Зумеры же, наоборот, этим летом стали пользоваться сервисом заметно чаще. Стоимость ежедневной заботы и домашних дел, которые выполняет мама в Казани, оценили внушительную сумму. Почти 155 тысяч рублей в месяц – это около 39 тысяч рублей в неделю для семьи с одним ребенком. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: И полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Да, давайте две песенки послушаем. Люблю приносить что-то такое. Ну, привязываем к дням рождения, к событиям каким-то. Вот вчера. Вчера был день рождения у Пит Джейсона. Спросите, это такой? Ну, это известный кенийский россиянин или кенирос, как это назвать, не знаю. Но мы его не помним, а ведь это... помните группу премьер-министра? В 2002 году на рассмотрение специальной комиссии, ОРТ тогда занималась этим, поступило 11 742 заявки. Представляете, 11 742 заявки от желающих попасть на европейский конкурс извращенцев. Из 25 вышедших в финальную часть отбора исполнителей окончательный выбор был сделан среди трех кандидатов. Кристина Арбакайте, Витасом и группы премьер-министр. Что вот в голове должно было происходить, чтобы куда-то посылать Кристину Арбакайте или Витаса? Ну и что? Тогда популярны были бойз-бенды и отправили на Евровидение от России премьер-министр. Группа была образована в начале 1998 года. Трек участник коллектива Пита Джейсона, вот этого самого, Жанна Милимерова, такая фамилия интересная, Диму Ланского, продюсеры заметили в столичном ресторане «Антлетерри». И уже на стадии записи дебютного альбома к треку присоединился четвертый человек. Слава Бадалик, он приехал с Кишинева. Потом из группы ушел Дима Ланской, на его место пришел Марат Чанышев, который же, конечно же, украсил группу. Ну, а на Евровидении не получилось. 10-е место среди 24 участников, ну, согласитесь, такое себе. Ну, и еще об одном человеке хочется поговорить, его с нами сейчас нет. Евгений Белоусов. У него сегодня было бы день рождения. Евгений в школьном ансамбле начинал играть, тогда это было модно. Интересно, есть сейчас такая тема? Школьный ансамбль. Я вот тоже в школьном ансамбле на палочках сидел, на барабанах. Он окончил ПТУ по специальности слесарь-ремонтник. У нас пока вот общая судьба. Сейчас с ним учился в Курском музыкальном училище по классу бас-гитары. Здесь мы с ним разошлись. В середине 1980 года, ну, как и все музыканты, играл в ресторане, в который пришел Барри Алибасов. Тогда руководил вот этим цирком Шапито под названием «Интеграл». И он работал в «Нана», затем... в «Интеграле», бас-гитаристом в «Интеграле». Работал в Казани, не приезжали. Там Сюткин тоже пел тогда. До 1991 года занимались Белоусовым Воропаева и Дорохин. Вот эти первые начальные песни. Ну, а затем он уже перешел к Игорю Матвиенко как композитору. А он впоследствии, естественно, стал и продюсером. Ну, а все началось... собственно говоря, с утренней почты. Да, была такая передача. Там он появился с песней «Алеша», и все. И на следующий такое ощущение, что у каждого артиста должно быть что-нибудь про Алешу песня. Всем Алешам привет. Затем в 91-м году девочка, девчоночка появилась. Потом девочка синеглазая. И столько песен. Был безумно популярен. Ну, примерно как Салават Фатхетдинов. Потому что он на малой спортивной арене Лужников 14 сольных концертов подряд, день за днем провел, и всегда с аншлагами. Ну и сейчас вот тоже послушаем, значит, премьер-министр «Девочка Севера», песня, которая представляла Россию на Евровидении. Ну и затем Женя Белоусов, «Девчоночка, девчонка».
2: Осень на любимой волне.

0: все.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Вновь смотрим на Яндекс.Карты. Час назад был 3 балла местами за другие. Такая же картина и... сейчас один в один. Больших каких-то проблем нет. В центре вот Чернышевского, от Нариманова до Левого Булачной улицы 5 минут 600 метров. 7 километров, все скорость, поток. Ну, все остальное побыстрее. Все дамбы зелененькие, нигде заторов никаких нет. Очень много значков о ремонтных работах сообщающих. Будьте предельно внимательны. Ну и вот авария всего одна в данный момент. Но направление создает на декабристов Волгоградская. Опять-таки смотрим на впереди едущий перед вами автомобиль. Дистанцию, соблюдаем дистанцию.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
4: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме выступили с инициативой зафиксировать стоимость обучения в вузах на весь срок получения образования. Повышать плату предлагают только при реальном изменении программы и исключительно с письменного согласия студента. Если учащийся не согласен с новой стоимостью, он должен иметь право продолжить обучение на прежних условиях. Татарский язык может появиться в голосовых помощниках умных колонок. В Академии наук Татарстана подготовили базу свыше 3 терабайтов аудиоматериалов, а техническая часть, по сообщению директора института, уже готова. Психологи поделились советами, как справиться с осенней хандрой. Важен стабильный режим сна. Также эксперты рекомендуют каждый день 20-30 минут находиться при дневном свете, проводить время с родными и включать в распорядок дня движения. Достаточно быстрой ходьбы, домашних танцев или зарядки по видео. Главное, чтобы тело двигалось, а пульс немного повышался. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Аракаевым.
1: Да, доброго дня. Это рабочий полник и немного исторических справок. Что происходило в этот день? В 1492 году на Руси состоялось первое празднование Нового года, перенесенного на сентябрь. Решение изменить дату принял Иван III. Ну, до этого в марте праздновался, но потом пришел Петр I и перенес уже на январь месяц. Швеция и Россия подписали нештатский мирный договор. Он ожидал побед нашей страны в Северной войне. 21 год воевали, с ума сойти. И было уже даже, что Карл этот на Москву ушел с войском. Остановили в 1707 году. Это случилось в 1708 год. Восьмом, да. Что еще? В 1894 году Джордж Смит, лондонский водитель такси, становится первым человеком в Британии, которому предъявлен приговор за вождение в нетрезвом виде. Не справившись с управлением, он въехал точно в двери дома, был оштрафован на 1 фунт стерлингов. Ну, наверное, по тем временам это бешеные деньги, на которые можно было купить все, наверное. В 1918 году войска 5-й армии, которой командовал Славин, освободили Казань. Это была первая победа Красной армии на Восточном фронте. Находящийся на Восточном фронте поэт Демьян Бедный откликнулся целыми стихами. Товарищи, ура! Казань у нас в руках! Играет солнышко на боевых штыках! Груди у нас душа! И, в общем, так далее. Ну и первое, что сделали, взяв Казань, расстреляли 10 священнослужителей и настоятеля Зеландского монастыря. Это было самое первое действие, когда они вступили. Добрые, отзывчивые же люди. В 1960 году на 17-х летних Олимпийских играх в Риме сенсационную победу в марафонском беге одержал никому неизвестный эфиопский бегун Абебе Бикила, бежавший босиком. На следующей Олимпиаде в Токио он вновь одержит победу. Ну, а сегодня без африканских спортсменов, без их побед, длинные и средние дистанции, ну, как-то да, даже не воспринимается. И, кстати, в тот же день, в этот же день, в 1960 году, в состязаниях штангистов-тяжеловесов победу одержал наш атлет Юрий Власов. И эти два атлета, Власов и Абебе Бикила, были признаны героями Олимпиады. Они вот двое. Ну, MVP Олимпиады, можно сказать так. Ну, это всегда приятно, тем более, если наш спортсмен.
2: Реклама на Бим-радио. Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана?
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что по мнению многих ученых, слоны используют для общения с сородичами, находящимися вне зоны видимости, вибрации почвы? Эти шеститонные гиганты, топчась на месте, могут с помощью топота послать себе подобным сигналы, распространяющиеся гораздо дальше, чем звуковые. Слоны могут услышать такой топот на расстоянии до 32 километров. Слоны-адресаты воспринимают такие сообщения ногами.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Однажды в Казани.
5: А вновь приз и вновь надежда на то, что вы все знаете. А вы все знаете, мы вас верим. Однажды в Казани, где мы разыграем сертификат в картинг на 1500 рублей. Согласитесь, это здорово, погонять. Хорошая компания. Что будем делать? Будем отправлять ответ на вопрос, который я сейчас задам. Сейчас все будет. Напомню, что пишем в Макс, и только в Макс мессенджер. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. Вопрос следующий. Вам нужно будет назвать четвертый город, потому что их четыре. Города в Татарстане с более чем тысячелетней историей. То есть этому городу тоже уже больше тысячи лет. Ну, я называю Казань, я называю Болгар и я называю Беляр. Вам нужно назвать четвертый город, находящийся в Татарстане, которому более тысячи лет. Ну и по традиции 11-й человек, потому что уже завтра, 11-го в пятницу, у нас с вами перезагрузка в Максимилисе. 11-й правильно ответивший, плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8, и получает сертификат в картинг-клуб на 1500 рублей. Если не будет у нас с вами 11-го, то, соответственно, первый правильно ответивший, вот первый оказался добрый товарищ, и ждем, будем считать, будет ли у нас 11 правильных ответов.
4: «Однажды в Казани».

0: Воды в Казани.
1: Ну что, и давайте подведем итоги. Значит, я спросил, ну, четвертый город с тысячелетней историей, четыре в Татарстане, это Биляр, Болгар, Казань, и вам нужно было назвать четвертый. Ну, и ответов прилично. Свияжск почему-то нарисовался, не знаю, почему нарисовался Свияжск. Первым. Кто был первым? Первым был добрый товарищ, я это говорил. А 11-й оказался Лилия. Лилия явно написала мне ответе. Она правильно сказала, что Елабуга. Елабуга, замечательный, красивейший город. Обязательно съездите. Удивительная атмосфера, да, всем живущим на окружное шоссе. Всем большой привет. Замечательные люди в Елабуге. И самые красивые девушки на планете Земля. Почему? Потому что пешком много ходит. Мы же помним, у Кузьмина была супруга из Елабуги. У Владимира Кузьмина. У Махмуда Ракаева, кстати, да, тоже была супруженица. Да, в Италии на Чижуре, между прочим. Вот. У меня кровать, как у Людовика XIV, это стартовый пьедестал, потом взлет карьеры. Ну что, друзья мои, вот так вот все здорово. Поздравляем вас, Лилия. Ответьте нам на наш вопросик, и будет вам сертификат в картинг. На картинг на 1500 рублей. Все просто. Ну, а Елабуга, прекрасный, красивый город. И четыре места в Татарстане с более чем тысячелетней историей.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах. И только

0: квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Топлента.
1: Мечтал полетать на воздушном шаре? Мечты сбываются! Фестиваль воздухоплавания «Мечтатели» в Болгарском музее-заповеднике с 10 по 13 сентября. Полеты на рассвете и закате над Волгой, Белой мечетью и древними памятниками. Хочешь полетать с семьей? Сделать романтический подарок или исполнить мечту? Выбирай тариф и успевай купить полет по специальной цене. Вход на фестиваль свободный. Подробности в группе ВК «Мечтатели» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
4: Ну что, друзья мои, впереди любимые песни. Участвуйте обязательно. Прямо сейчас наберите 292-102-8. И песня, которая нравится вам, звучит в эфире любимого. Все просто. Передадим по просьбе Лили привет. Большое Вознакаева. Да, Лили не сможет кататься на картинге. Грусть, тоска, печаль. Особенно для ее детей. Они сейчас ее... Мама, ты что, отказалась? Ну, в этом случае у нас всегда все переходит первому. Вы там, добрые товарищи, почитайте, что вам написали-то. Почитайте. Ну и жду. 292-102-8 прямо сейчас. Набираем студийный номер и участвуем в любимых песнях.

0: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме выступили с инициативой зафиксировать стоимость обучения в вузах на весь срок получения образования. Повышать плату предлагают только при реальном изменении программы и исключительно с письменного согласия студента. Если учащийся не согласен с новой стоимостью, он должен иметь право продолжить обучение на прежних условиях. Татарский язык может появиться в голосовых помощниках умных колонок. В Академии наук Татарстана подготовили базу свыше 3 терабайтов аудиоматериалов, а техническая часть, по сообщению директора института, уже готова. Психологи поделились советами, как справиться с осенней хандрой. Важен стабильный режим сна. Также эксперты рекомендуют каждый день 20-30 минут находиться при дневном свете, проводить время с родными и включать в распорядок дня движения. Достаточно быстрой ходьбы, домашних танцев или зарядки по видео. Главное, чтобы тело двигалось, а пульс немного повышался. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
3: Моя любимая

0: моя любимая песня.
1: Ну, здесь должна была быть Татьяна, но постоянно от нее почему-то дети, наверное, проказничают. Там было слышно на заднем фоне крики детей. «Мама, мама, мы хотим кушать! Мама, давай еще что-нибудь сломаем!» Кричали Татьяне голодные дети. Да нет, тупые, конечно же. Ну, так и не пообщались мы, не узнали, кому приветы, что куда. Но песня...

0: правах рекламы. Про событие, которое состоится завтра, 1 сентября прошло. Дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Биврадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому. В ресторан «Максимилинс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.

0: 174.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
2: Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: И давайте еще раз заглянем на Яндекс.Карты. Что происходит? Происходит следующее. Выставляется 3 балла. Местами затруднения. Час назад тоже было затруднение на Карла Маркса Горького. Вот прямо на светофоре авария, средний ряд. Будьте предельно внимательны. Ну, а посмотрим, где же у нас сильнейшее затруднение. Большая Крыловка от Краснокашайской улицы до улицы Серова. 12 минут, 1,5 километра, 7 километров в час скорость движения потока. Ремонтные работы, стоит значок. И тоже будьте предельно аккуратны. Левый ряд, дорожные работы. Ну и вот кроме Большой Крыловки от Краснокашайской до улицы Серова больше затруднений особых нет. Мосты и дамбы все прекрасно движутся, все зелененькие. Это радует.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Бим Радио.
2: 14.56, всем замечательного рабочего дня, завершение его в том числе, 17 градусов, ясная погода, без осадков, вот так вот на сегодня все сложилось и складывается прекрасно. Игорь пришел, Игорь готов, рвется в бой, но он

0: еще не знакомы.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Хим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России обсуждают возможность давать женщинам право уходить в декретный отпуск не по установленному сроку, а в любой момент беременности. Это актуально, когда на ранних сроках будущей маме нужен больничный или стационарное лечение. Предлагается, чтобы она могла использовать дни декрета именно тогда. В Госдуме выдвинули инициативу обеспечить бесплатным питанием всех школьников во всех регионах. Сейчас льгота действует лишь для учеников начальных классов. Планируется закрепить единый федеральный стандарт питания. Сформировать базовый набор блюд по возрастным группам, отдельно проработать меню для детей с хроническими заболеваниями и учесть региональные особенности. От заботы о подрастающем поколении к отдыху для взрослых. 11 сентября Бим-радио открывает новый сезон вечеринок в ресторане «Максимилианс». Перезагрузка по-взрослому – повод выдохнуть, встретиться с друзьями и оторваться после летнего перерыва. Живая музыка, любимые хиты, конкурсы и подарки. Ведущий – Андрей Дмитриев, за пультом – диджей Айон. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Ну, вообще в жизни, конечно, много всего фантастического происходит. Всем доброго дня, Игорь Никитин у микрофона. Много всего интересного в этом часе и в следующем, я так полагаю, будет происходить. Но, в общем-то, хорошо, что мы с вами где-то рядышком. И это прям очень приятно, прекрасно и очень здорово. Любимые слушатели, у нас проходит шикарный конкурс от Всероссийского фестиваля «Воздухоплавание. Мечтатели». Кстати, в тему, как песня, которая будет проходить с 10 по 13 сентября на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. Можно будет выиграть бесплатный полет на воздушном шаре. Что нужно сделать нашим слушателям? Нужно позвонить в прямой эфир вечернего шоу с 18.00 до 18.30 минут. Первым назвать кодовое слово. Кстати говоря, кодовое слово можно посмотреть в закрепленных ежедневных постах официальной группы фестиваля «Мечтатели» во ВКонтакте. Первый, кто верно назвал кодовое слово, проходит в полуфинал. Финал будет проходить в прямом эфире дневного шоу 12 числа. Уже сентября месяца победители выберем случайным образом. Ну и призы, конечно, да. Первое место – бесплатный полет на воздушном шаре, который состоится 13 сентября. Второе и третье места – специальный приз от организаторов фестиваля 12+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
3: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
4: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а что такое луна?
2: Луна, деточка, это обратная сторона солнца. Да.
0: Да луна. Шоу Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.ru.

0: Ну, конечно, если говорить про любовь, не только про песню, но и про БИМ-радио, кстати говоря, каждый из вас наверняка гонял на наши вечеринки, развлекался, тусил. Вот, поэтому нам будет приятно, супер даже приятно, если вы оставите несколько добрых слов и поделитесь впечатлениями. Можно оставить свой отзыв на Яндекс.Картах и 2GIS. Нам, конечно же, важно каждое ваше слово. Очень ждем. Благодарю вас всех заранее. Совсем скоро будет конкурс. Пока не скажу ничего. Скажу об этом чуть позже. Пока что давайте наслаждаться, продолжать шикарной погодой, которая сегодня в республике. Ну и, конечно же, песнями, которые у нас есть в плейлисте.
1: БИМ-радио.
0: Ну, а по поводу конкурса, я думаю, пора уже, да, если вы в ближайшие 30 дней ничего не выигрывали у нас, то я вам говорю, звоните 292-102-8, если вы по республике Татарстан, то не забывайте код города Казань.

0: Ярче с БИМ-радио.
1: Ну что ж, давайте смотреть на мир ярче, давайте просветляться будем, еще, возможно, узнавать полезную информацию. Все это благодаря нам и спонсору игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. Клиника «Смотри» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну что ж, на кону у нас подарочный сертификат в развлекательный центр. На связи у меня есть Марат. Марат, здрасте.
2: Да, здрасте.
1: Здрасте. Где я вас застал врасплох? Точнее, вы решили оторваться от всего и набрать номер телефона.
2: Алло.
1: Алло, алло. Я говорю, где вас оторвал? От чего оторвал?
2: Что-то плохо. Связь обрывается, не слышу вас.
1: Ну вот, это очень грустно, если честно. Прям очень-очень-очень грустно. А сейчас-то вы меня слышите?
2: Алло.
1: Марат! Марат, Марат, Марат, мы вас хорошо прекрасно слышим, а вы нас нет, да, видимо?
2: Да-да-да,
1: слышу вас. Вот, все, прекрасно, хорошо. И я говорю, где вас врасплох застал, Марат?
2: На работе.
1: Угу, ну ладно, значит, несколько секунд точно есть у вас.
2: Да-да-да.
1: Ну давайте сразу к вопросу, а то времени прошло уже огромное количество. Итак, внимание. Предполагают, что в палитре этого художника преобладала серо-жемчужная гамма из-за дальтонизма. Это нарушение цветового восприятия, если вы не знали. Итак, вариант А – Михаил Врубель. Вариант Б – Исаак Левитан. Вариант В – Иван Айвазовский. В палитре этого художника преобладала серо-жемчужная гамма из-за дальтонизма. Давайте думать, давайте вспоминать, давайте угадывать.
2: Ох.
1: Сложный, видимо.
2: Возможно,
1: да? Но вы знаете хоть какие-нибудь картины? Иван Константинович Айвазовский, профессор, император Академии, Императорской Академии Художеств, Исаак Ильич Левитан, ну, наиболее известный по «Осеннему дню». Там серого, по-моему, вообще нигде нет ни у кого. Давайте думать.
2: Честно говоря, ни одну картину не знаю, но давайте тогда первый вариант.
1: Первый вариант. Михаил Врубель. Его картинах с определенного времени начала преобладать серо-жемчужная гамма. Красные и зеленые оттенки практически отсутствуют. Дефект, он был, мог появиться в зрелом возрасте, возможно, как следствие заболевания. Это лишь гипотеза, но она может объяснить уникальный колорит его работы. Это Михаил Врубель, конечно! Вы молодец, Марат, я вас поздравляю. Мои громкие аплодисменты звучат именно вам. Ну и что, можно несколько приветов успеть передать?
2: Спасибо большое за поздравления. Хотел привет передать всем, кто узнал.
1: Вот такой вот он, Марат. Ну, скромненький, ну и ладно. Хорошо, трубочку тогда не вешайте, мы с вами должны побеседовать. Не эфир, я объясню, как забрать ваш приз. Поздравляю.
2: Хорошо, спасибо.
1: Ну, вот такой вот у нас сегодня получился диалог. Интересный, ну, в общем-то, долгий где-то, с одной стороны. Но победа же есть, это самое главное.
0: Смотри на мир ярче. С БИМ Радио.
3: БИМ Радио.
4: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КАН-авто. Звоните 8-843-230-30-30.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «SMR Engineering».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России обсуждают возможность давать женщинам право уходить в декретный отпуск не по установленному сроку, а в любой момент беременности. Это актуально, когда на ранних сроках будущей маме нужен больничный или стационарное лечение. Предлагается, чтобы она могла использовать дни декрета именно тогда. В Госдуме выдвинули инициативу обеспечить бесплатным питанием всех школьников во всех регионах. Сейчас льгота действует лишь для учеников начальных классов. Планируется закрепить единый федеральный стандарт питания, сформировать базовый набор блюд по возрастным группам, отдельно проработать меню для детей с хроническими заболеваниями и учесть региональные особенности. От заботы о подрастающем поколении к отдыху для взрослых. 11 сентября Бимрадио открывает новый сезон вечеринок в ресторане «Максимилианос». Перезагрузка по-взрослому, повод выдохнуть, встретиться с друзьями и оторваться после летнего перерыва. Живая музыка, любимые хиты, конкурсы и подарки. Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом диджей Айон. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

Ну да, два билета, конечно, это хорошо, но несколько пригласительных, я думаю, мы тоже будем разыгрывать, если вы готовы. Будете отправиться на перезагрузку по-взрослому, поэтому, в общем-то, дорогие мои, слушайте внимательный эфир, будем перезагружаться. Вечеринка-то уже завтра, как минимум, да? Поэтому, если вдруг все ваши планы сорвались куда-то, подумайте, может быть, вам стоит поучаствовать, а вдруг вы победите и станете счастливым обладателем этой вечеринки. В общем, ладно, продолжаем наслаждаться музыкой и жизнью.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Бабай тут отметился. Да не обязательно было, но хорошее настроение пожелаю вам, да, взамен. Это уж точно. Пусть день будет прекрасный.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.
0: Бим-радио. Да кто?

что скоро мы будем мир видеть не зеленого, а все-таки того самого осеннего, огненного, красивого, шелестящего. Уже, кстати, появляются такие какие-то особенные на деревьях желтые листочки, но это, видимо, от ночного холода. Ну, а я тут смотрю, все-таки дождик-то вчера был, грибы должны были пойти, да. Ну, а вот россияне назвали скрытую опасность грибов. Отравление грибами, говорят, может обернуться не только острой интоксикацией, но и стать триггером для развития онкологии. Заболеваний в будущем. Ну вот, спасибо вам за новость. Я теперь еще радостнее стал человек. Медик Иван Юрименко, терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области, пояснил, что образование, новое образование провоцирует токсиноплесень. А, вон оно где. Эти вещества появляются в продукте, если он долго лежал или хранился с нарушением правил. Яды обладают способностью накапливаться внутри организма и действовать из-под тишка, оказывая хроническое канцерогенное воздействие. Но, в общем, как я понимаю, сами по себе грибы-то пища как бы трудно перевариваемая. И, в общем, с ней надо всегда быть осторожным. А то тихие охотники любят понабирать много всего. А еще сомнительное, и сомнительные места могут быть. Поэтому будьте, пожалуйста, предельно осторожны и внимательны. Ну, а если вдруг что-то уже произошло, тошнота, рвот, диарея, резкая боль, то медлить тоже нельзя. Незамедлительно нужно звонить в скорую. Ну и до приезда бригады стоит пить воду маленькими глотками. В общем, предупреждены, вооружены, будьте осторожны и аккуратны, пожалуйста. Но еще говорят, все-таки легче всего наш организм переносит грибы, если они не жареные. Прям шибко с маслом, как я люблю, да, хотел так сказать. Но, в общем, берегите себя. Собирайте грибы осторожно, те, которых вы точно знаете.

0: давным-давно, где-то в апреле, писали, что Aerosmith возвращаются, но, в общем, похоже, не вернулись. Никаких новостей я больше не нашел. Но все-таки шикарная песня в финале этого часа музыкального, я думаю, не оставила никого равнодушными. Но впереди, конечно, любимые новости, и я, Игорь Никитин, будем продолжать вместе с вами наслаждаться этим замечательным днем.
1: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на Beam Radio. Татарстан позволяет молодежи не только получить образование и построить карьеру, но и открыть собственное дело, влиять на развитие республики. О возможностях говорили участники первого круглого стола «Молодежь как драйвер новой экономики» в Министерстве по делам молодежи республики. Участник мероприятия депутат Госдумы России Руслан Гаджиев отметил: «Каждый успешный молодой предприниматель – еще один кирпичик в фундамент сильной, устойчивой экономики нашей страны». Он также сказал, что Татарстан выгодно отличается развитой инфраструктурой и большим количеством возможностей для бизнеса, а успешные региональные практики становятся примерами для других субъектов. Согласно статистике, более 100 тысяч рублей в месяц получает около 21% россиян. Зарплату от 60 до 100 тысяч рублей имеют 23,3% жителей страны, а от 40 до 60 тысяч рублей – 14,8%. А вы знали, что чтобы вырастить ананас, потребуется около 2 лет? От посадки до сбора может пройти до 24 месяцев. Причина в требовательности культуры. Ей критически важны яркое солнце и стабильный температурный режим. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Кстати, напоминаю, что в этом часе музыкальном будем разыгрывать пригласительные на перезагрузку, которая состоится уже завтра. Поэтому, если у вас нет планов, разрешаю всем вам поучаствовать. Но есть, помните, условия про 30 дней ничего не выигрывания у нас в эфире Бим-радио. Наверняка таких огромное количество людей. И, судя по вашим сообщениям, очень многие хотят прорваться. Поэтому пожелаю вам всем удачи.
1: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
3: За Илью Вальфсона. Он добивается новых рабочих мест, роста зарплат и перспектив для молодежи.
2: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
1: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
6: Мечтал полетать на воздушном шаре? Мечты сбываются! Фестиваль воздухоплавания «Мечтатели» в Болгарском музее-заповеднике с 10 по 13 сентября. Полеты на рассвете и закате над Волгой, Белой мечетью и древними памятниками. Хочешь полетать с семьей? Сделать романтический подарок или исполнить мечту? Выбирай тариф и успевай купить полет по специальной цене. Вход на фестиваль свободный. Подробности в группе ВК «Мечтатели» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Стучится ночью соседка.
2: Кто там?
3: Вам соли надо?
1: Суры-муры, я к тебе!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Люся Чеботина на Бимрадио. Мы продолжаем наш сегодняшний день. Я тут вас всех, наверное, буду просить поддерживать Камилу Валиеву, потому чего случилось. 20-летний Камил Валиев тяжело переживает решение Международного союза конькобежцев отозвать у нее нейтральный статус. Ну, в общем, как я понял, пока лишили ее возможности международных соревнований. Ну, а по данным канала, спортсменка была подавлена после известия о недопуске к международным соревнованиям. Источник характеризует ее состояние как депрессивное. При этом сама Валиева и ее представители публично о диагностированной депрессии не сообщали. В общем, нейтральный статус фигуристка получила в августе 2026-го. Он позволял ей участвовать в международных стартах без национальной символики. Однако в начале сентября пересмотрели решение и допуск отозвали, собственно говоря. В общем, публично не раскрывают никаких причин. Я так все-таки полагаю, что надеюсь, что они будут оспаривать эти подозрительные и странные решения. И мы вновь увидим Камилу на соревнованиях. Хотя, вроде как, глядишь, год завершается, но наш сезон начинается только, и их наверняка тоже.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в 1999 году, когда команда по австралийскому футболу из города Джелонг столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, она заключила необычный рекламный контракт. Капитан клуба Гарри Хокинг сменил имя на «Вискас». И телекомментаторы, говоря о действиях игрока, невольно рекламировали кошачий корм. После некоторого времени футболист вернул себе старое имя.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Наслаждайся осенью с BIM Radio.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: 8-800-874-174.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

Ладно, угнали, может быть, а может быть, наоборот, вернут. Вообще, тут предложили, Россия предложила создать сеть ресторанов русской кухни в Китае. А все почему? Потому что, оказывается, форум проходит, 7-й российско-китайский предпринимателей. В общем-то, интересно, я думаю, у нас-то их кухни вообще достаточно много. Посмотрим, что из этого выйдет.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Татарстан позволяет молодежи не только получить образование и построить карьеру, но и открыть собственное дело, влиять на развитие республики. О возможностях говорили участники первого круглого стола «Молодежь как драйвер новой экономики» в Министерстве по делам молодежи республики. Участник мероприятия депутат Госдумы России Руслан Гаджиев отметил: «Каждый успешный молодой предприниматель – еще один кирпичик в фундамент сильной, устойчивой экономики нашей страны». Он также сказал, что Татарстан выгодно отличается развитой инфраструктурой и большим количеством возможностей для бизнеса, а успешные региональные практики становятся примерами для других субъектов. Согласно статистике, более 100 тысяч рублей в месяц получает около 21% россиян. Зарплату от 60 до 100 тысяч рублей имеют 23,3% жителей страны, а от 40 до 60 тысяч рублей – 14,8%. А вы знали, что чтобы вырастить ананас, потребуется около 2 лет? От посадки до сбора может пройти до 24 месяцев. Причина в требовательности культуры. Ей критически важны яркое солнце и стабильный температурный режим. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Ну что, давайте перезагружаться. Новый учебный год начался, между прочим. Да, информация на правах рекламы. Мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, а самое время выдохнуть. Встретиться с друзьями и устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. 11 сентября уже завтра перезагрузка по-взрослому в Максимилианс вместе с БИМ-радио. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. За пультом ваш любимый диджей Айон. 11 сентября встречаемся в 20.00. Подробности на maximilians.ru. 18+. Новый сезон вместе с БИМ-радио. Ну и ответь на вопрос школьной викторины. Получи пригласительный билет на вечеринку. Поэтому, внимание, сейчас буду задавать вопрос, а вы, пожалуйста, отвечайте. Делайте это, прошу вас, в МАКС по номеру телефона +7 9272 42 102 8 и побеждайте. Но не забудьте, пожалуйста, 30 дней из последнего выигрыша должно быть обязательно. Итак, внимание, вопрос. Какой предмет преподавал Нестор Петрович в фильме «Большая перемена» 12+. Варианты на всякий случай. Первый – литературу. Второй – географию. Третий – историю. Какой предмет преподавал Нестор Петрович в фильме «Большая перемена»? +7 9272 42 102 8. Напишите в МАКС, пожалуйста, отвечайте.

0: фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Перезагрузка по-взрослому.
2: Так, ну что, огромное количество ваших сообщений вижу. Я тут просматриваю, некоторые с нами даже не общаются, просто пытаются выиграть. Ну, ладно, но бывает, видимо, такое тоже. Итак, вопрос звучал, какой предмет преподавал Нестор Петрович в фильме «Большая перемена» 12+. Правильный ответ – историю. Ну и я буду поздравлять Ирину и Сергея с победой. Они ответили правильно, даже не поленились, написали «история», а не цифру 3, как сделали это некоторые. Но так быстрее, на самом деле, можно отправлять. Я вас поздравляю, сейчас пришлю подробности, и вы мне тоже в ответ пришлите подробности, чтобы мы могли вас зафиксировать. Ну что, следите, розыгрыши будут еще на завтра. Главное, чтобы ваш день был свободный, и вы действительно пошли на вечеринку. Иначе для чего мы это все делаем-то?
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
4: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Ну что же, у меня для вас информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября уже завтра Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими как следует оторваться. Лето закончилось. Новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
5: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800. Любимое радио. Первое в Казани.

Как интересно, у Мии Бойки меняется формат музыкальный, но хотя, видимо, она тоже современная и идет в ногу, так сказать. Не зря же эту песню поют и до сих пор, наверное, еще в округе. Ну что, в общем, мне пора прощаться, оказывается, с вами уже время подошло к тому, что скоро многие из вас отправятся домой, кто-то чуть позже, но здесь мне на пятки уже наступает вечернее шоу «Трубим» на Бим-радио. Петр, Ярослав должны быть, поэтому любите жаловать, участвовать, печатать, отвечать, писать, ну и, в общем-то, получать максимальное наслаждение от того, что ребята будут в эфире. Ну что же, прекрасного вечера. Завтра, говорят, немножечко даже потеплее, что ли, будет, чем сегодня. Ну, проверим, посмотрим. Игорь Никитин был у микрофона. Мы с вами еще обязательно услышимся. Пока всем.

На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.

0: давно не было. Давно не делали сердечки. Все, детей до детей. Руки вверх. Делаем сердечки. Мои человечки, поднимайте руки вверх. И вверх. Коллега, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вверх. Чего не поднимаем руки вверх? Силенок не осталось. Сегодня четверг, четверг.
1: Да, знаете, руки до колена опустились. Не поднимаются.
0: Не надо опускать руки. Поднимите ближе. Я вас ненавижу. Почему так хочется спеть? Хотя песня добрая, я на самом деле всех люблю. Ух, шита рифма. Рифма в плетках. Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим», Петр Нижинский, Ярослава.
1: Всем привет, да.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня чувствуется, буду оставлять свой голос здесь я. Ты не заметил, да, мы сегодня здесь вдвоем, и СММ Маргарита с нами еще вот сидит. Стоит. Сейчас ляжет.
1: Вижу.
0: Все. Так, у Петра Нижинского что-то случилось сегодня, видимо, поговорим за эфиром. А пока давайте тему. Смотри, давно предлагали эту тему, мы уже подходили к ней много-много раз, она к нам подходила. Но мы не рассматривали ее с такой стороны. Дружба между мужчиной и женщиной, это как бы да, все мы рассматривали. Нет, не это. Как ты относишься к тому, что у твоей супруги есть друзья? Или как ваша вторая половинка относится к тому, что есть подруга? Вот ваше отношение к тому, что у вашей второй половинки есть другополый друг-подруга.
1: Другополый — это как?
0: Ну, сама придумала. Другого пола.
1: А, ну то есть...
0: У меня просто ситуация у подруги. Муж пришел домой из корпоратива, из клуба, с сапогами своей коллеги, с туфлями. Вопрос.
1: Прикольно.
0: А в чем пошла она домой тогда? Вот она говорит, а я не знаю, как реагировать на то, что вот у него есть подруга. Я считаю, если кому-то это интересно, ну, если интересно, напишите, я скажу, что я считаю. Считаю я плохо, кстати говоря. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня про мужчин и женщин мы говорим. Сегодня четверг, когда еще? Завтра, не завтра, завтра пятница, завтра вечеринка, перезагрузка.
1: Завтра, действительно.
0: Петр, я Ярослава.
1: Да-да-да, я в курсе.
0: Вот это вот наши мессенджеры перед глазами. Там вот наши слушатели, дорогие, любимые, сейчас будут писать сообщения на тему, как относятся они к тому, что у их второй половинки есть противоположного пола друг или подруга. Только давайте не про мужчин, не дружбу мужчины и женщины, а вот просто ваши отношения. Вот про это мы сегодня будем говорить. Допустимо ли вообще это все дело, нет? Допускаете ли вы наличие близкого друга противоположного пола у своей половины? Вот так вот сегодня звучит у нас вопрос.
1: Это насколько близко еще надо понимать?
0: Ну, не так, что у врача вместе потом сидеть на УЗИ. Уж не такой близкий. Что-нибудь подальше нам надо.
1: На расстоянии вытянутой руки?
0: Хотя бы пальца. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это очаровательный сегодня будет эфир. У нас Петр Нижинский, Ярослава. Всем здравствуйте.
2: Вечерний Трубим.
0: Любимые слушатели, у нас проходит шикарный конкурс от Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Мечтатели», который будет проходить с 10 по 13 сентября на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. Можно будет выиграть бесплатный полет на воздушном шаре. Что нужно будет сделать слушателям? Позвонить в прямой эфир вечернего шоу с 18 до 18.30, первыми назвать кодовое слово, которое можно посмотреть в закрепленных ежедневных постах официальной группы фестиваля «Мечтатели» в ВКонтакте. Первый, кто верно назвал кодовое слово, проходит в полуфинал. Финал будет проходить в прямом эфире дневного шоу 12.09. Это в субботу, в ближайшую. Победителя выберем случайным образом. За первое место мы дарим бесплатный полет на воздушном шаре 13 числа. Второе, третье места – специальный приз от организаторов фестиваля. Ограничение 12+.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: весе.
1: Казань вдохновляет, и мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе «Мокко» 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
6: Реклама 0+.
7: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
8: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
10: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок карты Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
8: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Молодой парень подходит к цветочному ларьку.
2: Мне бы букет цветов.
1: Пожалуйста, у нас огромный выбор. Вам какие?
2: Ой, я даже не знаю.
1: Позвольте, я вам помогу. Из-за чего вы поссорились?
3: Мальчики, я вас обожаю.
2: Соус Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Вечерний Трубин.
10: Всем еще раз здравствуйте, вечернее шоу «Трубим», а Петр Нежинский. Пора садиться на место. Меня зовут Ярослава, и тема у нас сегодняшнего эфира – это допустимо ли подруга или друг у вашей второй половинки. Мы сейчас не совсем про дружбу между мужчиной и женщиной, а именно допустимо ли с вашей стороны вот такая вот непонятная дружба. А вообще, кстати говоря, я слышала, что флирт на работе, вот многие мужчины говорят, флирт на работе, он не считается изменой. Вот это вот выражение же есть, я завтра на работе. Вот это вот про это, наверное, да? Ну, ахал и ахал на работе, ахался и ахался на своей работе.
11: Я вот пока еще не прочитал, открыл тут определенные статьи на эту тему. Надо ознакомиться.
10: У нас сообщение есть.
11: По детальнее. Да, давайте сообщение почитаем тогда. +7 972 42 102 8. Это же наши мессенджеры, они же не изменились.
10: Дежурная подруга. Подождите, ну в школе, помните, дежурные всегда были разными. Сегодня одна девочка дежурит, завтра другая девочка дежурит. Дежурная подруга быть одна не может, скажет вам ваша вторая половинка. Так и должно быть неделька. В понедельник одна... Во вторник другая. Это очень удобная схема, Азат. Не одобряю.
11: Артем нам написал интересно. Доброго вечера нам пожелал. Спасибо, Артем, вам тоже. Тему не раскрывает. Но интересно.
10: Кстати, коллега к нам пришел, не будем называть его имени, сказал, что сегодня очень интересная тема. Я смотрю, мужчинам больше она как-то понравилась. Добрый вечер. Очень интересно, как считает Ярослава. И здесь какие-то уравнения... производные какие-то, возможно. Ну, в общем...
11: Посчитай, пожалуйста, еще написано.
10: Без пожалуйста не посчитаю даже. Волшебное слово, тот случай, когда вообще никак не поможет. Знакомые могут быть.
11: Ага.
10: А вот друзья, если только друзья детства, но откуда он взялся-то вдруг, друг, при муже-то? Ведь друг это не просто за один день бац и стал другом. А если он появился, значит, ему много времени уделялось, будучи замужем. Да, ну и даже у друга детства должны вырасти новые рамки. Он все же должен понимать, что уже не особо-то может приглашать девушку без своего мужа куда-то. А вот есть же вот эти вот истории. А это Катя. Нас в детстве в целях экономии горячей воды купали вместе. Или, а это Катя. А моя мама ее выкормила молоком, потому что у мамы Кати его было мало. Вот теперь мы молочные друзья. Молочный ломтик.
11: Братья и сестры. Возлюбленные.
10: Вот отсюда берутся друзья. Просто потом они разлучились, она осталась жить, например, в Казани, а он уезжал в Москву. Потом они встретились и как бы друзья.
11: И молочка попили.
10: Все того же, да? А у тебя мамка все еще это? Да. А можно мне стакан? Так, в детство охота окунуться.
11: И по
10: ртом.
11: Стакану.
10: Да. Бимчик-любимчик, привет. Я считаю, что это все от лукавого. У моего мужа подружек нет, впрочем, как и у меня друзей мужчин. Спрашивается, а зачем? Нам вдвоем вполне всего хватает во всех смыслах. Друзья и подружки появляются, по моему мнению, это когда не хватает чего-то в чем-то или в ком-то для восполнения, так сказать. Иначе зачем замуж выходить? Это я, кстати, не про флирт в разумных пределах, а прям когда такая дружная дружба происходит у людей. Есть такие, да. Мне не надо, например, я не приветствую. Чемодан, вокзал и по ветру, так сказать.
11: По ветру это кремировать.
10: И пусть ласкает ветерок. Еще
11: сначала.
10: Так. Нас нет, по-моему, в Казани.
11: Дай бог будет.
10: Добрый вечерок, любимые ведущие любимого радио. Здравствуйте. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: И Шамыч нам желает хорошего настроения, эфира прекрасного. Ваше отношение к тому, что ваша вторая половинка дружит с противоположным полом. Ну, как вы к этому относитесь? Одобряете или с коллегой, например, кофе пьет? У меня была подруга, я работала с ее парнем. И она ревновала, когда мы кофе пили. Она находила миллион причин, чтобы он уходил пить кофе с ней. Даже в дождь.
11: На работе?
10: Ну, она рядом работала, и когда мы пили кофе с этим парнем... Артем, привет. Вот, она ревновала. Мы ругались, и она с ним ругалась, в общем, вот.
11: Так надо было просто перестать пить кофе, может.
10: Из-за чего?
11: Из-за кофе.
10: Из-за ее недоверия?
11: Из-за кофе ругались.
10: Молочка надо было.
11: Молочка.
10: В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ваше отношение к тому, что у вашей второй половинки есть друг или подруга противоположного пола. Вот, смотрю, тут Ксения сегодня писала. Ксения, расскажите, пожалуйста, я знаю, что у вас есть друзья-мужчины. Как вы относитесь к тому, что у вашего молодого человека потенциального будут...
11: Потанцевального.
10: Будут танцы с другими...
11: Хорошо сказано.
10: С другими женщинами.
9: И

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.

0: Еще круг.
1: А я на боулинг.
2: Мам, я в игровые автоматы.
3: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8 843 230 30 30.
4: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
5: Детский парк Тейкабум в ТРЦ Казанмол приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте takeaboom.ru.
6: ООО «Казань Парк». УГРН 120-47-00-12-912. 0+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Так. Ну что там у нас с прогнозом-то? Плюс 13 сейчас в Казани, ясно, без осадков. Завтра будет облачно, возможно, кратковременные осадки до плюс 18. Ну а по республике в целом, ну где как, до плюс 21. Вот, например, Апастово плюс 22 к Субаево, набережные Челны, Елабуга плюс 23, Бугульма плюс 21 днем. Да. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
3: Вечерний ТРУБИМ.
4: Ну что, всем добрый вечер. Сегодня мы говорим не совсем про дружбу между мужчиной и женщиной, хотя вы пишете уже тоже и про это, а именно ваше личное отношение к тому, что ваша вторая половинка, ваша кровиночка, которой вы свои лучшие годы, дает часть своего времени какой-то там коллеге, например, другого пола. Или, ну да, без или, просто коллеге другого пола. И давайте сразу тут написали о том, что... Я верила много лет, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, искренне дружила, но как только у мужчины появилась девушка из бим-болталки сообщения, или впоследствии жена, то все общение сводилось к нулю. Жена брата меня не понимала, а потом сказала такую фразу: «Я всегда считала, что общение между М и Ж, между туалетами, идет только через флирт. А у тебя как будто вообще не про это». В том-то и дело, что считать это, возможно, общение человек-человек без привязки к гендеру. Ну и, кстати, здесь навязывает сразу тема, есть ли дружба между бывшими.
5: Бывшие всегда за спиной говорят плохо, а мне так пофиг.
4: Нет, дружба, как ты думаешь, между бывшими? Ну, смотри, меня тут спросили...
1: Думаю, нет.
4: Меня тут спросили: Ярослава, что вы можете сказать про своего бывшего немолодого человека? Я подумала, что я ни за что не буду лезть и вот это вот писать. Если меня прям спросят по факту, я скажу. А вот так вот просто описывать, я не буду в этом даже участвовать. Пусть все прелести сами открываются людьми. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. У нас расширение темы.
1: Ты знаешь, мне кажется, вообще хорошо задаться вопросом, а что есть дружба вообще? И вообще, есть ли она? Потому что мы так как-то нетривиально говорим о дружбе между мужчиной и женщиной, коллеги, бывшие, а о дружбе в целом. Что есть дружба?
4: Наверное, как некоторые говорят, что дружба длится до тех пор, пока вы друг для друга чем-то удобны.
1: Грубо говоря, какие-то
4: рыбалка, например, да?
1: Ну.
4: Кто-то ходит на рыбалку, и вот нас держит рыбалка, мы вместе дружим и ходим на рыбалку.
1: Или против кого-то можно дружить вместе.
4: Можно.
1: Да, вот
4: против...
1: тоже вариант.
4: Это с детства у нас тоже заложено. Я считаю, в любых отношениях между мужчиной и женщиной, сообщение от Андрея, будет один неравнодушный.
1: Очень много похожих, кстати, статей я вот тут уже почитал. И примерно в этом ключе, думаю, тоже слушатели. Вот Артем, мы его тут немножко затроллили, скажем так. Что информацию-то

0: хороший.
1: Да-да-да, но просто не написал, что ему, он написал, что ему интересно, а развернутого ответа не дал. Написал далее. Насколько я знаю, психологи, большинство считают, что такие отношения не норма. Чаще всего дружба между мужчиной и женщиной бывает, если у них был секс ранее. Или наоборот, будет, скажем так.
0: Планируется.
1: Ну, планируется. Ну, какая разница, будет, планируется. То есть, как минимум, один из них относится к другому с желанием.
0: Секса.
1: Возжеланием, я бы сказал так, наверное. Хотя это, конечно же, нельзя считать правилом, пишет Артем. Вот как-то так.
0: Вообще странно, конечно, друзьям планировать. Такие, что, как дела, как план у тебя? Да, нормально вот. Слушай, а может быть это, ну, календарь такие открыли?
1: Недель через две ты как?
0: О, у меня там как раз...
1: Окно есть.
0: А то самое, фертильность, да. А почему бы и нет? В общем, давай дальше пойдем, значит. Да. А вообще, кстати, вот так вот смотришь на календарь, да, там, смотришь 6-е или 7-е число вот планировать. А? Сексован. Нет, так не бывает, как ты думаешь? Ну, это когда она с хорошим юмором, например. Ну, планировать. Тут написано просто планировать. И вот календарь открыл между 6-го или 7-го. Ладно, не вникай там. Не сегодня. А, херля кищ. Петр, а вы с Ярославой дружите?
1: Вот нам Артем задает. Видишь, вопрос какой?
0: Ну-ка, отвечай.
1: Интересно. Как же на него ответить?
0: А ты правду отвечай.
1: Не отвечая.
0: То есть, подожди, ты за мной на катамаране катался? И ты еще задумался после этого? То есть мы с тобой в караоке вместе... Я сейчас тебя сдам, подожди. Мы с тобой в караоке вместе ходили? Ходили.
1: Так.
0: Ты на барабанах меня играть учил?
1: Так.
0: Учил. Мы с тобой в грозу, весь, ты весь мокрый был, мы сидели, чай пили-пили. Че ты, че смотришь на меня?
1: Ну, похоже, дружим, да.
0: Мы с тобой созваниваемся?
1: Похоже, да.
0: Причем у нас все разговоры, когда вне эфира, я тоже расскажу эту историю с Петром, они начинаются, смотрю, Петр звонит, я беру и говорю: сынок, таблетки забыла, куда положила? И Петр начинает отвечать мне: пожалуйста, Петр, что ты мне в этот момент говоришь?
1: А я не помню. Я ж таблетки не принял.
0: А Петр мне говорит: посмотри на полке, мать, свои таблетки.
1: Серьезно?
0: Вот примерно так это происходит. Вот сейчас начинается вот это ерничество. Короче, дружим мы с тобой, я тебя хочу огорчить или обрадовать. А мне, кстати, вчера сказали, что ты от меня нахватался. Надеюсь, это не что-то заразное.
1: Да, надеюсь.
0: Здравствуйте, Петр и Ярослава. Хорошего вам вечернего эфира. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Приветики, наши любимые зажигалочки. Между мною тобой остается ветер. Между мной и бывшей нет дружбы и не может быть. Ради моей любимой принцессы дочки, ипотеки вкусняшек для доченьки, мне приходится общаться. А так бы вообще не поддерживала бы общение. Ребятки же вы классные, вас обожаю.
1: Спасибо.
0: Да, спасибо. Ребята, добрый вечер. Не бывает дружбы между М и Ж. Минимум один из этой пары друзей рассматривает другого как интимного партнера. Еще, возможно, любит его, но не показывает и не рассказывает об этом. А мне тут один друг, кстати, предложил...
1: Много у тебя друзей-то?
0: Нет, предложил поехать в Питер в октябре.
1: А ты можешь там чуть-чуть это добавить?
0: Покрутить?
1: Да.
0: А ты потом покрутишь?
1: Покрути немножко.
0: Насколько ты
1: один,
0: мне
1: один, друг? Один, не то крутишь.
0: Я сейчас заглохну уже сама.
1: А ты себе крутишь, а мне покрути.
0: Нормально тебе?
1: А так лучше, да.
0: Вот так, это вам ответ на вопрос, есть ли дружба между мужчиной
1: нормально.
0: И женщиной. Я покрутила, и
1: вот
0: у
1: так,
0: него...
1: Так
0: и он улыбается, смотрите. Кому еще надо покрутить? Найдите себе тоже подруг, они вам... Интересная тема, жаль, послушать не могу. У меня сейчас жены моих друзей, самые близкие друзья.
1: Интересно получилось, как жены друзей, самые близкие друзья.
0: Ярослава, салют. А ты опять в свободном плавании в плане отношений? Чё-то не по теме, вы пишете, короче.
2: Вечерний Трубин.

Когда у коллеги нет настроения, есть другая коллега, которая готова поднять ему это настроение. Своей любимой музыкой, конечно, но я стараюсь. Давай споем. Все равно торжет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
2: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-339-44-741. 16+.
6: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и вип-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
7: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
8: Спонсор игры «Рифмоплетка» ООО «Канавто-18».
9: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9», полный привод, два варианта подвески, бензин или дизель, АКПП. От 3 миллионов 719 тысяч рублей. «Джак Т9», победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131, 230-30-30.
10: Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года, «Внедорожник» 2025 года, категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее условия акции на jackcard.ru. Не оферта.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225 44 33.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
1: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте! В ближайшие минуты гороскоп для всех знаков зодиака. У микрофона Ксения Лайт. Овны, не отказывайтесь от приглашений, тривиальных в кино и особенно самых необычных. Тельцы, не бойтесь выражать свои эмоции. От того, насколько вы будете открыты, зависит буквально все. Близнецы, у вас яркий выходной день, который будет обеспечен множеством улыбок. Раки, вместо ожидаемого отдыха вам предстоит что-то сделать, но это будет полезно и даже выгодно. Львы, попробуйте сохранить сладкое умиротворение вплоть до следующей недели. Девы, в ваших словах будет присутствовать максимум иронии. Она будет почти неконтролируемой. Весы, сейчас должна возрасти общая подвижность дел и ваша активность в целом. Скорпионы, если вы пока не очень довольны тем, что происходит, доверьтесь обстоятельствам, они принесут облегчение. Стрельцы, сейчас возможно общение с родителями, братьями или сестрами. Козероги, звезды советуют вспомнить о своих желаниях, чтобы поставить себе условия действовать. Водолеи, у вас очень скоро будет много новой активности, а пока отдыхайте. Рыбы, ближе к вечеру вы благодаря какой-то влиятельной персоне получите хорошее известие. Это был гороскоп на сегодня. Продолжайте день в нашей компании.

Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Как вы относитесь к тому, что у вашей второй половинки есть друг противоположного пола? И как вы смотрите на дружбу между бывшими? Вот такая сегодня у нас тема. Бим-болталка там активно пишет, навеивали. А здесь вот спросили... Не могу найти. А, кстати, написали: Петр, не грусти,

0: спасибо. Да, спасибо, ты
1: старался.
0: А пока, да, давайте по теме как-то разберемся, попробуем. Доброго, слушаю, балдею от вашего эфира, люблю вас.
1: Приятно.
0: Он улыбнулся. Продолжайте. Спасибо.
1: Доброе слово, оно и кошке приятно.
0: А где тут написали? Сейчас, минутку. Добрый вечер. Есть нужда в каждом человеке, но не дружба. Не, ну подождите, а что значит человеке? Что вас может держать с женщиной, которая не ваша вторая половинка?
1: Собеседник, может, интересный.
0: Ну что-то же в ней все равно нравится.
1: Ну нравится.
0: Ну что нравится?
1: Просто, может, как человек нравится. Бывает такое или не бывает такое?
0: Это ты потом жене придешь, расскажешь, как оно мне нравилось, как человек. Ну нет, это что-то не то все
2: я
0: равно.
2: Взял ее, пожарил и съел.
0: Да, тут, кстати, спросили, а где Ботанин? Сказал, что мы его съели, так что придерживайся легенды, пожалуйста. Я сказала, что пока-нибудь малинового пирога мы еще кого-нибудь сожрем с тобой.
1: Как говорится, Махмуда request пока. In pace. Ты был неплохим другом, Альберт.
0: Хорошим. Кстати, спросили, а как вы на радио дружите? Вот я могу сказать то, что я дружу с Альбертом Ботаниным и с Петром Нежинским.
1: А мы с тобой.
0: Да, и с Ленаром Сиразовым тоже мы можем. Правда, он когда трубку берет, он никогда меня не узнает.
1: А вот он сидит тут сейчас через стенку. Дружить пришел.
0: Ленарчик, иди сюда, Ленар. Ленар сейчас к нам, если нас слышит, обязательно зайдет. +7 972 72 102 8. Впереди у нас, кстати говоря, дорожная информация.
3: Путевые заметки на БИМ-радио.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
0: Итак, по данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 6 баллов. Движение затруднено, крупнейшие пробки рассмотрим. Улица Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева. Время проезда 24 минуты. Улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Глушко. Время проезда 22 минуты. Улица Пушкина, улица Татарстан от Большой Красной улицы до улицы Нариманова. Время проезда 16 минут. Улица Академика Глушко от Закиева до проспекта, от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Время проезда 11 минут. Улица Галиаскара Камала. Здесь рядышком. Астрономическая улица от улицы Нариманова до улицы Островского. Время проезда 9 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в центр 0 баллов. Из центра 2 балла. Кировская дамба в центр 1 балл. Из центра 7 баллов. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. Вот такая вот дорожная информация. Будем двигаться с вами аккуратненько. В час следующий.
3: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: вместе.
1: А в этом часе точно будет интересно вместе. Во-первых, можно будет дозвониться до нас с 18 до 18.30, назвать кодовое слово и поучаствовать в розыгрыше поездки на полеты на воздушном шаре. Да, и в этом часе мы будем играть в игру «Ты мне зубы не заговаривай». Петр Нижинский, Ярослава, мы здесь. И здесь написали: Ярославушка, зачем Петра запугала? Даже не слышно. Во-первых, я хочу сказать, что я сегодня пришла женственно на работу с прической, в маечке, в пиджачке. И...
2: Так, она, кстати, классно выглядит.
1: И в сапожках, на каблуках, да.
2: Это факт.
1: Может быть, поэтому Петр испугался? Да? Тут просто спросили, чем я тебя запугала.
2: Нет, я ничего не испугался.
1: Ничего не бойся, я с тобой.
2: Да-да.
1: Ты же знаешь. Все, он все знает. Он не испугался, просто это осень.
2: Евгений.
1: А снять нас?
2: Хороший певец был.
1: Не сняла ты нас.
2: А есть у нас ведь его песни?
1: Чем?
2: Дядь Женя Осина.
1: Наверное, да.
2: У него хорошие песни были.
1: А у кого были плохие песни?
2: Ну, есть такие исполнители.
1: Осторожно.
2: Слава богу, они выехали, многие.
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Вы сегодня похожи на персонажей Маша и Медведь. Мишка, поиграй со мною, поиграй со мною. Вкусновато, маловато. Когда-то мы с тобой писали, да, на бумажках? Маловато.
2: Да, я даже это сейчас уже не пишу. Смирился.
1: Так, ладно, по теме, значит. Как вы относитесь к тому, что у вас второй половинки? Есть? Есть? Есть.
2: А?
1: Есть. Есть. Что поесть? Или что там мы говорили-то?
2: Как друг, подруга.
1: А, да, противоположного пола. Вот, да.
2: И Джона тоже.
1: Джонни Лаханта из Дамелока.
2: Да, Imagine of the People.
1: Если у человека женщина, любимая в жизни, друзья, у него женщины могут быть, они не могут быть, потому что он любит одну женщину. Всем доброго вечера. Сожрала одного, и теперь сидит на второго, облизывается. Вот он испуганный сидит.
2: А я невкусный. Во мне давно много. А,
1: да, вы знаете, если бы я хотела сожрать...
2: Я горький.
1: Я бы давно уже его съела.
2: Я Максим. Это мета-ирония.
1: Видите,
2: друзья.
1: Он на дне, я на высоте, поэтому мы не совпадаем.
2: Мать!
1: С ним. Кто понял, тот понял. Короче, добрый вечер. Стараюсь вообще не общаться с бывшими. Да, кстати, общаетесь ли вы с бывшими? Нужно или не нужно? Хотя бы по делу, например, может быть, кто-то по делу общается. Здесь просто болтал.
2: Вынужденно иногда приходится, наверное, по делу, когда есть общие дети, там, не знаю, общая ипотека.
1: Я думала, импотека.
2: Импотека, это попозже она бывает. Вот,
1: дай бог каждому бывшему.
2: Ну, не надо зачем людям зла желать, не надо.
1: А почему зла?
2: Кармический бумеранг.
1: Это природа просто она подвинет немножко прогресс вот этот.
2: Ну, там в любом случае всех подвинет. Никто не уйдет из этой жизни девственным, говорил об этом Курт Кобейн. Жизнь всех по...
1: По что?
2: Эт.
1: По чем?
2: По разным. Да, там, знаете.
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Ваше отношение к тому, что ваша вторая половинка дружит с противоположным полом. И как вы смотрите на дружбу между бывшими? Ну, вот встречались, расстались, поругались, а потом раз, а мы дружим.
3: Вечерний Трубин.
4: Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
1: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
2: За Илью Вальфсона. Он успешно добивается порядка в ЖКХ, чистых дворов и ремонта дорог.
1: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: 1, 2, 3, 4, Яротель, Супергуд, в Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
10: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
11: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
12: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
13: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.
14: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как-то вечером мы встретили банду подростков. И если бы я когда-то в школе не занимался бы карате, нас бы и не тронули.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Вечерний Трубин.
8: Пока вы ностальгируете по своим бывшим, мы тут сказали, что с 18 до 18.30 будем принимать звоночек, потому что у нас проходит конкурс от Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Мечтатели», который пройдет с 10 по 13 сентября на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. Что нужно делать слушателям? Позвонить в прямой эфир вечернего шоу с 18 до 18.30, первым назвать кодовое слово. Его можно посмотреть в закрепленных ежедневных постах официальной группы фестиваля «Мечтатели» во ВКонтакте. Первый, кто верно назвал кодовое слово, проходит в полуфинал. Вот так вот все просто. Финал будет проходить в прямом эфире дневного шоу 12.09. Это уже в эту субботу. Победителя выберем случайным образом. Первое место – это бесплатный полет на воздушном шаре. 13 числа, второе и третье места – специальный приз от организаторов фестиваля. Все, и до нас дозвонился сегодня наш слушатель. Алло, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
8: Как
9: добрый.
8: Вас зовут? Вас как?
9: Денис.
8: Денис? Денис?
9: Все верно.
8: Денис, какое кодовое слово сегодня, Денис?
9: Выше неба.
8: А можно как-то более эффектно сказать? Ну, просто просьба.
9: Выше неба.
10: Хорошо.
8: Молодец.
10: Принято, Денис.
8: Вы молодец, мы поздравляем вас. Это правильное кодовое слово. А если вы выиграете, с кем полетите на воздушном шаре?
9: Супругой любимой.
8: Как зовут?
9: Лена.
8: Как будто CV, да, спросила?
10: Лена. Вы еще не спросите, случайно, есть ли подруга на работе?
8: А у вас есть подруга на работе, Денис?
9: Нет.
8: А у Лены есть друг на работе?
10: Молодец.
9: Я надеюсь, что нет.
8: Ладно, спасибо огромное. Трубочку не кладите. Желаем вам удачи, чтобы у вас все сложилось. Хорошего вечера, до свидания.
9: Спасибо.
8: Вот так вот, и все очень просто. Все очень просто.
7: Вечерний.

0: Ну, знаете, бабский не бабский, она там поет «И приклеенный на скотч». Там-тарара.
1: Наш шотландский прочный скотч.
0: Там-тарарарам.
1: Вот.
0: Так что она не совсем бабская, там лайфхаки внутри. Просто надо между строк читать, ничего
1: а
0: не понимаете.
1: А из бочки черпаком.
0: Там-тарарарам.
1: Скотча я как зачерпну, а потом наклею звезды на него.
0: И клеек в тебя плесну. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту. Про любовь.
1: Это из какой-то другой песни такая сейчас был бывает, вход у тебя.
0: Такая любовь бывает.
1: И да-да-да-да, вперед уходит рота солдат. Вот у тебя откуда ход был.
0: Вот, пожалуйста, мужские песни, все, как вы просите.
1: А еще
0: вы...
1: Дима Билана можно послушать. У него есть тоже «Мы с тобой мечтатели».
0: Я тебя помню.
1: Взяли в руки шпатели. Вот про отделку дома.
0: А чего вы сегодня какие сдержанные? Ладно, не содержанные, не содержанистые. У нас слаженный коллектив. Всегда кто-то лажает. Ты чё?
1: Это было очень хорошо.
0: Даже сказал бы вяленькие. У нас, кстати, вот смотри, твое настроение, хорошо. Оно сразу на меня распространяется. Вот Петр сегодня пришел на работу вяленький. Кто тебя валял?
1: Вяленький?
0: Да, кто тебя валял? Нас, кстати, как-то в эфире валенками назвали.
2: Вяленки.
0: Ой!
2: Не подшерты, стареньки.
0: Так что давайте, коллега, собираемся. В ноябре будем деприть вместе. А пока рано еще, сентябрь только. Я вот через неделю улетаю.
1: А ноябрь когда у нас?
0: Скоро. Тема-то у нас, подожди. Добрый вечер. Соседи с бывшей общаюсь. Что?
1: Соседи?
0: Соседи с бывшей.
1: А, они соседи, может быть.
0: Соседи, надо запятую Расимчик поставить. С бывшей общаюсь только из-за детей. И все. Нет, а зачем еще? Конечно, этого достаточно. Денис нам написал. У нас сегодня... Релаксирующий эфир на BIM Radio. Это слушатель нас пишет.
1: Ну, правильно, что все время вопить, что ли? Вот все
0: не так. Действительно. То ори, то не ори, то стучи.
1: То ори.
0: То не стучи. Вот люди сами вот не знаете, что хотите.
1: Добрый вечер, трубимчики, написал нам Алекс. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: У нас, говорит, в офисе некоторые татары говорят «скотыч». С акцентом. Это классно. Вообще здорово. Скотыч. Что-то шотландское
0: давай.
1: В этом есть.
0: И приклеенный на
1: скотыч.
0: Это смешно. Там тарарарам. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Вы накидывайте. Смотрите, коллега, как расцветает мой.
1: Особенно про скотыч.
0: И приклеенный на скотч. А какие песни тогда будем слушать не мужские? И как вы относитесь к дружбе вашей второй половинки с противоположным полом? Как вы относитесь к дружбе между бывшими? Вообще она существует, не существует? Мурат Насыров «Мальчик хочет Тамбов» — это мужская песня? Это не я ее поставила, она здесь стоит просто.
1: Давай Женю Осина найдем. У него хорошие песни были. Что-то я вспомнил так его.
0: Пойдем искать, что?
1: Мужик хороший был.
0: Пойдем искать.
1: К сожалению.
0: Мы пошли искать, в общем, песни хорошие, а вы пока пишите.
1: Мужицкие песни.
0: Мужицкие песни будем искать. Я на каблуках сегодня, нам нужны мужицкие песни.
3: Черни трубим.
4: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: Знаете ли вы, что Эйфелева башня с 1925 по 1934 годы была гигантским рекламным носителем? Ее арендовал Андре Ситроен, основатель концерна «Ситроен», установивший на башне 125 электрических лампочек. Помимо названия компании, на высотке вспыхивали «Звездный дождь», «Полет комет» и «Знаки зодиака».
4: В мире столько всего интересного!
6: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
7: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8-843-230-3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: хочет Стамбул. Я вот думаю, скутер или The Queen, более мужская.
1: Вечерний Трубин.
0: Короче, вот это или вот это? Напишите быстренько.

еще ни разу не попала. Вот чисто мужская песня мне подсказали.

0: отличается от группы «Авария», все.
1: Запах можно врезать коньячку, и тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца?
0: Да. Хороший вопрос,
1: терпение,
0: кстати.
1: Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам? Тогда ваши яйца хорошо приготовляются.
2: Яйца.
0: Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, родители только-только перестали трястись ручки. У нас начинается новый сезон. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками, как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом, под пультом, на пульте, в пульте диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. 11 сентября встречаемся в 20.00. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
5: ТТС.
6: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
7: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
8: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Спонсор игры «Рифмоплетка» ООО «Канавто-18».
10: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». Откройте для себя «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
8: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция Спортивная-2». ООО «СЗ-станция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
12: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
13: Рестораны вкусом порадуют вас.
14: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
12: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
13: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
15: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
0: И 3-4. 2-92-102-8. 1-2-3. Звоним. Звоним.
16: Fire!
0: Fire! Ты мне зубы не заговаривай.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Итак, о погоде на день, получается, завтрашний уже, что ли, будем смотреть, 11 сентября. По республике переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 4,9 метра в секунду. Днем до 14 метров порывы. Минимальная температура воздуха ночью до плюс 7 градусов. Максимальная температура воздуха днем плюс 18-23. Что касается Елабуги, например, плюс 23 градуса днем, Альметьевск плюс 23 также, Болгар плюс 22, Чистополь тоже. Облачно, кстати, будет в Чистополе, Апастово тоже плюс 21 и облачно. Что касается непосредственно града Казань, давайте поглядим и скажем, что же будет завтра, 11 сентября. Завтра будет облачно с прояснениями, к ночи обещают осадки, но все-таки лучше перестраховаться, прихватить с собой хотя бы целлофановый пакетик, мало ли пригодится. Температура воздуха днем от плюс 14 до плюс 15 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» о Канавто 18, Джак Канавто. Джак Канавто – новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу улица Восстания, 131. В продаже «Джак РФ-8» и «Джак Т-9». В честь открытия действует специальное предложение на «Джак РФ-8». Выгода до 300 тысяч. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 843-230-30-30 и приезжайте познакомиться с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности
4: и риски.
3: Подарочный сертификат «Семейный парк активного отдыха» сегодня у нас на кону. Первым до нас дозвонился Андрей. Андрей, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Андрей.
3: Расскажите, пожалуйста, а у вас есть подруга?
5: Ни в коем случае.
3: Почему?
5: Петр уже зачитал статью.
3: Петр читал, а я не читала.
5: Хорошего это не приводит.
1: Потому что нельзя. Потому что нельзя.
3: Бильдяшки, да? Ладно, хорошо, принято. Сегодня против вас будет играть Марина. Марина, здравствуйте.
1: Марин, алло.
3: Началось.
1: Вы находите? Да, видимо. Вот так вот, Марин, вы нас слышите?
6: Да, вот так вот я вас хорошо слышу.
1: Ну ладно, я вас тоже вот так слышу. Вспоминается сразу, я иду, а ты конфетки ешь. Марина, а у вас есть друг на работе, например? Или просто вот какой-то товарищ прям, ну, с давних-давних времен, с которым вы реально дружите, но он противоположного пола?
6: Есть.
1: Ага!
3: Марин,

0: Маринка.
1: Так.
0: А как ваша вторая половинка на это смотрит? Или он не видит?
2: Они тоже дружат.
1: А, они друзья, не знакомы.
2: Да.
1: Хороший план.
0: Так, ладно, игра «Ты мне зубы не заговаривай», что нужно будет сделать. 10 слов у меня, 10 слов у Петра. Все они связаны буквой «И».
1: Да.
0: Слова непростые сегодня будут.
1: Очень непростые
0: нужно
1: слова.
0: Нужно будет немножечко подумать. Ну и говорю, если не знаете, пихайте вот прям все, что знаете на букву «И». Готовы? Андрей?
3: Да, да, да.
0: Андрей, вы дозвонились первым. С кем будете играть? С Петром или... По-моему, всегда с Петром играете, насколько я помню.
1: Нет, по-моему, с тобой.
3: Да, с удовольствием с Петром, конечно.
1: А, вот так, будете со мной играть, значит,
0: он
1: да?
0: всегда с тобой играет.
1: А, ну хорошо.
0: Я врагов помню по голосу.
1: Почему врагов-то сразу? Что ты так?
0: Готовы?
1: Готовы?
3: Да, да, да.
1: Ну, давайте.
3: Да, да.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Есть Y, а это...
3: Икс.
1: Правильно. А, говорят, впереди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. Ну, она вот одолевает человека, и он...
3: Икота.
1: Правильно. А, песня такая была, помните? Синий, синий.
3: Ини.
1: Ага. А, из нее возгорится пламя, говорили. Газета такая была, коммунистическая, знаете. В зажигалке она есть. Чиркует, она
3: искра,
1: появляется.
3: Искра.
1: Молодец. А, это такая страна, а, там слоны большие живут.
3: Индия.
1: Хорошо. Римская была в свое время, большая.
3: Империя.
1: Молодец. А это татаро-монгольское было 300 лет.
3: Иго.
1: Верно. Так, а в углу вешают, знаете, там такой с нимбом человек нарисован. Иисусе. Как называется вот это вот? Картиночка, постер. Ну, в церкви они еще есть.
3: Икона, икона.
1: Молодец.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Ну что, вы молодцы. Конечно, не враг вы мне. Просто играете всегда против команды, в которой играю я. Поэтому понятно, что я вас так назвала. Андрей, вы молодец.
3: Спасибо.
1: Слова действительно были.
0: У вас как будто
1: непростые.
0: Попроще, чем у нас с Мариной.
1: Не, наоборот, я бы сказал. Ты что, мы еще вот дальше. Вот у нас 8 слов мы с вами, Андрей, отгадали в итоге.
3: А, все.
1: Вот, вы как-то это, искра забыли, да, что из искры возгорится пламя? Ну вы что, Владимир Ильич не гордится вами.
0: Все, вы молодцы. Давайте мне, пожалуйста, телефончик. Она не будет меня слышать. Или будет? Будет, да?
1: А, нет, наверное, да. Лучше вот так поступить.
0: Система просто.
1: Система.
0: Мариночка, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ярослава.
0: Все, у нас тоже есть с вами минута. Супер, супер сложные 10 слов. Главное, помните, что они на «и». Угу.
2: Ага.
0: И главное, помните, что их нужно пихать. Знаете или не знаете. Я в таком принципе всегда живу. Вы готовы?
2: Готова.
4: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Красное бывает, черное на хлеб кладем.
2: Еще раз?
0: Красное, черное на хлеб кладем.
2: Икра.
0: Да, а у медсестры на шприце она острая.
2: Икла.
0: Да, рисование у детей в школе так называется.
2: Изо.
0: Да, он тоже думал и в суп попал.
2: Индюк.
0: Да, подаем в суд его.
2: Иск.
0: Да, господи, страна такая в Юго-Западной Азии, исламская страна.
2: Иран.
0: Да, молодец. Смотрите, у Достоевского есть такой роман.
2: Идиот.
0: Молодец. Настольная бывает, бадминтон.
2: Икра.
0: Да, молодец. Смотрите, помните, это ничто, жажда все.
2: Имидж.
0: Да, молодец, умничка. И какое-то слово я не понимаю, что... А, это когда какая-то загогулинка на латинице написана. Как это по-другому?
2: Иограф.
0: Молодец, ты мой хороший, вообще 10 у нас, молодец.
4: Ты мне зубы не заговаривай.
0: Мне кажется, у нас прям были суперсложные.
1: Ай да игра, я
0: вообще,
1: вам скажу.
0: Марина, вы молодец. Вы настоящая красотка. Я прям вас целую сейчас.
1: Как мне интересно, Марина догадалась, что латиницей написаны иероглифы. Иероглиф — это все-таки из Азии больше вот эта история.
0: Нет, а имидж — ничто, жажда всего. На рекламу это помнит.
2: Реклама — это старая.
0: Старая, а вам сколько лет?
2: Ой, немного.
0: Ну да, давайте мы с вами попозже пообщаемся. Сначала с Андреем. Андрей.
3: Да-да-да.
0: Андрей, вы молодец, в любом случае сегодня было непросто.
1: Андрей, таким девчонкам вообще не грех продуть.
3: Да, конечно.
0: Потом иконку поставили, и нормально.
1: Вот.
0: Привет, и кому будете передавать?
3: Привет, семье передам, слушают меня, скоро дома буду, буду уроки проверять.
0: Как-то не весело.
3: Ждите, я еду. И вам, ведущим, самое лучшее.
1: Спасибо, Андрей, спасибо большое.
0: Спасибо, Андрей, вам хорошего настроения, терпения. Не торопитесь домой, глядишь, уроки сами себя проверят. Звоните еще, обязательно участвуйте, хорошо?
3: Хорошо.
0: Отлично. Мариночка, вы здесь, мы вас тоже слушаем.
5: Да, да, здесь.
0: Еще раз мы вас поздравляем и тоже можете передать приветы.
5: Ну, привет, конечно же, вам с Петром.
1: Спасибо.
5: Очень большой. Мужу моему любимому Владу.
0: И другу его не забудьте. И вашему.
5: И другу его, да, да. И нашему другу. Вот. Детям моим любимым. Ну и всем, кто меня узнал.
0: Спасибо огромное. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок. А игра... Не болейте, Марина. А игра «Ты мне зубы не заговаривай» вернется к нам уже завтра.
4: Ты мне зубы не заговаривай!

0: бизнесе.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.

0: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-47-41, 16+.

0: 4174.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Ну что, тему можно закрывать на время. Здесь женщины стали делиться своими фантазиями. Вообще надо было спросить, наверное, все-таки, кто вот... кого бы хотели вы видеть своим другом из... Вот, потому что 50 Cent многие вспомнили, и мужчины, кстати, в том числе.
1: Полтинника?
0: Да. Ну, мы давно не полтинник, да, наверное?
1: Вот этого...
0: Тебе не понять. Ну, нет, если честно, мне тоже не понять, ладно.
1: Ну, это,
0: которого, а сейчас, кстати, все так поют.
1: С которого, я
0: тоже.
1: Хотел сказать, с которого началась прекрасная дикция в хип-хопе, да? Вот,
0: ну, но вот внешне девчонки оценивают его внешне. Они бы хотели такого
1: да
0: друга.
1: Да на урюк он похож, знаете, это подсохший уже. Ж,
0: да подсохший, не, просто, не важно. Вообще, когда да, у тебя течет,
1: Тупак Шакур симпатичнее.
0: Когда у тебя ванна течет или трубу прорвало, подсохший тоже вполне себе подойдет.
1: Или Snoop Dogg, да, он хотя бы прикольный.
0: Аквамен, он же как раз с водой связан, Аквамен. Там вообще специально все дома начнет течь у меня. Если мне скажут, если у вас течет дома труба, вызовите
1: вот
0: аквамена.
1: Луиджи Марио вызывайте.
0: Я бы сама дубасила
1: двоих
0: эти
1: сразу.
0: Трубы, чтобы там быстрее все. Не хочу, он маленький. Так, привет. Ничего личного, хватит. Шнур, музыка для мужика. Здесь написали.
1: Там мата много.
0: Да, да, все верно ты говоришь. Поставьте песню. Так, это у нас это вечером привет сегодня будут. Тут вот еще кого-то вспоминают. Я
1: вот
0: его не знаю.
1: Маму вот это вспомнили, который тебе нравится.
0: Так это я его вспомнила. Я говорю, если труба прорвет.
1: Нет, нет, вот Ренат написал, почему-то он его вспомнил.
0: А Ренат сказал, что у нас страдальческий эфир.
1: И Хемсфорда. А кто это, я не помню.
0: Сейчас загуглю, вспомню.
1: Это Хэм. Который... Мое.
0: Не, ну не очень.
1: Кто
0: он.
1: Это?
0: А он играл, по-моему, в космосе, он где-то был, как будто бы Тор.
1: А, так он же это.
0: 18+, скажу, Мстители.
1: Эй-эй-эй.
0: Не надо судить человека по внешнему виду, вчера тебе написали. Прекращай, все. Про привод. А давайте песенки повеселее, здесь Расим пишет. Сейчас повеселее найдем. А что для вас весело, вы тоже мне скажите.
1: Вот же самая веселая песня.
0: Это очень веселая песня, посвящается всем нашим слушателям, которым
1: всем
0: сейчас грустно.
1: Всем весельчакам.
0: Да. Спасибо, что вы с нами, мы вас любим, ценим. Любой каприз за нашу музыку.

0: света, как будто мы в целом мире одни.
1: Дёвые заметки на БИМ-радио.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Итак, в ритме танца также продолжим рассказывать ситуацию на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 4 балла. Местами затруднения. Крупнейшие пробки. Улица Заки от проспекта Победы до улицы Академика Глушко. Да ладно, пока не танцуете, остановитесь, отдохните немножко. Время проезда 11 минут. Улица Галиаскара Камала, Астрономическая улица, улица Лобачевского от Московской улицы до улицы Дзержинского. Время проезда 10 минут. Улица Пушкина от Левобулачной улицы до улицы Дзержинского. Время проезда 10 минут. Улица Комиссара Габишева от улицы Софиулина до улицы Кулгали. Время проезда 7 минут. Ситуация на мостах и дамбах везде 0-0-0. Единственная третья транспортная дамба в центр 7 баллов, из центра 0 баллов. В общем, куда бы ни ехали, езжайте в ритме танца, а уж какого танца, выбирайте сами.
1: Дёвые заметки на БИМ-радио.

Давай.

0: спасибо, что вы сейчас с нами здесь на 102.8. Нам очень нравится. А тут просто написали, что это мужская песня. Это вам не Буланова в конце?
1: System of a Down клевые.
0: Да. Да, в новом часе всем здравствуйте. Последний голос остался здесь у нас. Ничего не жалко для любимой работы. И здесь многие благодарят нас за этот эфир.
1: Крыша едет не спеша, правильно? Тихо шифером шурша.
0: Крыша
1: у кого течет,
0: Она течет,
1: едет.
0: А срочно маму. Есть у кого-нибудь номер мамы? У меня крыша потекла. Не труба, ты крыша. Все равно говорит что-нибудь.
1: А батюшки.
0: Что-нибудь да потечет. Видишь, какая девчонка эмоциональная. Все, забава.
2: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
0: Вот нас мотает, да, от SOD до...
1: Слушай,
0: комаруха.
1: Вот нам тут Алекс написал, он к тебе, правда, обращался, но я считаю, что информация полезна. Просит передать информацию, пусть по возможности водители выбирают другую дорогу от лагерной по Арахчинскому шоссе в сторону переправы. Просто какой-то ужас. Пробка огромная, еле ползем. Стоим, ползем, страдаем. Страдать не надо. Будем сейчас играть за бабушку.
0: Тут он пишет...
1: Спасибо, Алексей.
0: Да, он тут пишет, что у меня до сих пор 3 сентября хватит издеваться. Мне депресса. Соберитесь, будьте мужиком, Игорь! И играйте с нами в забавушку. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-108 наши мессенджеры. Девчонки, тоже подключайтесь. На кону у нас 2 билета в кино.
1: Да.
0: Нужно продолжить фразу до 19:40. Принимаем ваши ответы в наши мессенджеры. Фраза звучит так. «Бабки решают все!» Сказал Михалыч и... «Бабки решают все!» Сказал Михалыч и... Да, спасибо, кстати... Кто поймет, тот поймет за создание этой фразы. Бабки решают все, сказал Михалыч. И вот так вот можно продолжить поучаствовать, выиграть билетики в кино. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
1: Я придумал уже одну фразу, но я ее вам не скажу.
0: Почему?
1: За эфиром я тебе скажу.
0: Так, у меня у первой крыши поехала. Мама уйдет ко мне первой. Ясно тебе? Тебе все понятно? Все понятно? Все понятно?
2: Вечерний Трубим.
3: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас. Потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
3: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Реклама на Бим-радио.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте.
7: Реклама 0+.
8: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Спонсор игры «Рифмоплетка» ООО «Канавто-18».
10: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 719 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30. Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
7: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
11: Застройщик ООО «НК Финанс». Проект на декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
12: Спонсор игры «Утромани» на БИМ Радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
13: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
14: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
15: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
16: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Портал на smu88.ru.
17: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
19: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: На плантацию ромашек требуется... Не требуется... Требуется... Не требуется... А нет, все-таки требуются хорошие работники.
3: Вот это смешно было, да!
0: Соусы пилявых!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
9: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
10: Здравствуйте, я сладкий дед и все бабки мои.

0: А игра за бабушку у нас здесь, дед. Нет, дед не здесь. Фраза. Бабки все решают, сказал Михалыч. И плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Нужно продолжить фразу до 19.40. На кону у нас билетики в кино.
1: Ну и мессенджеры напомним, давай еще раз. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Именно туда вы присылаете свои вариации. Много, кстати, уже прислали. Ой, как много.
0: Бабки все решают, сказал Михалыч. И пошел к своей бабке под каблук.
1: Так.
0: Бабки все решают, сказал Михалыч. И зашел в платный туалет.
1: И позвонил своим бабкам.
0: Бабки решают все, а детки для них святое.
1: Все решают бабки, сказал Михалыч и обратился с вопросом к бабе Вере.
0: Бабки все решают, сказал Михалыч и украл все лавки во дворе.
1: Ну да, Михалыч, бабки решают, если только у них еще и лопата найдется. Огород сам себя не вскопает.
0: Бабки решают все, сказал Михалыч. А бабки на скамейке все уже за всех решили. За Михаила, за Михалыча тоже. Фу! Принурок, добрый вечер. Здрасте.
1: А?
0: Бабки решают все, сказал Михалыч. И бабки во дворе решили, что Михалыч, прости господи. Срамота. Бабки решают все, сказал Михалыч. И молча встал в очередь.
1: Бабки решают все, сказал Михалыч. И бабки решили. Теперь он выполнит все их желания.
0: Бабки решают все, сказал Михалыч. И проголосовал на выборах за пенсионеров.
1: Молодец. Какой.
0: А с пакетом от молока, наверное, пошел. Бабки решают все, сказал Михалыч, и ушел от своей жены, проигрывая своим... Поигрывая, простите. У меня просто воображение включилось. Поигрывая своими усиками к своей лучшей подруге.
1: Бабки. Наверняка.
0: Вряд ли.
1: Бабки решают все, сказал Михалыч, развел костер, сжигая бабки на необитаемом острове в поисках пятницы.
0: Бабки решают все, сказал Михалыч, свои 60 лет и подписал ипотечный договор без первоначального взноса на 30 лет.
1: Бабки решают все, сказал Михалыч, и закрыл свою старуху в сейфовой ячейке для сохранности.
0: Бабки все решают, сказал Михалыч. И, вспоминая, в подъезде не было девушек, поэтому бабки около подъезда называли, прости господи, дворника. Будучи тоже дворником, решил обойти их огородами. Может, я не так прочитала.
1: И нерешительно махнул стопарик.
0: Бабки все решают, сказал Михалыч и расстался с почкой.
1: Бабки все решают, сказал Михалыч, и купил краснье труселя у Кристиан Диора.
0: Папины доксеры. Здравствуйте, вот бабки решают все, сказал Михалыч, и отсыпал семечек на лавочку своим информаторам.
1: Вот. Бабки решают все, сказал Михалыч, отмутозил Михалыча возле подъезда. Бабки решают все, сказал Михалыч, и не стал ходить на выборы.
0: Я думала по-большому. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Очень много ответов. Ждем, ждем, ждем. Давай подложку уже играй там.
2: Будь смелее, не стесняйся. Юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай. Подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: +7 972 72 42 102 8. Это игра за бабушка. Нужно продолжить фразу в наши мессенджеры до 19:40. На кону у нас билеты в кино. А ты будешь читать ответы. А бабки все решают, сказал Михалыч. И
2: занес бабкам на лавочке по кулечку семечек за решение, как бы это сказать аккуратней-то, не поливать его всяким Мани под мехум. И вспомнил, как его одна бабка чуть не порешала. Вот. Бабки решают все. Но это факт. Сказал Михалыч, который работает.
1: Я же сказала, читай все. Ну давай.
2: В вышестоящем органе перед принятием закона всегда звонит своей бабке.
1: Орган это...
2: Орган,
1: в вышестоящем вот органе, это каком?
2: Это вот повышестоящий орган. Когда высоко стоит орган, вышестоящий орган. Бабки решают все, сказал Михалыч.
1: Что, в 5 утра, да?
2: Да, на вопрос от бабок во дворе, почем нынче хлеб, он сказал, 100-дельное... 100 деленное на косинус 60. Вот пусть решают. Вот это интересно. Смотри-ка. Бабки решают все, сказал Михалыч. На вопрос от бабок во дворе, почем нынче хлеб, он сказал, 100 деленное на косинус 60. Вот пусть решают. Неожиданно, вообще неожиданно.
1: Неплохо.
2: Бабки решают все, сказал Михалыч, и одолжил у Прохора Шаляпина 50 бабок.
1: Неплохо. Бабки решают все, сказал Михалыч и пошел в шоу. Давай позенимся.
2: Знаешь, понимаешь, это 50 бабок, это вот прям они или деньгами. Бабки решают все, сказал Михалыч, шлепнув Дулина по заднице.
1: Бабки решают все, сказал Федор Михайлович Достоевский и написал «Преступление и наказание».
2: Ой, как хорошо, ой, как хорошо. Бабки решают все, сказал Михайлович, и отправился на концерт Надежды Бабкиной решать вопросы.
1: Бабки решают все, сказал Михайлович. Так он оправдывал свою операцию по смене пола.
2: Но началось. И оставил свою старуху разбитого корыта и ушел к золотой рыбке.
1: Бабки решают все, сказал Михалыч, покупая очередную чекушку. Он вредит вашему здоровью. Очень много ответов. Продолжим совсем скоро. +7 972 72 42 102 8. В эфире игра за бабушку.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Любопытно, что за последние 4000 лет ни одно новое животное не было одомашнено. Первым животным, которое стало жить рядом с человеком, была собака, а последними одомашнили морских свинок и мышей.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
1: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
2: За Илью Вольфсона. Он с уважением относится к истории Татарстана, нашим традициям и культуре.
1: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
8: И только

0: Рандаль.
1: Арт-резиденция созвездия Йолдезлэк. 11 сентября, 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью? Где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк». 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: А бабки все решают, сказал Михалыч и... +7 9 8 2 42 8 игра за бабушка.
2: 10 минут у вас осталось до того, как мы перестанем принимать зачет ваше сообщение. На кону 2 билета в кино. Давайте там много.
1: Бабки все решают, сказал Михалыч. И сказал, а слабо без бабок?
2: А вот это читал ты и пошел в шоу «Давай поженимся».
1: Да.
2: А, читал уже.
1: А что это? А бабки все решают, сказал Михалыч. И теперь ты за ней в очереди.
2: Mm-hmm.
1: На исповедь.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: И пошел Максимилинс на диско on Beam Radio.
2: Бабки решают все, сказал Михалыч и кинул бабку на бабки.
1: Нормально. Бабки решают все, сказал Михалыч и пошел после рыбалки на базар за рыбкой.
2: Почему мне нравятся такие вот сообщения? Бабки все решают, сказал Михалыч, а сам все в долг просит.
1: Бабки все решают, сказал Михалыч и пошел к бабкам спрашивать, как лучше солить огурцы.
2: Бабки решают все, сказал Михалыч и вступил в партию масонов. И откопал бабку. И проверил завещание бабки. И вернулся в прошлое и в ЗАГСе закричал «Беги, Михалыч!». И, ну вот, решить, с какого возраста еще можно звать бабкой, не могу.
1: Бабки решают все, сказал Михалыч, и натянул панталоны на прогулку. Бабки решают все, сказал Михалыч, поэтому он переодевался, как бабка.
2: Бабки решают все, сказал Михалыч, и ты теперь любишь курагу.
1: Бабки решают все, сказал Михалыч, открыл шпроты и уснул на теплотрассе. Все?
2: Логично.
1: Все?
2: Вроде как все.
1: +7 9 8 2 42 102 8 игра за бабушка. Нужно продолжить фразу. Бабки все решают, сказал Михалыч. И...
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
2: А давайте посмотрим, что по Республике Татарстан у нас на следующие сутки. 11 сентября ожидается по Республике переменная облачность без существенных осадков. А ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный. 4,9 метра в секунду днем. Местами порывами до 14. Минимальная температура воздуха ночью до +7 градусов. Максимальная температура воздуха днем +18, +23 градуса. Елабуга, Менделеевск, Менделеевск, набережные Челны, +23 днем. Арск, Богатые Сабы, Лаишево до +20. Болгар, Базарные Матаки, Чистополь, Аксубаева, Нурлат +22. +23 днем будет в Ознакаево, Джалиле, Альметьевске. Облачно в Апастово, в Тетюшах до +21 градуса. Ну а что касается столицы Республики Татарстан, то завтра ожидается облачная погода. Но переменная облачность. То есть иногда солнышко будет выглядывать из-за тучки, подмигивать нам и уходить обратно за тучку. Температура воздуха днем до +15 градусов. В осадке все-таки может быть возможно, потому что я смотрю, как-то там к вечеру-то дождик как будто накрапывает. Ну, все-таки будьте нати. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
3: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников.

0: и сообщество ВКонтакте «Бимрадио Казань», откуда я сейчас и беру имена именинников тех, кто сейчас находится онлайн и у кого сегодня день рождения. Алиса Рифхатовна, Елена Эйла, может, это Йодаль? Эйла! В моем исполнении не очень, да. Наиля Абдулина, Лидия Муравьева, Гузель Ибрагимова, Ольга Якимова, Виктор Самойлов, Гелка Асафьева, Миша Иванов. И все. Вот такие у нас сегодня именинники. Дорогие наши, будьте счастливы, будьте здоровы. Самое главное, пусть вам ничего не портит настроение, даже наоборот поднимает. И пусть
1: весь мир подождет.
0: Пока вы отметите. С днем рождения! Ура!
1: Ура, ура, ура! 2-930-800, номер телефона, по которому в будни вы можете позвонить и заказать поздравления для своих родных и близких, поэтому пользуйтесь такой возможностью, а также можно это сделать через сайт bimradio.ru. Расскажу, с кем из знаменитостей вы также появились на свет в один день, чтобы, мало ли, иногда, как бы... в беседе можно было блеснуть вот этими знаниями, да? Итак, в этот день родились менталист, не путать с металлистами, Вольф Мессинг, актриса Люсьена Овчинникова, модельер Карл Лагерфельд, актер Игорь Костолевский, певица Лариса Долина сегодня отмечает свой день рождения, кстати говоря, интересно, в новой или квартире, певец Женя Белоусов отметил бы свой день рождения, актриса Юлия Маврина, также я смотрю, сегодня у нас еще ваш обожаемый Александр Арева отмечает свой день рождения. Вот, Артурчик Пирожковчик. Как бы так. А и Джош Перри, кстати говоря, Джо Перри, известный британский музыкант, гитарист группы Aerosmith. Может быть, он Артуру здесь и подыгрывает, кто знает.

0: тех, кто отмечает сегодня свой день рождения, 10 сентября на календаре. Сегодня, кстати говоря, у моего дедушки, дай бог ему здоровья, ему 89 лет. И сегодня у них с бабулей, если бы она была жива, было бы 60 лет брака. Представляешь, сегодня 10 сентября.
1: Окей, молодцы.
0: Открываю нашу группу «Бимрадио Казань» ВКонтакте. Также напомню, что у нас есть сообщество «Бимрадио». Группа «Бимболталка».
1: Бимболталка, да.
0: Да, обязательно вступайте туда. Также у нас есть канал в телеге, канал в Максе.

0: смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: Бабушка, ровно 19:40, а это значит стоп-игра. Все ответы, которые вы присылаете с этого момента, уже будут у нас вне конкурса. Итак, игра за бабушка. Нужно было продолжить фразу в наши мессенджеры. Бабки все решают, сказал Михалыч. И давайте будем зачитывать все, что вы успели прислать нам. Бабки все решают, сказал Михалыч. На что ответил Бодров. Решает правда. У кого правда, тот и сильнее.
2: Или как? Ты считаешь? Это будет, конечно, жестко.
1: Ты дай команду мне главное.
2: А вот я готов. Ты готов?
1: Да.
2: Давай.
1: Давай.
3: Бабки. Бабки все решают, сказал Михалыч. И присыпал землю на могилку своей бабки, пробормотав под нос. Пока живые.
1: Все, что?
3: И ушла бабка.
1: Помянем.
2: Молча.
1: Бабки все решают, сказал Михалыч. Сказал Михалыч. Бабки решают все, сказал Михалыч. Поэтому с собой таскал ставные челюсти. Бабки все решают, сказал Михалыч, и пошел копать соседний огород. Бабки решают все, сказал Михалыч, и поехал на ТО в Канавто. Не реклама.
2: Бабки все решают, сказал Михалыч, и продолжил раздавать листовки у метро.
1: Бабки решают все, сказал Михалыч, так выпьем же за их здоровье!
2: Бабки все решают, сказал Михалыч, после того, как соседки выбили ремонт в подъезде и новую детскую площадку.
1: Так выпьем же за их здоровье! Готов? Дальше читать.
2: Я не пойму слова. Подожди, вот, бабки решают все, сказал Михалыч, и на очередном заседании правительства внес предложение о переименовании бабок на дедок. Сколько еще нам под их каблуком?
1: Бабки все решают, сказал Михалыч, особенно после 80 лет. Бум-бум-бум. Но бабок в кармане не нашлось, пришлось... По шпалам идти домой по привычке.
2: Бабки все решают, сказал Михалыч. Теперь все бабки у бабки.
1: Поэтому написал завещание на внуков. Все?
2: Все.
1: Что там, земля еще осталась?
2: Все. Есть! Возьмете?
1: Всем бабкам.
4: Горсточки три возьмете? Землицы.
1: А свечи есть?
4: Бабки все решают, сказал Михалыч. И порешили его в очереди в поликлинике за то, что он только спросить. Бабки все решает, сказал Михалыч. А сват бабки все в колхозе решает. А брат бабки в суде все решает. Так и образовалось. Бог ты мой. Какой кошмар, Лили. Откуда у вас это в мыслях?

0: все.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
4: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8 843 230 30 30. Вне оферта.

0: информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих детей, друзей, детей к бабушке, друзей, встретиться с одноклассниками, как следует оторваться после летнего перерыва. К чужой бабушке тоже можно. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом на пульте в пульте. Под пультом диджей Айон сольется с темнотой при своем загаре. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября уже завтра в 20:00 в Максимилианс. Подробности на maximilians.ru. 18+. Всем бабулям привет.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
7: Маршрут построен.
6: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
8: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
9: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших.
10: 0+.
11: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глазка».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте! В ближайшие минуты гороскоп для всех знаков зодиака. У микрофона Ксения Лайт. Овны, не отказывайтесь от приглашений, тривиальных, в кино и особенно самых необычных. Тельцы, не бойтесь выражать свои эмоции. От того, насколько вы будете открыты, зависит буквально все. Близнецы, у вас яркий выходной день, который будет обеспечен множеством улыбок. Раки, вместо ожидаемого отдыха вам предстоит что-то сделать, но это будет полезно и даже выгодно. Львы, попробуйте сохранить сладкое умиротворение вплоть до следующей недели. Девы, в ваших словах будет присутствовать максимум иронии. Она будет почти неконтролируемой. Весы, сейчас должна возрасти общая подвижность дел и ваша активность в целом. Скорпионы, если вы пока не очень довольны тем, что происходит, доверьтесь обстоятельствам, они принесут облегчение. Стрельцы, сейчас возможно общение с родителями, братьями или сестрами. Козероги, звезды советуют вспомнить о своих желаниях, чтобы поставить себе условия действовать. Водолеи, у вас очень скоро будет много новой активности, а пока отдыхайте. Рыбы, ближе к вечеру вы благодаря какой-то влиятельной персоне получите хорошее известие. Это был гороскоп на сегодня. Продолжайте день в нашей компании.

0: вечернее шоу «Трубим» на сегодня. Как будто бы все, но почти все. Это, знаете, когда все, ну, почти все. Ну, бывает такое, да? Да, бывает такое. И завтра тоже будет такое. Еще завтра будет вечеринка, завтра день насыщенный.
1: Точно, завтра же ребята,
0: Да, но не мы с тобой. Мы работаем. Нам еще с тобой победителя нужно объявить.
1: А он есть у нас.
0: А спасибо всем огромное, кстати, за то, что вы участвовали в рамках вечернего шоу «Трубим» сегодня, делились своими историями. Это очень ценно, это про доверие, между прочим. Здесь еще куча ответов накидали нам.
1: Да, есть прям очень... Интересненькие такие.
0: Осень.
1: А?
0: Есть прям осень.
1: Осень, да.
0: Да. Но ты будешь зачитывать или сразу к победителю?
1: Давай
0: перейдем?
1: К победителю.
0: А я не буду барабанную дробь ставить.
1: А, пожалуйста.
0: Итак, давайте. Бабки все решают, сказал Михалыч, и...
1: На вопрос от бабок во дворе, почем нынче хлеб, он сказал 100, деленные на косинус 60.
0: Вот и решайте.
1: Пусть решают.
0: Вот такой нам ответ
1: прислал. Это Максим нам написал, да.
0: Максим, мы вас поздравляем. На самом деле, сегодня было очень много ответов. Спасибо всем и каждому за то, что участвовали. Петр, вам спасибо за эфир.
1: Вам огромное спасибо.
0: Вот так вот из унылого. Ты стал конфеткой. Где моя конфетка? Она упала,
1: это
0: кстати.
1: Это вам большое спасибо. Вам большое спасибо.
0: Да, и давайте мудрость. Кстати, да, Петр Нежинский, Ярослава. Услышимся с вами завтра. Берегите себя. Если вам сегодня никто не говорил, что кто-то вас любит, знайте, что мы вас очень любим. И мудрость дня, конечно, девушкам сегодня она посвящается. Девушки, запомните, все, что мужчина делает в начале отношений, это его максимум. Вот и все.

0: «Любимое радио». Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхетдинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой
4: «Поднимаем
3: руки вверх». Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
6: Друзья мои,

0: слышали, что невеста позвонила своему бывшему и сказала:
1: «Зая, я такая пьяная, забери меня отсюда».
0: Это какой-то...
2: А вот этого не надо, не надо.
0: Соусы пилявы,
3: Яркая осень.

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.
2: Yeah, so right. Let's go now.

0: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Ну, наконец-то, друзья мои, я надеюсь, что меня слышно. Ой, друзья, и себя тоже наконец-то слышу, а тоже скучал по вам. Все, решены, как говорится, технические сложности. А что это означает, что с вами я, Ленар Сиразов. Всем прекрасного вечера, отличного настроения. Вот 20 минут не мог нормально выйти в эфир, ну, наконец-то. Господи, как я прям рад, вы бы видели мое улыбающееся лицо. Так, друзья мои, что мы вообще должны успеть за оставшиеся полтора часа? Так, ну, во-первых, программа «Привет-приветов» с 21.00, да, уже кто-то, кстати, начал отправлять свои приветы, что и, конечно же, правильно было сделано. Ну и, конечно, я еще вам, знаете, через несколько минут расскажу одну очень интересную историю, с которой я столкнулся. Добропечальная история. Вот, в общем, так, немножко вас так чуть-чуть заинтриговал, надеюсь. В общем, true story, как говорится, настоящая история, милая, душевная, даже где-то немножко грустно. Так что всем отличного настроения, друзья мои. Это Ленар Сиразов, Хайли Кишляр. Всем, конечно же, шикарного вечера. Я могу говорить это бесконечно. Я по вам соскучился.
0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

Ну что ж, конечно, продолжаем, наши любимые слушатели. С вами я, Ленар Сиразов, кстати. Перед тем, как расскажу свою интересную историю, я остановил свой взгляд, свой взор на ситуации на дорогах. И, кстати, она стала гораздо лучше, поэтому давайте прямо сейчас расскажу. На данный момент дороги почти свободны, 2 балла. Но вот я вижу, кстати, где-то в некоторых районах ДТП. Вот где-то в центре у нас ДТП, я вижу. Ну, какая-то, кстати, какая улица? Где-то в районе пересечения Карла Маркса и улицы... Так, только Пушкина, по-моему, да? Ага, вроде бы так. Ага, ничего себе, в центре у нас такое ДТП. Ну и давайте посмотрю еще, кстати, недалеко от Кировской дамбы, да, по ту сторону от Кремля, есть у нас тоже ДТП. Ну, а сейчас, в общем, во все стороны, вообще, но по 0 баллов спокойно можете ездить по разным дамбам. Ленинская дамба, Мосмиллениум, Кировская и третья транспортная дамба. Там, в общем, все хорошо. Так, давайте посмотрим, а где же у нас какие-то вот, ну, такие тяжелые, так скажем, точки, из которых очень-очень сложно выбраться, по которым очень-очень долго выбираться. Так, крупнейшие пробки как раз-таки улица Пушкина от Левобулачной до улицы Дзержинского. Скорость потока 11 км в час, длина 1,2 км, время проезда 7 минут. Так что, ну, стоять вам, конечно же, не придется, но двигаться как черепаха, да, так придется. Улица Комиссара Габишева от улицы Академика Завойского до улицы Кулгали. Скорость потока 8 км в час. И каких-то 800 метров вы проедете аж за целых 6 минут, да. Я, кстати, смотрю на карте, вроде там ничего красного такого нет. Хотя там какие-то желтые тоже отметки, в общем, оранжевые отметки. Ну ладно, друзья, вот такая у нас, в общем, дорожная ситуация. История, которую я хотел вам рассказать, это так же небольшая подводочка, так скажем, да, для того, чтобы немножко размять свои голосовые связки перед тем, как рассказать. В общем, вчера был в одном строительном магазине, и, знаете, в общем, позвонил своей супруге. А я свою супругу называю Матуром, но в переводе на русский означает как красавица моя. Часто татарские мужчины обращаются так к своим женам. Так вот, я, в общем, звоню, говорю, Матура, и слышу, как бабушки такие говорят, ой, говорит, а мы думали, что это нам. Да, и, то есть я оборачиваюсь, вижу такие две прекрасные татарские бабушки, прям, знаете, вот такие настоящие бабушки. Вот, и, в общем, говорю, я говорю, и вам могу тоже сказать Матурам, и в ответ они на это отвечают, говорят, говорит, спасибо, конечно, большое, очень приятно. Нам, говорит, наши бабаи так обращались, то есть наши мужья так обращались. Я так понял, что бабаев уже, к сожалению, нет в живых. Вот такая, знаете, немножко грустная, с одной стороны, с другой стороны, веселая история. Вот, ну, наверное, больше грустная. Как-то, знаете, прям хотелось после этого еще сказать слово «Матурумнар». Я прям так сказал, им тоже было очень приятно. Так, так, в общем, немножко душевности, как говорится, в ленту. Вот, друзья. Я такая интересная история приключилась со мной вчера буквально в строительном магазине. Так что говорите своим родным, и не только родным, приятные слова.

Кстати, вот такая важная информация для всех вас. Информация на правах рекламы. Да, друзья мои, уже новый учебный год начался. А мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, самое время выдохнуть, встретиться с друзьями, устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. Вы спросите, когда, Ленар, когда? Все, друзья мои, завтра, 11 сентября, перезагрузка по-взрослому в Максимилианс вместе с Бим Радио. Ведущий вечера Андрей Дмитриев, за пультом, точнее за пультом, ваш любимый диджей Айон. 11 сентября встречаемся в 20.00. Подробности на maximilians.ru 18+. Друзья, так что вот такие хорошие новости. Завтра, я надеюсь, вас будет очень много. Я, кстати, тоже хочу пойти. Не раз, кстати, представляете, за полгода работы на Бим Радио. Вот, ни разу не был на таких вечеринках, хотя постоянно хотел пойти, но вот завтра прям очень-очень постараюсь хотя бы, знаете, там на часик заглянуть, вообще посмотреть, что за атмосфера, да, увидеть наших постоянных слушателей, тоже будет интересно вживую с вами познакомиться. Вот, друзья мои, такая у нас хорошая новость. Я напоминаю, что совсем скоро у нас начнется программа «Привет, приветов». Номер нашего телеграмма, а главное Макса, +7 92 72 42 102.8. Давайте повторю. Ведь повторение – мать учения. +7 92 72 42 102.8. Вот, друзья. Ну и, конечно, не забывайте про наше приложение. Приложение Бим Радио обязательно скачайте на соответствующих площадках цифровых. И, кроме того, у нас есть официальный сайт bimradio.ru, где вы также можете отправить свои ответы. Так что обязательно это сделайте. Ну, еще лечите горло. Вот что-то я прям лечу. Я прям чувствую, что как будто еще до сих пор не долечил. Как говорится, горячий чай, который я только что сделал, мне в помощь. Вот, друзья мои, такие, в общем, новости. Ждем приветы. И совсем скоро у нас, конечно, еще будет блок, небольшой блок рекламы на Бим Радио. А ведь лучшая реклама, она где? На Бим Радио. Моя личная точка зрения. Ну ладно, друзья, идем, в общем, дальше. Мы остаемся на волне любимого.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
5: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
6: Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте! В ближайшие минуты гороскоп для всех знаков зодиака. У микрофона Ксения Лайт. Овны, не отказывайтесь от приглашений, тривиальных в кино и особенно самых необычных. Тельцы, не бойтесь выражать свои эмоции. От того, насколько вы будете открыты, зависит буквально все. Близнецы, у вас яркий выходной день, который будет обеспечен множеством улыбок. Раки, вместо ожидаемого отдыха вам предстоит что-то сделать, но это будет полезно и даже выгодно. Львы, попробуйте сохранить сладкое умиротворение вплоть до следующей недели. Девы, в ваших словах будет присутствовать максимум иронии. Она будет почти неконтролируемой. Весы, сейчас должна возрасти общая подвижность дел и ваша активность в целом. Скорпионы, если вы пока не очень довольны тем, что происходит, доверьтесь обстоятельствам, они принесут облегчение. Стрельцы, сейчас возможно общение с родителями, братьями или сестрами. Козероги, звезды советуют вспомнить о своих желаниях, чтобы поставить себе условия действовать. Водолеи, у вас очень скоро будет много новой активности, а пока отдыхайте. Рыбы, ближе к вечеру вы благодаря какой-то влиятельной персоне получите хорошее известие. Это был гороскоп на сегодня. Продолжайте день в нашей компании.

Итак, друзья мои, конечно же, осень наступила, представляете, так быстро, конечно, ей-богу, так сложно в это поверить. Вроде бы еще вот лето, но вот буквально еще было, но вот не успели еще насладиться этим теплом, этим солнышком, его теплыми лучами, представляете, вот уже все. Осень, да причем еще какая. Ладно, сегодня солнышко выглянуло, как-то уже настроение, мне кажется, у многих улучшилось, я прям сразу в себе силы почувствовал. Давайте, конечно же, посмотрим, какая у нас погода ожидается на ближайшие дни. Итак, ну-ка. Сегодня у нас четверг, сегодня у нас, насколько я помню, 10 сентября, ночь у нас примерно плюс 7 градусов тепла, не так уж и, сами понимаете, тепло, да, даже для, мне кажется, для сентябрьской осени это немножко холодновато, мягко говоря. Ну а завтра днем плюс 18 градусов, переменная облачность, да, то есть вроде бы дожди не ожидается, но раз ночью плюс 13 градусов тепла, и там уже конкретные дожди. Это у нас завтра 11 сентября, кстати. Напоминаю, что у нас 11 сентября, это говорю на правах рекламы, будет вечеринка, которая называется «Перезагрузка по-взрослому 18+.» Так, идем дальше, да, у нас 12 сентября днем плюс 15 градусов тепла, тоже такая переменная облачность, вроде дождей нет, в этот день только с самого раннего утра, но в воскресенье уже у нас днем также переменная облачность, плюс 17 градусов тепла, а ночью плюс 12 градусов, и пока что, слава богу, без дождей. Что там будет дальше, я вам говорить не буду, не особо я так верю синоптикам, но еще при этом всегда надеюсь на лучшее, поэтому лучше вам я это озвучивать не буду. Поэтому, что я хочу сказать, наши дорогие, наши любимые слушатели, погода, она всегда в нашей голове, да, в нашей душе, если вы, конечно же, не метеозависимый человек. А так, знаете, все наше настроение подвластно только нам, ну и зачастую нашим родным, близким. Совсем скоро программа «Привет, привет» в эфире любимого радио.

0: Привет, приветов на Бим-радио.
1: А вот ваша долгожданная, ваша любимейшая программа «Привет, приветов». Меня зовут Ленар Сиразов. Как всегда, довольно я потираю ручки для того, чтобы передать ваш привет. Друзья, напоминаю, что у нас есть Telegram и Max для таких целей. Плюс 7-92-72-42-102-8. Отправляйте туда свои приветы. Ну и, конечно же, не забывайте про официальное приложение Бим-радио. Оно так и называется, Бим-радио, что логично. Ну и, конечно же, у нас официальный сайт bimradio.ru. Советую вам найти этот сайт. И также, кстати, там есть опция передачи ваших приветов. Как-то официально, да, звучит? Опция передачи приветов. Короче, сможете вы передать привет, это самое главное. Вот, давайте я начну. Совсем скоро у нас будет блок рекламы, потом мы, конечно же, продолжим. Вот, но уже хочется передать несколько приветов, поэтому давайте, как говорится, начнем. И какой же у нас первый привет? Давайте посмотрим. Дима, да, как всегда, один из самых-самых-самых первых. Добрый вечер, передаю привет Бим-болталке. Поздравляю Наталью Альбертовну с днем рождения. Желаю счастья и здоровья. Передаю привет клубу «Крылья» всем моим друзьям, пишет Дима. Что же у нас Дима заказал? Давайте открываю скриншот. Отличный выбор, восьмиклассница Цой. Мне кажется, знаете, многие мужчины, наверное, может, не многие, но какая-то часть из тех, кто слушает, как раз когда-то напевали восьмиклассницу на гитаре. Кстати, тоже была одна из самых-самых первых таких песен, которые я сам наигрывал на гитаре, пел, когда учился играть на этом музыкальном инструменте. Так что, Дима, прекрасный выбор. Продолжаем. Светлана, здравствуйте, Ленар. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно Бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, песню Шатунова «Розовый вечер». Кстати, я уже тоже ее нашел, так что обязательно поставим. И через приложение я заметил, огромное количество нам передали. Давайте им прочитаем. Итак, Гена Сапожников пишет. Гена Сапожников, как будто Гена Букин звучит. Неужели это ваше настоящее имя, Геннадий? Скажите честно. Казани, привет, пишет Гена. Так кратко, лаконично. Зато, знаете как, кратко сестра таланта, все-таки, что не говори. Идем дальше. Далее у нас следующий привет. Привет всему городу Казани. Потерпите немного, скоро выходные. Прошу поставить песню казанского исполнителя Пантел. Я надеюсь, что я правильно произношу. «Синий август», пишет Павел Владимирович. Да, Павел, вот я единственное, что не нашел нашего казанского исполнителя нашей аудиотеки. Может, отправить еще какие-то несколько вариантов для того, чтобы мы вот поставили то, что вам нравится. Вот. А так, Пантел, это очень даже интересно. Ну и давайте еще один привет. Нет, это, пожалуй, попозже. Хочется прям со вкусом, не торопясь, прочитать. Друзья мои, прямо сейчас, конечно же, реклама на любимом радио. Но а что же после этого? После этого у нас долгожданные ваши песни.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтал полетать на воздушном шаре? Мечты сбываются! Фестиваль воздухоплавания «Мечтатели» в Болгарском музее-заповеднике с 10 по 13 сентября. Полеты на рассвете и закате над Волгой, Белой мечетью и древними памятниками. Хочешь полетать с семьей? Сделать романтический подарок или исполнить мечту? Выбирай тариф и успевай купить полет по специальной цене. Вход на фестиваль свободный. Подробности в группе ВК «Мечтатели» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что же, продолжаем зачитывать ваши приветы. Ну и давайте перейдем к самому первому из них. Итак, самый какой же первый привет? Итак, салам, Линар Кулинар. Ух ты, почему кулинар? Наверное, из-за того, что постоянно прихожу с пичмаками, наверное, сюда, да? Пишет Ишат. Поздравляю с днем рождения Айгуль Айратовну. Ей сегодня 18. Здоровья, позитива, жизненного, спортивного актива. Дива, ты супер дива. Поставьте, пожалуйста, руки вверх. 18 мне уже. Обнял, поднял. Ильшат, ну, что я хочу сказать. Здорово, здорово. Поэтому, Айгуль Айратовна, мы вас поздравляем с вашим 18-летием. Ох, какой красивый возраст, я хочу сказать. Самое главное, знаете, пусть ваше сердце будет всегда открыто, и при этом никому не дайте веру в светлое будущее, да, кому-то нарушить эту веру. Хорошо? Вот. Я надеюсь, что ваше сердце будет всегда открытым. Ишат об этом, я думаю, позаботится. Хорошо. Так, у нас далее следующее. Линар, добрый вечер. Большой привет вам и всем ведущим и группе «Болталка». Спасибо большое, Эдуард. Поставьте песню в исполнении Салавата Фатхутдинова «Минья Ротам Сине Татарстан» для Ксении Сергеевны из «Болталки» и для болельщиков ХК «Акбарс». ХК означает хоккейный клуб. Ну, мало ли там, кто-то не знал. Эдуард, спасибо, все. Салават Фатхутдинов уже у нас заряжен после группы «Руки вверх». Такое чувство, как будто, знаете, нахожусь на каком-то большом таком городском концерте, объявляя, что сейчас под «Руки вверх», потом будет Салават Фатхутдинов. Идем дальше, да, следующий у нас Рауф, он же Рауф-массажист. Он пишет прям: «Привет, Линар, хорошего эфира, прекрасного вечера тебе». Спасибо большое, Рауф, я думаю, ты сейчас на работе, тебе тоже отличного вечера, хороших клиентов, это самое главное, конечно, ну и побольше чеков. «Привет, любимая Казань», также продолжает Рауф, и «любимая радиостанция», «Привет красоткам и красавчикам Болталки», «Привет всем ведущим, желаю всем прекрасного настроения и шикарного вечера». Вечера. Поставьте, пожалуйста, 50 центов. Ну, давайте я сказал это как-то по-русски. 50 Cent Candy Shop. Вау, мы прокачаем, конечно. Я нашел ее уже. Нашел. Так, дальше у нас пишет Валентин Юрьевич, наш постоянный слушатель. Любимчик, слушаю вас уже 30 лет. Вы самое крутое радио на земном шаре. Итак, привет Рустему Равилевичу. Включите, пожалуйста, трек Ивана Кучина «Человек в телогрейке» или Серегу «Миллион долларов США». Заранее благодарю. Так, ну, насчет телогрейки я посмотрел, там трек на 5 минут. Мне кажется, наверное, долговато будет. А вот по поводу Сереги, вот я прям саму эту песню не нашел, да, «Миллион долларов США», да, но времена не такие, видимо, да, не до миллиона долларов США, но нашел другую хорошую песню, кстати, знаковую для вот того периода творчества Сереги. Это, помните, «Возле дома твоего, возле дома твоего». Вот, в общем, я эту песню нашел. Кто молодец? Правильно, мы молодцы. Все мы с вами молодцы. Так, Александр Арапов пишет: «Добрый вечер, любимое радио. Линар, я вас ни разу не видел. Скиньте, пожалуйста, ваше фото или кружок в болталку». Хорошо, я это обязательно, Александр, сделаю. Там вроде, кстати, недавно Ярослава скидывала видео со мной. Я причем там, знаете, такой в ожидании эфира, такой, знаете, уже такой полусонный. Так, ну и еще, конечно же, Александр продолжает. «Добрый вечер, любимое радио. Добрый вечер, Казань. Привет всем таксистам. Большого всем кефа. Поставьте, пожалуйста, для моей любимки, которая сидит справа, песню Фирдуса Тимаева «Сайра Сандугач». Вот, кстати, с этим, Александр, немножко тяжеловато, да, потому что именно «Сайра Сандугач» я пока что не нашел. Я, конечно, там в разных источниках еще пороюсь, ладно, но вы на всякий случай тоже напишите какие-то свои дополнительные варианты. Будет очень здорово. Но сейчас, друзья мои, поднимайте выше руки. Самое время встать с диванов, с кресел, со стульчиков. Я не знаю, где вы сидите и на чем. В общем, как это превратно звучит. Но самое главное, друзья, начинайте танцевать. Группа «Руки вверх», 18 мне уже. Танцуем!

0: радио. Первое в Казани.
1: Ну что, фанат Акбарса, все для вас абсолютно. Давайте напоем наш уже ставшим любимым гимн нашего клуба. Да и всей республики тоже.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на БИМ-радио.
2: Да, конечно же, продолжаем. Много-много привет вы отправляете. Большие молодцы. Всегда приятно видеть такую большую активность. Так, ну и кем же продолжим? Вы наверняка спросите. Кстати, хорошая новость. Так, для кого? Для Александра Арапова. Александр, я нашел Фирдус Тимаева, представляете? Я нашел ее в архивах Курай Радиуса. Вы не представляете. Даже не спрашивайте, как я все-таки это сделал. Так что новость очень хорошая. Продолжаем. Булат Вахитов. Привет, Ленар. Передаю привет моей любимой жене Регине и сыну Саиду, наверное, вы имели в виду, видимо, как это опечатка, а также нашему сплоченному коллективу с РЦ Милком Беседе Артьяк. Я надеюсь, что я все правильно выговорил. РЦ Милком, да, правильно же? Это развлекательный центр, насколько я понимаю, Беседа Артьяк. Ну, вроде бы так. Если что, Булат, подкорректируйте, ладно, сообщение, чтобы я еще раз прочитал, если что, как бы все для вас, естественно. Так, продолжаем. Да, следующее у нас сообщение. Да, Юрьевна пишет. Да, добрый вечер, Ленач. Хочу передать привет всем любимкам из Болталки. Можно песню с Сагдианой «Синее небо», пишет Юрьевна. Кстати, Юрьевна, мне всегда интересовало, как вас на самом деле зовут. А, нашел Светлана. Все нормально, все нормально. Так, все, песенку, кстати, с Сагдианой я тоже уже нашел. Самир пишет. О, Ленар Легенда. Благодарю, благодарю, мой любимый радиоведущий, который проводит эту программу. Привет, привет, а привет Бим-болталки, родителям, всему отделу. В общем, короче, пишет у нас Самир, всем тем, кто есть в Бим-радио. Вы позитивный в эфире, и этот позитив передали мне. Я хочу песню Ich will Rammstein. Ого! Ленар, сразу привет, хоть легенда, что вы всегда улыбчивы, это правда. Ой, Самир, я так скажу, да, я стараюсь по жизни улыбаться, но, по крайней мере, в общении с людьми это искренне, потому что вот для меня общение с людьми является, знаешь, таким приятным лекарственным средством, я так считаю, да, я имею в виду то, что даже если настроение плохое, вот пообщаешься с другом, с родными, близкими, либо вот, например, тоже выхожу на работу, да, то есть вы пишете такие приятные, теплые сообщения, и мне тоже хочется улыбаться, вот, естественно, я не всегда улыбаюсь, слава богу, психически нормальный человек, но стараюсь жить с улыбкой на лице, и стараюсь людей тоже как раз-таки встречать улыбкой и провожать улыбкой. Вот, как-то так. Самир пишет, нужно всегда правильно с нами. Да, спасибо, спасибо, Самир. Рад тебя слышать. Нет, не слышать и не видеть, не слышать. Прочитать тебя очень рад, конечно же. Так, и, конечно же, Ксения, наша слушательница. Бодрого, доброго вечера, мой самый любимый ведущий на планете Земля. Здравствуйте, Ленар. Вот, Самир, вот ты спрашиваешь, всегда ли я улыбаюсь? Ну, вот когда такое читаешь, ну, прям на душе хорошо становится. Давайте вот друг другу побольше приятности говорить. Ксения, спасибо вам большое за теплые слова. Вы также прекрасны. Вот, и всегда, конечно, очень приятно видеть вот ваш аватар в Телеграм, когда я понимаю, что написали именно вы. Итак, продолжает у нас, конечно же, Ксения. Желаю вам легкого и приятного эфира. Спасибо большое. Надеюсь, вы выздоровели? Нет, еще не до конца. Вот горлышко все-таки говорит, что Ленар надо немножко подлечить. Также передаю привет самым замечательным ребятам Бим-болталки. Вы не огонь, вы пламя. С удовольствием слушал бы песню Леонида Агутина «На сиреневой луне буду благодарна». Отличный выбор мне самому. Эта песня прям очень-очень нравится. Она прям такая очень душевная. И, знаете, навеивает какие-то приятные воспоминания. Вот даже, знаете, сегодня вот так послушаю и расскажу вам, какие у меня воспоминания вызвала эта песня. Ну, если вам будет, конечно, интересно. Так, ну еще. Так, Паша пишет, да, вот Паша, кстати, Паш, я по поводу Пантел, вы же написали. В общем, у нас не все так просто, сразу песня-то еще у нас не скачанная, ну вот, редактор должна все это пройти. Это я вот тоже когда думал раньше, а там, наверное, дикторы радио, они просто берут там, ставят песню из ВКонтакте, например, раз, поставили любая песня. Нет, сначала у нас есть такие строгие редакторы, которые говорят, эту песню можно, а эту песню нельзя, например. Вот, и только после этого можно, ладно. Я попрошу редакторов, чтобы они прослушали эту песню и, возможно, включили в наш плейлист. Так что без внимания вы не окажетесь. Напишите, может, еще какие-то варианты песен, которые хотели бы услышать. Так, продолжаем, друзья мои, возле дома твоего. О, хорошая песня. Воспоминания. Это, наверное, год, я не знаю, какой, 2006, да, 2005, господи, сколько лет уже прошло, 20 лет.

Вот, и только после этого можно. Ладно, я попрошу редакторов, чтобы они прослушали эту песню и, возможно, включили в наш плейлист. Так что без внимания вы не окажетесь. Напишите, может, еще какие-то варианты песен, которые хотели бы услышать. Так, продолжаем, друзья мои. «Возле дома твоего». О, хорошая песня. «Воспоминания». Это, наверное, год, я не знаю, какой, 2006, да, 2005, господи, сколько лет уже прошло, 20 лет.

0: Рим Радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: О боже, мои олдскулы свело просто. Какие воспоминания, ей-богу. Помните, как скачивали на песню этот телефон прям с клипом и слушали все вместе с пацанами и передавали через инфракрасный порт? Все, я

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Да, конечно, потрясающая песенка. Наверное, знаете, еще не просто сама песня, но вот это, помните, начало 2000-х, вот этот лост, такое богатство, там вот эти рэперы, типа, мы богатые, мы крутые, с нами рядом всегда много женщин, а когда, знаете, ты там восьмиклассник, такой думаешь и мечтаешь, там, мол, когда я вырасту, у меня будет то же самое. Ладно, ну, практически так и произошло, мы выросли, но остального не было. Фу, друзья мои. Итак, далее у нас следующее сообщение. Прям много написали через наше приложение. Видите, как удобно? Видите, прям все зачитаем. Зачитаем, я уже, видите, у меня мои олдскулы свело, язык тоже. Так, дорогое Бим Радио, пишет Татьяна. Сегодня моему внуку 8 лет. Спешу поздравить Максима с днем рождения. Пожелать ему главное здоровье, успех в учебе. Он учится во втором классе. Быть послушным и внимательным. То, что я хочу сказать. Максим, Максимушка, Максим, вот тебе максимальные аплодисменты и максимальные пожелания самого теплого, хорошего. Вот как твоя бабушка сказала, главное здоровье, успех в учебе, да, вот быть послушным и внимательным. Я тебе еще желаю, вот просто присоединяясь к этим словам, и желаю стать хорошим, достойным, добрым человеком, гордостью для своих родителей, бабушек, дедушек, ну и, конечно же, дай бог, и так скажем, приметом для восхищения для твоих сыновей и внуков, дай бог, прожить именно так. Фух, хорошо было, получилось, хорошо, прям тепло получилось. Так, ну что же, следующее давайте посмотрим. У нас в Телеграм написали: «Привет, любимовые!» Ничего себе, как прям хорошо сказано, мне тоже нравится. «Привет Камиле, которая сидит рядом. Казань лучшая. Поставьте, пожалуйста, Элвин Грей «Подсолнухи». Вот, кстати, с подсолнухами немножко тяжеловато, да. Может, еще какие-то вариантики вы тоже напишите. Вас, по-моему, Ильнар зовут, если не ошибаюсь, да, Ильнар? Говорит вам Ильнар, еще какие-то интересные варианты. Элвин Грей вообще нет. Вообще нет. Вот я говорю, Тимаева я достал. Вот. Достал слова Подгудинова. Но вот Элвин Грей нет. Даже на русском языке. Так, и давайте перейдем к бим-болталке. Тут приветов очень много. Итак, здравствуйте, Бим Радио, пишет Альберт. Привет, привет, сердце Татарстана, город Казань. Хотим передать нашему товарищу Чипу большой привет. Он сейчас в отпуске в Казани, чтоб с кайфом отдохнул, приехал с хорошими эмоциями к нам. Хочу еще поздравить маму Алсуму Дарисовну с прошедшим днем рождения. Пожелать тебе салык, салям алек. Скоро я тоже приеду в родной город. Желаю всем мирного неба. 137-й полк ВДВ без болдарабас. Еще прохи отдельные. Салям алейкум, пишет Альберт. Альберт молодец, кстати. Я второй раз написал сообщение. Да, первое сообщение уж я не стал читать. Вот, но второе, он, так скажем, подкорректировал. Да, Альберт, молодец. Прям знал, что можно сказать на радио. Красавчик. И, конечно же, отдельный мой привет 137-му полку ВДВ. Да, ребята, без болдарабас. Да, никто, кроме нас. Так, дальше. Доброго вечера всему Биму. Да, болталка внимательно следит за моим приветом. Ксения Сергеевна, вы обворожительны в своем образе. А какая же вы настоящая, пишет Арсений. Болталка, расскажите о ней. КС пусть пока послушает. Аукцион «Дорога» от Арсения. Так, а КС, это что такое КС? Интересно. Для меня, как для человека, который учился на юрфаке, КФУ, это Конституционный суд. Я думаю, что, конечно же, не это. Все, обязательно аукцион поставим, конечно же. Да, давайте дальше. У нас много приветов, надо успеть. Привет, Бим, привет, Ленар, привет, Казань. Может, послушаем любимый город Марка Бернеса? Вау, написал Яшка Фрол. Если есть, конечно, также добавил Яшка Фрол. Кстати, классный, интересный выбор. Я прям постараюсь найти, потому что я не помню, чтобы у нас спрашивали Марка Бернеса. Это все-таки очень такая знаковая... Да не то, что знаковая личность, это легенда. А, привет, привет, Бим Радио с Лениногорска, поздравляю себя с днем варенья, пишет Реваль. Реваль, я тебя тоже поздравляю с днем рождения, вот молодец, что написал, молодец, что вот, знаешь, не постеснялся сказать вот на всю Казань, на весь Татарстан, на всю Россию, на весь Лениногорск, между прочим, да, на секундочку, о том, что у тебя день рождения. Я тебя от всей души поздравляю, будь счастлив, я не знаю, сколько тебе лет, обязательно пиши, и я тебя просто поздравлю, поздравлю от души. Вот просто от души, душевно в душу.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Кстати, друзья, я вот тут решил, знаете, перед окончанием эфира сделать вам такой небольшой подарочек в виде игры перезагрузки по-взрослому. Один пригласительный билет мы разыграем. Ладно, совсем скоро. Будьте на волне Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио. Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
1: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
3: Ну что, друзья мои, да, кстати, завтра у нас уже будет эта вечеринка, представляете, в 20.00 сбор завтра, 11 сентября. Многие подробности на сайте maximilians.ru 18+. Друзья мои, мы начинаем новый сезон с Бим-радио, сделайте это и вы, конечно же. И, конечно, друзья мои, это информация на правах рекламы, давайте, поскольку всю информацию, большую часть информации вы уже знаете, что будет Андрей Дмитриев ведущим вечера, да, за пультом будет ваш любимый диджей Айон. Кстати, наконец-то я его сегодня увидел. Давно его уже не видел. Наверное, впервые увидел я его за этот год. В общем, друзья мои, для того, чтобы вам получить пригласительный билет на завтрашнюю вечеринку, вот завтра, чтобы вы не думали, ой, куда пойти, ой, там дома, наверное, посидеть, там ничего не хочется. Нет, вы раз выиграете сейчас пригласительный билет, правда, один. Вот, но... А для этого вы будете прилагать самые максимальные усилия. И вот завтра вы, так, вы такой: ой, как хорошо, что я выиграл на Бим-радио. Вот как хорошо, что Ленар устроил это. И вот я сейчас на вечеринке. Поэтому, что я вам предлагаю сделать, конечно же, прямо сейчас. Давайте, друзья, в Телеграм. Нет, давайте не в Телеграм, в Максе будет удобнее посчитать. Смотрите, наш номер Макса, номер, точнее, нашего Макса, плюс 7-92-72-42-102-8, плюс 7-92-72-42-102-8. В общем, смотрите, второй ответ будет считаться правильным, потому что завтра 11 сентября, 1 плюс 1 равняется 2. В общем, ваша задача — как можно быстрее и правильнее ответить. Паша уже написал, говорит: я первый отвечу. Давай, Паш, сейчас попробуем, конечно. Конечно, да. Итак, ну что же, друзья мои, отправляйте ваши ответы. Вопрос у нас будет следующий. Очень, кстати, не сказал бы, что очень сложный, но не скажу, что прям очень-очень простой. Так что будьте внимательны. Если что, Google вам в помощь, если успеете. Итак, второй правильный ответ я приму как за выигрышный. В каком году по сюжету одной из замечательной фантастической повести и фильма оказался ученик 6 класса московской школы Коля Герасимов, который переместился на машине времени? Итак, три варианта ответа. Первый вариант — 2002 год, второй вариант — 2026, и третий вариант — 2084. Итак, жду ваши варианты ответа вот прям синхронно онлайн, вот прямо сейчас. Так, ага. 2002, 2026, 2000, да, 2000 надо говорить, и 2084 год. Итак, ну что же, друзья мои. Итак, буквально еще 10 секунд. Так, ну-ка. Итак, обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ну что же, друзья мои. И, конечно же, я хочу сказать, что правильным ответом здесь является 2084 год. Да, вы все прекрасно понимаете. Это, между прочим, речь про фильм «Гости из будущего», который был снят по мотивам повести Киры Булычева из 1984 года. Отправляется на 100 лет вперед, 2084 год. И я поздравляю нашего победителя. Это Ванек. Молодец, Ванек, наше поздравление. Ну а дальше, друзья мои, Фирдус Тимаев, вы все большие молодцы. Горжусь вами.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Кстати, заметили, с моим приходом на любимое радио стало больше татарской музыки. Заметили? Да, есть такое. Ну, знаете, есть такое. Хотя Бим Радио у нас как раз по базе, конечно, ну, процентов 99,99% это у нас русскоязычный трек. Я прям вот, знаете, все-таки бывает заказывают треки, которые прям такие известные, прям, ну, в широком смысле. Татарские треки, конечно, тоже хочется поставить. Вот я прям стараюсь находить для вас, друзья мои, да. Ну, их, конечно, не так много, но я прям вот для вас стараюсь. Вообще, Бим Радио вас любит, знаете об этом. Да что я говорю, вы и так это знаете. Так, Ванька, мы еще раз поздравляем с тем, что он выиграл, да, с победой. Вот, так что, Иван, обязательно пишите номер телефона и фамилию, имя, отчество, чтобы наши девочки с вами связались и сказали, там, ага, Иван, там во сколько вы будете, да, как забрать билеты. Кстати, между прочим, Ильнар, для вас, вот помните, про музыку говорили, я для вас приготовил песню, называется «Lady in Red», потому что Ильнар написал, говорит, Ильнар, меня зовут Ильнар, все верно, тогда на ваше решение что-нибудь романтичное. Вот как раз-таки романтичное, мне кажется, это как раз-таки «Lady in Red». Я не знаю, я прям перевод даже точно не знаю, но, знаешь, это «Леди в красном», «Дама в красном», и у меня ассоциации тоже очень приятные с этой песней, такая прям романтическая. Фух, сделали глубокий вдох и выдох, да? Кстати, даже представляете, через приложение написали вариант ответа. Ну, молодцы, конечно, Зинор, вы молодцы, молодцы, молодцы. Находчиво, находчиво. Так, ну что ж, надо все-таки все приветы передать, да, ну-ка, привет, Бим, передайте, пожалуйста, привет моей любимой жене Ксюшка, я тебя люблю очень-очень сильно, поставьте, пожалуйста, песню Сави, Мия Бойко, базовый минимум, пишет Шохрат, Шохрат, салам алейкум, обязательно поставим, хорошо, дальше, кстати, Дания пишет, привет, Казань, красивого всем осеннего вечера. Поставьте, пожалуйста, песенку Мота «Мурашками». Пусть мой новый этап жизни у меня будет такой, что от него мурашками самыми нежными, самыми чистыми и космическими. Ой, да не, красиво, конечно, пишите. Я вам желаю, чтобы у вас новый этап жизни вот именно вызывал самые такие хорошие мурашки, чтобы такая, ух, как здорово, что все это произошло, что все так в лучшую сторону переменилось. Пишет Евгений Бабаев. Привет всему татарскому стану близким и родным. Вот так коротко, ясно, понятно и всеобъемлюще написал Евгений Бабаев. Так, Реваль, кстати... А, нет, стоп, нет, это Зинур пишет, да, Зинур. Любимому соседу от всех наших соседей. Реваль Наилевич, мы тебя ценим и уважаем. Курши, брат. Вот так написал Зинур. Ну, вообще, конечно, я хочу сказать, Зинур, когда есть хорошие соседи, это, конечно, огромное счастье, да. Это, знаете, я помню, какой-то даже, ну, присказка, мол, один человек пришел там, ну, условно говоря, в Мирный, приехал в Мирный, вот, в частный сектор, ему предложили дом, который стоит там 15 миллионов рублей, и он такой, ну, давайте я еще, говорит, подумаю обязательно, подумаю, взять, не взять еще здесь по тоже поселку Мирному, узнаю, какие еще есть дома, вот, в общем, он находит такой же дом, но за 14 миллионов рублей, возвращается к первому продавцу и говорит, а что, говорит, вы меня, говорит, обманываете? Говорит, одни и те же, говорит, дома, одни и те же, говорит, планировки, да? Ну, практически одна и та же улица, говорит, а почему вы, говорит, дороже, говорит, продаете? А вы, говорит, просто наши соседи не знаете. Вот, видите, то есть, насколько цены хорошие соседи, не только современном, но и вообще в любом мире. Я вот, вот такая интересная присказка о соседях, да, друзья, давайте будем хорошими соседями, и пусть и у нас тоже будут хорошие соседи. Ну ладно, друзья мои, вроде бы все приветы я прочитал, да, мы с вами хорошо провели время, вот, да, все, я все, а нет, еще, ну-ка. Ленар, спасибо тебе огромное за эфир, ты лучший брат Бим Радио, спасибо большое, Дим, тоже всегда рад тебя слышать. Елена пишет, привет, любимка, привет, болталки, всем тепла и хорошей ночи. Поставьте, пожалуйста, Woman in Red. А, кстати, я вот Lady in Red, наверное, эта песня. И Самир тут тоже говорит, Ленар, пока легенда. Эфир круто, вообще спасибо. Спасибо большое. Друзья, вам тоже всем доброй ночи. Вот давайте друг другу почаще говорить такие слова, как говорит Самир, да, легенда. Ты был крут. Спасибо тебе за все. Доброй ночи. Пока-пока.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком

меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

со мной ничего не случилось.

спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

вчера еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
2: Родителей, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Мы в

0: Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. Убежать.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.